0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Ефесянам из 6 главы, от 10 стиха по 18. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злый и, все преодолевши, устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молите за во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Я уверен, братья, сестры, вы много раз слышали разные проповеди из этого текста. Я сам проповедовал из этого текста на разные темы. Сегодня тема наша будет «Три щита». Щит в английском мове называется «shield». Я думаю, по-немецки, или брат указал, тоже «shield», только мягче произносится. Из этого одного стиха, а паче всего возьмите щит веры. Я буду говорить на эту тему «Три щита». Первым щитом для христианина является Слово Божие. Конечно, ниже там написано и меч духовный, который есть Слово Божие. Слово Божие есть меч духовный. Слово Божие также есть щит. Потому что Слово Божие нам говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Понимаете? Так написано. Разница только между этими выражениями заключается в том, что Слово Божие, как меч, поражает. Слово Божие, как щит, отражает. Слава Господу! Когда Иисус был в пустыне искушаем, Он отражал Словом Божьим нападение. Слово Божие для нас так говорит Господь. Слава Ему! Многие из вас переживали, были испытываны, были допрашиваемы в казематах КГБ. Я слышал от некоторых. Некоторые прибегали к защите или к щиту Слова Божия, слов Христа, некоторые к словам Ленина и проиграли. Но те, которые защищались словами Христа, выиграли. Слава Господу! Аминь, братья! Нам, верующим, не даны слова Ленина защищать, но слова Христа – да. Так написано. Так говорит Господь. Дорогие, когда Павел писал это послание, он был в филиппийской тюрьме. Он был в городе Филиппах в тюрьме. И его охранял день и ночь воин. И он, когда писал, он видел воина перед собой. И из воина писал это. У воина был и шлем, и был меч, была на нем бронь. И с этого он писал. И поэтому он употребляет все эти выражения или эти слова, начиная из шлема спасения и так дальше, и так дальше. В Все это христианину нужно. Нужно. Господь позаботился. Я говорю, если человек позаботился, сделал, чтобы более было безопасно, тем более Бог. Когда мы живем в согласии со Словом Божьим, исполняем его, храним его, оно хранит нас, оберегает и защищает нас. Хвала Богу! Братья, сестры, я уже говорил, еще раз скажу, если Бог оправдывает, никто не обвинит. Никто не обвинит. И если Слово Божие нас обвиняет, никто нас не оправдает. Никто. И поэтому, если мы живем в согласии со Словом Божьим, оно оправдывает нас. Имя Христа оправдывает нас. И никто не обвинит. Хотя я говорю, мы будем иметь обвинение, но обвинить никто не может. Слово Божие есть «да» и «аминь». И оно имеет силу и власть в наших устах, особенно когда оно произносится под вдохновением и помазанием Святого Духа. Слава Богу! Поэтому я вам скажу предостережение. Кто бы ни был служитель Божий, если отсюда проповедует Слово Божие, да еще под вдохновением и помазанием Святого Духа, будьте осторожны его критиковать. Будьте осторожны. Потому что можете навлечь на себя очень ужасные последствия. Он говорит Слово Божие, не он, но Слово Божие. И оно имеет силу. Слово Божие производит реакции, Слово Божие спасает. Я видел, братья, я видел множество людей, обращенных под влиянием, под действием Святого Слова. Такой маленький, простой человек его проповедует, и Бог повелел во Христе таким людям, как мы, проповедовать Евангелие. А он спасает, слава ему, он спасает. Когда произносится, я говорю, Слово Божие в устах человека под вдохновением и помазанием Духа Святого. Мы знаем, что сатана, дьявол, Люцифер есть враг Божий. Он всегда был враг Божий. И враг всякого добра, всякой истины. Он есть создатель греха, творец лжи. И его вражду против Бога и помазанников Божьих мы видим везде. Читаем 1 Иоанна 3:8. Написано, для сего явился. В английском переводе это слово лучше сказано. Manifested. Лучше сказано. Сильнее слово. Son of God. Manifested. Явился. Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Хвала Богу. Для сего, для этой цели явился. Поэтому, дорогие, каждый человек есть по стороне или Бога, или дьявола. Иисус принес освобождение человечеству. И мы видим две воюющие силы. Святой Бог, святые ангелы и святой Божий народ. С одной стороны. И с другой стороны Люцифер, его падшие демоны и его падший народ. Поэтому для народа Божия есть всеоружие Божие. О чем мы читали. Я всего говорить не буду, потому что там есть много чего, и в одной проповеди я вам не скажу. Моя тема — три щита. И я сказал об одном щите. Слово Божие. Конечно, хорошо, братья, сестры, когда мы на вышине, когда мы на горе Фавор, горе Преображения. Я знаю, когда я обратился к Господу, и на седьмой день моего обращения Он крестил меня Духом Святым, то еще колени не прикоснулись к полу, как уже изливалась благодать, и я думал, так всегда будет. Но оно не так, правда? Не так. Бывали мы и бываем на горе Преображения, но мы бывали и в долине тени смертной, Мы бывали и бываем верующие в долине плача, я ее перешел. Когда молишься, и кажется, твоя молитва только до потолка, и кажется, небо сделано из меди или из цемента, и в то время, как никогда, нужно стоять на Слове Божьем, что говорит Господь. Он нам дал этот щит, защищаться Словом Божьим. Хвала Господу! Амин, братья! Мы, верующие люди, дети Божьи, имеем на это право. Слава Богу! Я вам когда-то, кажется, упоминал, у нас в Канаде был транзитный лагерь, это значит переходной. Я его посещал. Раздавал брошюрки, там, Евангелия. И так иду по коридору вечером после работы и слушаю, как там говорят внутри. Если говорят по-русски, по-украински или по-польски, то я заходил туда. Я так услышал, открыл дверь, полная комната людей, мужчины, все мужчины. Я имел в портфеле, в сумке брошюры, Евангелия. И сказал, кто я ей, почему я пришел. Знаете, началась беседа. И один из них, который так сказал, я был сержантом армии, хотел показать свой ум перед всеми и хотел с меня посмеяться. Насмеяться с меня. Ну, он говорит, ты веришь, что Бог есть всемогущий, правда? Я говорю, да. Ну, если ты так веришь, и если так, то скажи мне, ответь, может ли Бог создать такой камень, чтобы и сам не поднял? Все, знаете, затаили дыхание и слушают, что же я отвечу. Я внутри так взмолился, и Бог моментально дал мне ответ. Сразу. В сердце. Сразу дал мне ответ. И я говорю ему, знаешь, друг, Слово Божье говорит нам, что всякое доброе даяние исходит от Отца Света. Правда? Всякое доброе даяние. Так написано. Всякое. От Отца. Всякое доброе даяние, в которого нет ни тени перемены. Нет изменения и тени перемены. Но я говорю, глупостями Бог не занимается. И вы знаете, когда я то сказал, все подняли его на смех. Он хотел с меня посмеяться, но начали с него смеяться, и он начал менять тему, чтобы это скорее отстранить. Бог поругаем не бывает. Так говорит Господь, слава Ему. Дети Божьи, что бы ни было, у нас есть щит. И нашим щитом Слово Божье. Аллилуйя. Оно нас оправдывает. Я говорю, когда мы ходим в согласии с Ним. Если оно обличает нас, слава Богу, нужно каяться. Правда? Горе тем людям, которых Слово Божье ни Дух Святой не обличает. Горе им. Бог их оставил. Но когда обличает, то слава Богу. Надо, значит, привести в порядок. И оно будет нас оправдывать. Благословен Господь. Аллилуйя. Бывают у детей Божьих, я говорю, имея опыт уже 40, около 5 лет, иду за Господом и с Господом, всего пережитого. Бывают такие моменты, темно, вокруг, все темно, я говорю духовно. И тогда нужно применять этот щит, Слово Божье. Особенно в наши дни, как я вам уже упоминал, и вы хорошо знаете, некоторые так званые христиане употребляют или берут часть стиха из всего контекста. Часть стиха. Как и дьявол тоже употребляет. Часть брал для своей пользы. Часть. Как уже я упоминал, плоть и кровь Царствия Божие не наследуют. Да, так написано. Но к чему написано? Правда? Бог смотрит на сердце. Только на сердце. Но, дорогие, как я уже говорил, Бог все видит. На сердце, потому сказано, что его никто не видит. Один Бог видит. И не только видит сердце, но Он видит помыслы сердечные. Бог поэтому так сказано. Но вот часто люди этим защищаются, я говорю, беря только часть из всего контекста. И роблят на этом теорию свою или вероучение. Но мы верующие называемся верующие полного Евангелия. Мы верим в весь контекст Библии, правда? Или особенно Евангелия. И можем защищаться Словом Божьим, этим щитом, когда, я говорю, мы ходим в согласии с Ним. Оно оправдывает нас. И Павел говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Если Бог за нас, кто против нас? Правда? Ничто не устоит. Никакое оружие не устоит. Когда мы, говорю, основываемся на Слове Божьем и живем по Нем. Хвала Господу. Идем дальше. Идем к второму щиту. Вторым щитом мы читаем в 12 главе Откровения 11 стих. Они победили его, дьявола, дракона, кровью Агнца и словом свидетельства своего. Победили. Кровью Агнца. Наш второй щит или шильд есть кровь Христа. Я вам упоминал, в Аргентине, там некоторые братья наши трудятся, я там был много раз, тоже проповедовал. Есть некоторые провинции, как Чако, там сплошная брухерия, или по-немецки «хексерай», волшебство. В одном месте я проповедовал, и был приближенный человек, присутствовал там на том собрании. После собрания он подошел к нам. Найбольше они действуют, эти волшебники, на таких людей. Потому что эти люди не под покровом крови Христа. Они еще действуют. Когда человек уверовал, обратился, Господь спас. И когда он уже под покровом крови Христа, они не имеют над ним силы. Но над приближенными имеют еще силу они. И этот мужчина подошел к нам и говорит, я сижу в собрании, я слышу голос, но я как бы в тумане, как бы в чаду. Я не могу понять, где я есть и что со мной происходит. Мы за него молились. В этом самом месте трудится молодой брат Эдуардо Фиалковский. Он сам из волынских чехов. Родился уже в Аргентине. Обратился когда-то, лет 17 назад, я там проповедовал в другой провинции, он и группа других обратились к Господу. Он там теперь пресвитер. И вы знаете, что 6 волшебников согласились. Как некогда мы читаем, 40 согласилось не есть, не пить, пока не убьют Павла, знаете. И вот эти заклялись. 6 истребить этого брата, который проповедует, Евангелие мешает им. Они вступили в завет с сатаной. А в них есть такое, если они не сделают то, что они сделали обет, он должен погибнуть. И не только погибнуть смертью, но так его, как лопнет надвое. Лопнет. И вот когда я был теперь недавно, последний раз, то 6 из них погиб. Уже 6. 5 раньше, 6 с этих волшебников, которые заклялись истребить этого молодого брата, который проповедует Евангелие, а он еще проповедует. Слава Господу! Дорогие дети Божьи, я упоминал вам, есть такие нападения сатанинские. Я их переживал. И можете вы переживать, кто не переживал. Вам ничто не поможет. Один есть щит, кровь Христа. Этот щит никакая демонская сила не пронзит. Слава Богу. Не забудьте это. Я вам упоминал, я был 2 раза под гипнозом. Когда был в ужасных болях 2 раз. Первый раз это была гипнотистка профессиональная, которая ест хлеб с этого. Выступает в театрах и цирках. Она пришла в наше собрание специально проверить, испытать, в ком сильнее дух. У ней или в Дмитрии. Знаете? И я благодарю Господа, что в этом маленьком человеке дух победил духа в ней.
2: Аллилуйя! Слава Богу! Второй раз я был в болях, в сильных болях, и доктор пришел, говорит, я могу удалить эти боли гипнозом. Я говорю, доктор, гипноз от дьявола. Я согласен всю жизнь страдать в болях, но быть в воле Божьей. Но этого я не принимаю. Он говорит, я не верю в это. И вы знаете, перед тем, как он применил гипноз, я призвал кровь Христа. Я говорю, Господи, что он будет делать, я не знаю. Но я предаюсь, я под покров крови Христа, от темени головы до стопы ноги. И когда он применил на мне гипноз, он его ударил, и он помешался. Тот человек помешался, доктор. Мне его жалко. Нам скажу, братья, что такое кровь Христа. Его жена имела огородик. Через дорогу жила волшебница. Часто приходит, и сестра ей давала то петрушки, то морковки, то цибульки, то, знаете, все, салатки. И однажды она пришла и говорит к сестре той нашей, ты мне столько сделала добра, разреши мне сделать что-то. Сестра говорит, мне ничего не нужно, я все имею. Она говорит, let me tell you your future. Или разреши сказать твой цукунфт, или будущность. Сестра говорит, мне не нужно, я знаю. Я знаю. Но все-таки я тебе скажу. Сестра говорит, не надо. И как они стояли во дворе, друг против друга, она начала идти в свой сеанс, как они там идут, а сестра, жена пресвитера, в это время говорит, а я призвала в сердце кровь Христа. Когда призвала кровь Христа, она остановилась. Я слов не говорила, но внутри, в сердце, только призвала кровь Христа. Она остановилась и говорит, зачем ты то сделала? Сестра говорит, а что я сделала? Я ничего не сделала, не делала, я вот стою. Говорит, ты знаешь, что ты сделала? Зачем ты то сделала? А она, сестра говорит, ну я ж ничего не делала, я ж вот стою здесь. Но ты, говорит, знаешь, что ты сделала? Ну что такое, в чем дело? Она говорит, как только ты призвала кровь Христа, стала стена между тобой и мною от земли и до неба и разделила нас. Тот, что делает кровь Христа. Братья, это свидетельство того самого Духа, который свидетельствовал Христу. Я знаю тебя, ты Сын Божий. Аллилуйя. Он знал, кто Христос. И он знает, что кровь Христа имеет силу. Дорогие, я пережил много. Говорю с опыта и со Слова Божьего. Вы попадаете или можете попасть в такое положение. И молитесь, нет выхода. Призывайте кровь Христа. И никакая темная сила не пронзит этого щита. Благословен Господь. Слава Ему. Аллилуйя. Это великая истина. Наш щит, впование, кровь Христа. И я говорю, сегодня, слушай, молодое поколение, я везде бываю. К сожалению, говорю, многие из них так хотят попасть в рай, в небо, но обойти Голгофу. Обойти, сделать путь шире и обойти Голгофу. Но я говорю вам на основании Писания, никто не попадет в небо, в Царство Божье, если не через Голгофу. Аллилуйя, благословен Господь. Мы оправданы, спасены и сделаны святы только заслугами Сына Божия Иисуса Христа. Хвала Господу. Аминь. Вы знаете, сегодня есть много религий. Я не хочу их именовать, вы знаете, которые верят в святых, но в мертвых святых. Я им не раз говорю, читайте вы послание Павла, ефесянам, филиппийцам, коринфянам, и Павел пишет святым, находящимся там, в Ефесе или Филиппах, или Коринфе, святым. Я говорю, каким святым он писал, живым или мертвым? Конечно, живым, правда? Конечно, живым. Значит, есть святые живые. И я вам скажу свой секрет. Я приехал в Форцгайм к святым у Форцгайме. Хвала Господу. Мы имеем общий язык, мы имеем общие понятия, и мы можем вместе преклонить колени и прославить того же самого Бога. Слава Ему. Кровь Христа соединила нас. Братья, кровь Христа соединила нас. Недавно я проповедовал в Баффало. руководящий сидел так, как здесь брат сидит. И я говорю: братья, мы должны быть едины по троим причинам. Я сказал, какие. Первое, мы искуплены одной и той самой ценой. Мы стремимся в одно и то самое место, и мы имеем того же самого врага все. А он говорит: пожалуйста, брат, повтори, я не успел записать. Я повторил. И он записал. Эти три должны соединять нас. Все мы, какой бы нации ни были, мы искуплены той самой ценой крови Христа, стремимся в то самое место, и один у нас и тот же враг – дьявол. Помните это. И это должно нас объединять. Слава Господу! Аллилуйя! Я – кровь Христа. Благословен Иисус. И благословено имя Его. Его победили кровью Агнца и словом свидетельства своего. Так написано. Я – твердое основание Божье стоит. 2 Тимофея 2:19. Господь знает своих. И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Я? Для того, чтобы устоять против силы тьмы, нужно быть под покровом крови Христа. Это единственное безопасное место на земле. Я не хочу выходить из дома своего или из этого дома без покрова крови Христа. Я говорю, многие богатые люди, особенно в Америке, поделали много великих и глубоких убежищ от атомной войны. Но это не убежище. Убежище – покров наш, кровь Христа. Это беспечное место. Амин. Слава Господу. Идем дальше. Третий щит. Читаем Иакова 5:16. Я часть стиха цитирую. Много может усиленная молитва праведна. Третий щит для народа Божия – это молитва. Молитва. Братья, много может. Мы имеем факты, что Слово Божие, как со Старого, так и Нового Завета, а также своей жизни. Когда я был первый раз в Бразилии, мы с братом Алешей Москаленко там разъезжали много, проповедовали. Он, конечно, не знал, что он скоро уйдет. И подарил джип, которым мы ездили, как вы говорите, вездеход, одному брату, он украинец, Антонио Михалишин, тоже служитель, отдал ему джип, чтобы тот проповедовал, ездил. Однажды утром, говорит Антонио, устал утром, смотрю, запасного колеса нет. Ночью кто-то украл. А там колесо утерять не то, что здесь. За такое колесо там надо полгода работать. Полгода. Знаете, что делать? Обращаться к полиции, она не поможет. Что делать? Вы знаете, этот Антонио говорит, сказал такие слова: я возьму этого вора под колени. То все. И он взял его под колени. Вы знаете, прошло 2 дня, на третий день утром, один юноша котит колесо и говорит: дядя, заберите ваше колесо, оно не дает мне покоя. Не дает покоя. В Южной Америке мы решили снабдить 2 братьев автомобилями. Потому что брат один обслуживает свыше 40 общин в одной только провинции, Чако, и транспорта нет. Транспорта нет. Там автобус проедет, может, 2 раза в неделю, но ему нужен. И мы решили, заказали автомобиль. Один автомобиль, который брат имел, дали ему, а другой заказали. Я дал 8 тысяч долларов за вдаток. И решил, или договорились мы, каждый месяц посылать по 5 тысяч, пока сплотим. Я послал 5 тысяч долларов в июне месяце кабелем или же телеграммой. На 2-й день деньги там были. Вы знаете, проходит июль, август, и к сентябрю денег не отдают. Знаете, это лакомое дело. А там очень много воров в Аргентине, очень много. И вот что делать? Я обратился в банк, через который послал, сказал, и у меня копия, у них копия есть. Они мне говорят, да, мы сделали все, что мы могли. Мы послали теперь на милость их. Те, которые в банке работают, кто там, не знаю, но кто-то возжелал присвоить эти деньги. Вы знаете, и эти деньги я позычил, я занял, у меня не было. И в таком положении куда обращаться? Говорят мне, пускай там обратятся в федеральную полицию. Ну что же это? И вы знаете, я закрыл комнату свою и стал на коленях перед Господом. И говорю, Господи, Ты Бог, Ты повелел киту дважды. На каком Ты языке ему говорил, я не знаю, но кит Тебя понимал и повиновался. Раз сказал ему проглотить Иону, второй раз сказал ему, повелел выбросить Иону. Правда? Я говорю, Боже, Ты повелел воронам, на каком языке Ты давал Твое повеление, я не знаю, но вороны Тебя понимали и повиновались. Правда? Я говорю, Ты повелел на знакомом языке буре и волнам, морю, и они немедленно повиновались и утихли. И я, как служитель Твоего Евангелия, Господи, прошу Тебя, дай повеление тем людям отдать деньги. Я так Богу сказал. Вы знаете, через 3 дня я звоню туда, к брату, и он полный радости говорит, брат, автомобиль отдали и гроши отдали. Слава Богу! Слава Господу, братья! Это старый метод, старый щит, но он помогает. Он помогает. Мы можем сказать нашему отцу. Правда? Слава Господу! Это очень важно. Бог дал нам это. Этот щит. Первое Слово Божие, второе – кровь Христа и молитва. Знаете, сегодня у нас есть власти. Часто они защищают, где нужно, но не везде могут. Но в те времена дети Божьи, верующие, церковь была многогонимая. Никто не хотел, как и было в Советском Союзе под коммунизмом, то самое. Может быть, только теперь в большем масштабе. Знаете, и вот пришли апостолы к церкви и сказали, братья, сестры, нам запретили даже упоминать об имени Иисуса. Запретили. Что будем делать? Пошли на колени. Мы читаем в 4 главе Деяния. Как они воззвали, как возвысили свой голос. И говорят, Господи, люди нам так сказали, а что Ты скажешь? И он говорит, я слышу вас, потряс этим местом. И люди пошли, Божьи люди, и говорили Слово Божие с дерзновением. Я люблю это слово в русском языке. Отважно, с дерзновением. Бог отвечает, хвала Господу. Братья и сестры, Бог еще отвечает на молитвы. Это богатство наше. Я думаю, ничто иное так не укрепляет веру, как ответ на молитву. Правда? Слава Богу. Вы пережили, я пережил. Много раз было в семье, в собрании, или где, в ином месте. Были ужасные положения, но Бог вывел нас. Слава Ему. Одну ночь мне Господь показал нашего среднего сына, он убит. 3 сына, знаете, в юношестве все переболели на мотоцикле. И в одну ночь я вижу сон, я вижу эту хайвей или автобан, эту дорогу. Все видел во сне. И он был убит, наш сын. Это говорю во сне. Я встал и говорю жене. Говорю, мама, и он еще был тогда не обращен. Говорю, мама, наш сын Дэнни в опасности. И вы знаете, мы встали на колени. Мы вручили его Богу, окружили его нашими молитвами. И там, на том месте, был убит, но не наш сын. Так случилось, они вдвоем ехали на мотоциклах, тот и тот. Дорога открытая, едет перед ними большой ластер, как вы говорите, грузовик. И что-то едет медленнее, чем обыкновенно. Вони не знали, в чому діло, але перед цим грузовиком був маленький автомобіль, який сигналізував поворачувати наліво. Вони цього не бачили. Но шофер на грузовике бачив, і тому їхав медленно. І один то другий, тот, хоче переганяти. І коли він пустився в обгон мотоциклом на 750 кубиків, знаєте, з міста рвет 100 кілометрів, а тот круть наліво, і він затормозив, і підняли його без сознання. Це було місце нашого сина. Но ми оградили його молитвою, і Господь сохранив його життя. В скором времени мы молимся, идет пророчество. Вы услышите хорошую, приятную весть. И вот только прошло, может, 2 дня, телефон ночью. Этот самый сын звонит и говорит: «Папа и мама, я был на собрании и отдался Господу. Слава Богу! Амен, братья! Есть, дорогие, это щит наш. Наш щит – Слово Божье, наш щит – кров Христа и наш щит – молитва. Пускай кто, что, как грозит, но мы имеем средство. Мы можем сказать тому, кто управляет дыханием каждого. Он управляет всем. Хвала Господу! Аллилуйя! Слава Богу! То, что я цитировал, много может усиленная молитва праведного, там говорит нам об Илии, что он был человек подобен нам. Обыкновенный человек. Не супермен. Обыкновенный. Но помолился, и Бог ответил. Помолился и говорит: дождя не будет только по слову моему. Такое дерзновение имел человек. Вы знаете, мы обязаны слушать Бога. Но то удивительно в Библии, очень удивительно, и не всегда мы понимаем, что были времена и есть времена, когда Бог слушает человека, слава Ему. Были люди на земле. Были то Моисей, был Авраам, или Илья, или Церковь Христова, сегодня мы есть. И Бог Небесный слушает людей. Слушает. Господь говорит Аврааму: я истреблю за беззаконие эти города, Содом и Гоморру. Авраам стоит и говорит: Господи, неужели праведный сделает неправедных? А может быть там 50 праведников? Господь говорит: я не истреблю. И мы видим, Авраам стоит и ходатайствует за тот город, фактически там был его племянник. Ходатайствует. И Бог слушает. Слушает Авраама. И до тех пор, пока Лот не вышел из Содома и Гоморры, не полился дождь. Так что, братья, этот огненный и серный, сестры, не падайте духом и не падайте в панику. Если там был один праведник, и Бог не излил огня и серы, тем более в Форзайме или в другом месте, еще есть больше, чем это. Слава Господу! Слава Ему! Людей, которые молятся, которых Бог слушает. Хвала Господу. Когда мы посмотрим на себя, кто-то вымолил меня, кто-то вымолил вас. Правда? Кто-то вымолил. И мы были упрямые. Может быть, кто не такой, но большинство мы были упрямые. Мы не покорялись, но те люди не сдавались. Но стучали в небо, и Бог нас спас. Слава Ему! Аллилуйя! Средство старое, но оно действует. Аллилуйя! Хвала Иисусу! Дорогие, где победа наша? На коленях. Победим на коленях, победим везде. Если проиграем на коленях, или вернее поражение получим, получим везде. Не забудьте этого. Не забудьте. Если будем молиться, обращаться к этому средству, к этому щиту, Господь не защитит ли своих вопиющих к Нему день и ночь, написано с вопросом? Конечно, защитит. Слава Ему. Аллилуйя. Нужно, если есть проблема, будет ли то в доме или в церкви, усильте молитву. Не осуждение. Я говорю, не всякие разговоры. усильте молитву. Бог знает, как вывести. Бог знает так, чтобы было хорошо нам, всем хорошо. Он знает. Хвала Ему. Он знает. Мы часто можем ошибиться, но Он не ошибается. Когда дети Божьи молятся, прибегая к этому щиту, Он защитит избранных своих. Слава Ему. Поняли? Надеюсь, что да. Надеюсь, что да. Дорогие, часто мне говорят, ты коротко говоришь. Говори больше. Я немного говорил, но я много сказал. Правда? Я много сказал. Эти три щита нам даны Богом. Слово Божие, кровь Христа на щит и молитва. Если ничто не берет, молитва возьмет свое. Аллилуйя! Мы имеем дерзновение пред Господом. Я говорю не раз, Бог давал мне такую привилегию наедине, когда жена спала, дети спали, или в другом месте, наедине, в закрытой комнате, войти в такой контакт с небом, что туда было ближе, чем сюда. Я это пережил.

Готовь себе церковь. Готовь. Смотри, приближается время, когда охладеет любовь. Умножится грех и сомнения. Готовь себя, слышишь? Готовь. Смотри не плотскими глазами. Держись исповеданных слов. И не отрекайся делами. Встряхнись. Мир готов поглотить, смешать тебя с грязью, обманом. Не дай же себя ослепить в угоду всем дьявольским планам. Вставай, вот предатель идет, держись. Нет, вцепись в Божью руку, беда всех нас переберет. И скорбь нам окажет услугу. Раскроет, кто друг, а кто враг, засветит все лица без грима. Все взвесит на верных весах, сквозь сердце проникнет незримо. Все выплескнет, все всколыхнет, покажет, чем душу питали. Где правда, где блеф, где расчет, все ракурсы спорной медали. Последнее время. Беги. Беги сквозь плевки по разлому. Я слышу Христовы шаги. Беги от соблазна к святому. Готовь себя, церковь, готовь. Светильник заправь до затмения. Собою займись, не злословь. Храни себя от заблуждения. Смотри, чтоб тебе не упасть, чтоб кто не прельстил тебя ложью. Не дай свою веру украсть и к адскому бросить под ножью. Пока еще день, торопись. Все громче удары набата. Терпением впрок запасись. Войною пойдет брат на брата. Склоняйся почаще в мольбе, когда будет Бог на пороге. Смотри, чтоб тот свет, что в тебе, тьмой не оказался в итоге. Готовь себя, слышишь? Готовь. День черный уже наступает. Да не охладеет любовь, ведь только она нас спасает.

Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96:10.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дома в Англии девушки снова окунулись в светскую жизнь. Трудно было задумываться над Божьим призванием в самый разгар лондонского сезона развлечений. Пати вообще ни о чем не думала, кроме удовольствий. Сестры были постоянно окружены великосветскими молодыми людьми, одетыми по последней моде в узкие лосины и нарядные сюртюки. Флоренс выделялась своей красотой, и многие из них влюблялись в нее с первого взгляда. Замужество королевы Виктории с очаровательным молодым немецким принцем Альбертом привлекло в Лондон множество людей, и Нантингейлов приглашали повсюду на вечера и приемы, на которых в числе гостей бывали и королева с супругом. Казалось, что жизнь не может быть более захватывающей. Письмо от Кларки, в котором она писала о женской болтовне и капризах, встревожило совесть Флоренс. Да и новый друг, с которым она познакомилась в Англии, подтолкнул ее к серьезным размышлениям. Это был господин Бансин, германский посол. У него была дочь примерно одних лет с Флоренс, и Флоренс была желанным гостем в их доме. Посол был религиозным человеком, который, как и Кларки, искал пути для оказания помощи бедным и больным. «Хорошо бы вам увидеть Кайзерсверт, мисс Флоренс», — сказал он. «Что это и где это?» — спросила она. «Это наполовину госпиталь, а наполовину приют у нас в Германии. Место, где лечат и обучают бывших заключенных, которым некому оказать помощь. Его возглавляет пастор Флиндер», — добавила мисс Бансен. «Я хочу попасть туда и обучиться на сиделку». «Да, мне интересно узнать об этом подробнее», — сказала вежливо Флоренс. «Хотя моя мама не позволит мне уехать в Германию и тем более учиться профессии сиделки. У нас в Англии, как вы знаете, к ней относятся с презрением. Сиделки, как правило, женщины среднего возраста, опустившиеся и с плохой репутацией». «Я знаю, что ваши больницы в очень плохом состоянии», — сказал посол. «Они очень грязны и переполнены больными». «Да, да, они именно такие. Хотя в действительности я мало что о них знаю», — сказала Флоренс. Ее не очень интересовал Кайзерсверт. Она больше думала об Англии, которая как раз входила в один из самых трудных периодов своей истории. Начались голодные 40-е годы. В Шотландии люди уже голодали, и в Англии цены на кукурузу и картошку, основную еду бедняков, росли все выше и выше. Бедняки, а многие из них были без работы, не могли купить еду. Где бы Флоренс ни была, всюду она видела одну и ту же картину. Мужчины и женщины, которые были больше похожи на огородные пугало, чем на людей. Они ходили от дома к дому в поисках пищи. Некоторые сидели возле своих лачуг, не в силах выйти на работу в поле. По пути в Хэмпшир карета Нантингейлов то и дело останавливалась. И отец Флоренс бросал голодным монеты, за которые они чуть не дрались. «Бедняги», — говорила Фанни со слезами на глазах, — «как это Господь допустил такое?» Флоренс также было жалко бедняков, как и ее матери, и она начинала понимать, чего Господь от нее хочет. Кларки и семья Бансинов направляли ее мысли в нужное русло. Будучи в имении Лихардс, она решила посмотреть, как же все-таки живут люди низких сословий. Она отправилась проведать их, и после этого снова и снова ходила туда. Она ужаснулась увиденному и в дальнейшем так и не могла привыкнуть к такому положению. Она никак не предполагала, что люди могут быть так бедны. Когда она подошла к первому домику, то не решалась войти в эту жалкую хибару, из которой несло спертым неприятным воздухом. Но она вошла и на грязном полу увидела двух играющих детей. Один из них начал плакать, а другой покрепче прижал к себе куклу. Куклой служила деревяшка, завернутая в лоскут материи. Это была единственная игрушка во всем доме.
В комнате было холодно, дров для печки не было. Выбитые окна были заткнуты мешковиной. «Вы есть хотите?» — спросила Флоренс и достала хлеб. Дети бросились к ней и через минуту уже дрались за еду, катаясь по полу и вырывая ее друг у друга. Сверху раздался слабый голос. Флоренс оставила детей, которые на полу жадностью ели хлеб, и пошла наверх. Ступеньки были скользкими от грязи. В комнате наверху, рядом с железной кроватью, стоял поломанный стул. На нем надбитый глиняный кувшин с водой. И больше ничего. Ни штор, ни ковров в комнате не было. На кровати лежала женщина, укрытая несколькими рваными простынями. Она была очень худа. Щеки ее горели лихорадочным румянцем, и лоб покрыла испарина. Флоренс отступила назад, чтобы женщина не увидела выступившие у нее слезы. Ей хотелось бежать отсюда без оглядки. Но она взяла себя в руки и подошла к постели. «Как долго вы болеете?» — спросила она. «Я не знаю, уже много дней», — слабо ответила больная. «А доктор вас осматривал? Такие, как мы, не могут позволить себе доктора или лекарства. Они для таких богачей, как вы, мисс. А как насчет еды?» «Сколько?» Женщина перебила ее и быстро ответила. «У нас было немного старой заплесневелой картошки, а сейчас мы ходим на поле в поисках съестного и живем на подаяние, которое нам дают такие люди, как вы. Мой муж умер несколько лет тому назад, и у нас работать некому. Дети еще малы, старшему 4 года». Флоренс не могла поверить в то, что она видела и слышала. «Я скоро вернусь», — сказала она и, уходя, спросила. «А в соседних домах люди в таком же положении?» «Да, все так живут. Люди голодают по всей Англии. Почему никто не позаботится о таких, как мы?» Час спустя Флоренс снова шла из дому по направлению к лачугам. В корзинке она несла одежду, простыни, еду и лекарства. Это было началом нескончаемых посещений бедных и больных во всей округе. Она не слышала так отчетливо Божьего голоса, как она слышала его год или два назад. Но она знала, что Господь хочет, чтобы она посвятила свою жизнь тем, кто нуждался, и особенно больным. «В самом деле, поведение Флоренс стало совершенно бесцеремонным», — проворчала Фанни. Пати кивнула головой в знак согласия. «Она каждый день опаздывает к ужину, и по запаху можно сразу сказать, где она была. Она ходит по лачугам. Я уверена, что никаким мытьем не смыть заразу, которую она может оттуда принести». Фанни сморщила нос от отвращения и посмотрела на часы. «Ну сколько ее можно ждать? Уже опаздывает на полчаса». Она повернулась спиной к окнам, через которые смотрела в парк, и взяла Пати за руку. «Пойдем, дорогая». «Хорошо, хоть ты уважаешь свою мать. Если у Флоренс такие манеры, то мы будем есть без нее. Ей даже безразлично, что мы ожидаем сегодня гостей. Она думает только о тех ужасных людях. Она никогда не уделяет мне внимания», — заметила Пати с обидой, когда они входили в большую столовую, где их уже ожидали служанки, готовые подавать на стол. «Она знает, как я ранима, и что мне нельзя волноваться. Почему она проводит столько времени со слугами и крестьянами, а не со мной? Это просто невыносимо». Обиженно фыркнув, она села за стол. Обед подходил к концу, когда вошла Флоренс. Она помылась и переоделась в чистое, шуршащее шелковое платье. Она попросила прощения за опоздание, но не пыталась что-либо объяснять. Флоренс знала,
что ни мать, ни сестра не поймут ее чувств. По этой причине она никогда и не пыталась рассказывать им о том, что Господь призвал ее послужить Ему. Ухаживать за больными людьми, в особенности бедными, это не занятие для леди, сказала Фанни, когда служанка ставила тарелку перед Флоренс. «Но, мама», — начала Флоренс, «я не хочу слышать никаких «но», — перебила ее мать. «Так как ты себя ведешь, просто отвратительно. Вся округа только и говорит о тебе». Пати скривила губы. «Мне кажется, что следующим твоим шагом станет работа сиделкой». «Ты считаешь, что это так же позорно, как быть уборщицей?» — спросила Флоренс. Фанни встала из-за стола. «Для молодой девушки твоего круга и достатка, принадлежащей к такому дому, это будет гораздо позорней», — сказала она холодно. «Но я не думаю, что даже ты сможешь опуститься так низко». Вместе с Пати они вышли из столовой. Флоренс побледнела и ничего не ответила. В некоторой мере она понимала, что мать по-своему права. Сиделками работали в основном женщины среднего возраста, которые не могли найти себе другой работы. Многие из них не имели никакой подготовки и ничего не знали о болезнях и лечении. В больницы поступали только бедные люди, и в задачу сиделок входило мытье полов, чистка одежды, стирка белья и поддержание порядка. Многие из сиделок были аморальные, спившиеся женщины. Мать Флоренс была права в том, что эта работа не для образованной аристократической девушки. С другой стороны, ее друзья Кларки и Бенсоны были другого мнения. Кларки говорила, что самые лучшие сиделки в Европе – это католические монахини, которые выбрали эту работу не как средство зарабатывать деньги, а как служение Господу. Больницы, в которых они работали, были чисты, хорошо ухожены, и сами сестры были хорошо подготовлены и профессиональны. Дочь немецкого посла хотела обучаться на сиделку в одном из протестантских заведений такого толка. Флоренс считала, что профессия сиделки не престижна, потому что никто не пытался сделать из нее действительно нужную и уважаемую профессию в Англии. Она приняла решение, несмотря на противостояние, с которым она столкнется в семье и среди друзей, стать сиделкой. В июле 1844 года к Ньютингейлам в Эмбли приехали с визитом важные гости из Америки. Это были доктор Самуэль Гриди и его жена Джулия. Они были хорошо известны в своей стране, и одни люди любили их, в то время как другие ненавидели. Причина такого двоякого отношения вскоре стала ясна. Их гости были защитниками рабов и делали все, что в их силах, помогая борцам за свободу рабов в Америке. Джулия несколькими годами позже написала песню для республиканской армии, которая сражалась за освобождение рабов. «Мои глаза увидят славу грядущего Господа». Таким образом, Флоренс познакомилась еще с двумя людьми, которые любили всех нуждающихся, как Кларки и Бенсоны. «Доктор Хау», — сказала она как-то вечером, после того, как они пробыли у них несколько дней, «я бы хотела поговорить с вами». «Я к вашим услугам, дорогая Флоренс», — сказал он с непривычным для уха Флоренс американским акцентом. «Рад буду вам помочь». «Так о чем пойдет речь?» Но тут Флоренс увидела, как ее мать встала из-за фортепиано и направилась к ним. «Не сейчас», — прошептала она. «Я хочу поговорить с вами наедине. Не могли бы мы с вами встретиться завтра утром в библиотеке, скажем, часов в 10?» Доктор Хау кивнул в знак согласия. И тут подошла Фанни и села рядом с ними. На следующее утро, когда доктор Хау вошел в библиотеку, Флоренс уже была там. В длинном нарядном платье, которое почти касалось пола, она была сама молодость и привлекательность.
Ее лицо было серьезным. «Простите меня за то, что я вам надоедаю своими вопросами, но я не хочу говорить об этом с кем-либо из членов моей семьи. Садитесь поудобнее, пожалуйста». Она указала ему на большое удобное кресло у камина. Доктор присел, осмотрев уютную комнату, которая была обставлена шкафами с книгами, многие из которых были написаны на иностранных языках. Книги были в великолепных кожаных переплетах. На столе стояла огромная ваза с цветами. Он подумал о том, что состоятельные англичане живут в настоящей роскоши. У них есть все, что можно купить за деньги. Несомненно, эта молодая прекрасная девушка выйдет замуж за богатого молодого человека, будет жить в собственном доме и вскоре станет такой же, как все люди ее круга. Возможно, сейчас она хочет посоветоваться с ним о молодом человеке, которого она любит. Но первый же ее вопрос удивил его. «Знаете ли вы, что католические монахини, сестры, как их называют, работают в больницах?» «Да, я знаю», — ответил он. «Как вы думаете, будет очень шокирующе, если молодая девушка посвятит себя этой профессии?» Доктор пристально посмотрел на нее. «Вы имеете в виду стать монахиней?» «Нет, я имею в виду такой девушке, как я, обучаться профессии сиделки в больнице». «Ну, для Англии это будет совершенно необычным». Он задумался на минуту, а затем добавил. «Я обратил внимание, что в Англии все необычное воспринимается большинством людей как неподобающее». Его мнение о Флоренс полностью поменялось. Было очевидно, что она представляет собой нечто большее, чем просто приятная и веселая светская девушка. Он посмотрел на ее серьезное лицо. «Мне кажется, что вы имеете в виду себя. Если вы уверены, что такой образ жизни правильный для вас путь, то ступайте по нему, следуйте своему вдохновению. Хотя, конечно, многие люди вас не поймут. Как к этому относятся в вашей семье? Они будут думать, что я хуже, чем уборщица», — улыбнулась в ответ Флоренс. «Относитесь к этому спокойно. Идите по избранному вами жизненному пути, куда бы он ни привел вас, и пусть Господь вас благословит». Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

любящее Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96:10.

0: Слава Богу, братья и сестры, мир Божий вам. Сегодня у нас с вами вторник, и по Божьей милости мы сегодня с вами будем в эфире говорить вместе и молиться за все нужды, которые у нашего народа Божьего, у нас, людей, есть. Я думаю, это очень прекрасно, что у нас есть такая возможность, как народ Божий, поддерживать друг друга в молитве, в прошениях пред лицем Господним за все наши, может быть, личные переживания, семейные. И с Божьей помощью, друзья, мы будем продолжать это дело для народа Божия, да сколько даст нам Господь возможности и времени. Возможности и времени. Я хотел бы для начала, друзья, объявить координаты, куда вы могли бы позвонить или написать свои нужды. Это будет на телефон номер 425-296-78-29. Я повторю этот номер опять. Хотел бы напомнить, друзья, что на этот номер можно звонить, на этот номер можно писать смс-сообщение, и на этот же номер, друзья, можно писать WhatsApp. Если вы проживаете в другой стране, и вам легче с нами скоммуникировать, выйти на связь через WhatsApp, то, пожалуйста, запишите этот номер, потому что на этот номер можно писать на WhatsApp. Это будет номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер, друзья, можно, как я уже напомнил, писать WhatsApp, SMS-сообщение или звонить. Конечно, друзья, то же самое можно сделать на нашем веб-сайте, зайти, там есть контакт-форма, где вы можете с нами связаться и написать свою нужду туда, в прошениях, так что можете это сделать. Или, как многие наши братья и сестры начинают уже использовать Telegram, в нашем Telegram-группе там есть комментарии. Если вы зайдете в Telegram и напишите в поиске «Радио МВ», то вы сможете, друзья, писать туда свои нужды. Так что напоминаю вам, говорю, что есть очень возможная и удобная платформа. Это Telegram, с нами Telegram-канал «Связь», где вы сможете, друзья, писать туда свои нужды. Напоминаем, друзья, что это у нас с вами молитвенный час, прямой эфир, где вы можете принимать участие, вместе с нами молиться, поддерживать друг друга. И я как люблю напоминать и хочу напоминать, друзья, если вы привыкли к этой передаче, вам она нравится, говорите своим близким и друзьям. Многие люди еще не знают, может быть, что есть такие прямые эфиры, где проходит такая коллективная молитва с разными странами. Я знаю, что наши братья и сестры, которые проживают по всему лицу земли, которые слушают радиослужение, наше радиовещание, многие из них подвязаются в эти молитвенные часы вместе с нами. То напомните и скажите своей семье, может быть, своим родственникам, друзьям. И это самое легко сделать, друзья, если вы слушаете нас на приложении смартфон, на мобильном телефоне. Там есть кнопочка «Поделиться», такое «Share». И возьмите, поделитесь и выставите на свой семейный чат. И скажите, вот я слушаю Радио МВ. И Радио МВ вещается на нескольких языках. На английском, на испанском, на немецком, на славянских, и там есть Новый Завет, Старый Завет, музыкальный канал, детский канал. Так что напоминаю, что, друзья, если вы еще нас не слушаете на мобильном приложении, на телефоне, наше мобильное приложение, оно уже обновлено. Слава Богу, у нас сейчас есть уже на радио свой разработчик, который ежедневно работает к улучшению вот таким всем приложением. Мобильным, потом десктоп, там и на телевизор у нас есть, даже приложение мы сделали на Apple TV, так что вот есть на Roku. Имейте в виду, друзья, что мы пытаемся как максимально достичь народ Божий, людей, которые желали бы подвязаться и в молитве, и получать духовную пищу. ежедневно, то напоминайте своим близким, друзьям, говорите, что можно слушать радио МВИ круглосуточно на удобном своем телефоне или на, может быть, планшете. Так само у нас есть и цифровые приемники, стационарные, они такие красивые, друзья. Хотите, может быть, сделать подарок какому-то брату или сестре верующим, или, может быть, своим детям, или бабушке, или дедушке, или молодой семье, зайдите на наш сайт, друзья, приобретите этот красивый такой стационарный девайс. It's beautiful, it works from Wi-Fi, он работает с Wi-Fi, красиво очень, и качество аудио проигрывается стабильное. Представьте себе, это ваш качественный проигрыватель у вас дома стоит красиво, где круглые сутки без рекламы вещается, либо можете включить детский канал для детей, либо это главный вот этот канал, музыкальный канал, или даже вот на английском, если у вас есть, может быть, дети или внуки, которые только понимают на английском, купите им этот подарок и поставьте, друзья. Это контент, который будет проигрываться и крутиться у них в доме круглосуточно. Я, знаете, люблю людям напоминать, будьте под Словом Божьим, будьте под Словом Божьим, позвольте Слову Божьему покрывать вас. И вот, используя вот эти все методы, которые Господь нам сегодня дает с вами, чтобы радио могло вещаться через приложения, через телевизоры, да, через, может быть, телефоны, девайсы, различными источниками, как мы можем только достичь душ человеческих, мы это пытаемся сделать вместе с вами. То у нас, друзья, с вами большая миссия. В каком смысле Господь дал нам этот час молитвенный, чтобы мы могли молиться за всех слушателей, молиться за все наши нужды и слушателей нужд, которые есть. И я знаю, друзья, многие из вас многие годы слушают, но, может быть, никогда свою нужду не писали, может быть, свои переживания не писали. Я бы вас хотел поощрить. Будьте смелы, напишите наше смс-сообщение, может быть, свою нужду. Мы не объявляем имя или фамилию, а просто напишите, может быть, свою нужду, вот такая моя нужда, и мы зачитаем ее в эфир. Я напомню номер, и на этот номер это смс-сообщение или WhatsApp, можете писать свою нужду. Это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Друзья, помните, что это передача для вас, так что не стесняйтесь, пишите свои нужды, мы молимся вместе с вами, и наши сотрудники, они зачитают эту нужду. Вам не нужно эту нужду зачитывать в эфир или выходить, говорить в публично, мы это сами сделаем за вас, так что удобства мы предоставляем. Так что да благословит вас Господь. Хотел бы для начала передачи, друзья, этой молитвы помолиться с вами, чтобы Господь благословил этот молитвенный час. Потом, как регулярно мы уже привыкли делать тему на эту неделю, где мы объявим ее, зачитаем стих, немножко просуждаем, а потом мы во время вот этого рассуждения даем вам возможность написать свою нужду, позвонить или сказать нашим сотрудникам, или, может быть, в Телеграм в комментариях оставить, или под видео оставить. И потом мы будем молиться, слушая, конечно, ваши нужды сперва, а потом молиться за них. Давайте для начала мы помолимся, чтобы Господь благословил этот эфир. И мы можем подготовить свое сердце к слушанию Слова Божьего и размышлению и молитвы за друг друга. Давайте помолимся. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за эту возможность, которую Ты дал нам. Мы благодарим Тебя, что Ты даешь нам возможность, как народу Божьему, в этот прекрасный час собираться в благое время, которое Ты дал нам по всему лицу земли, слушать и, Господь, нужды народа Твоего, и подвязаться за народ Твой. Кто-то проходит тяжелые моменты, у кого-то есть, Господи, скорби, утери, у кого-то есть, Господи, даже и потери, у кого-то, Господи, есть переживания, Бог мой. А где-то кто-то проходит тяжелые моменты, где-то есть тревоги, войны, и где есть наши братья и сестры, страдают за веру Твою, Бог мой, преследуемый. И мы, как народ Твой, хотим подвязаться вместе с нашими радиослушателями, молиться за эти нужды и переживания. Я прошу Тебя, Господь, Ты благослови каждого брата и сестру, благослови каждого, кто, Господи, будет писать, кто будет звонить, кто, может быть, будет стоять у своего приемника или, Господь, слушая эти передачи, чтобы они могли тоже принять это участие, Господь, принести и свои, и других братьев и сестер нужды пред лицем Твоим. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты есть наш Бог, мы можем доверяться Тебе. Слава Тебе, Господь, за эту возможность, которую Ты нам предоставляешь, как Бог мой радиослужение, еще быть в эфире с нашими братьями и сестрами. Мы просим Тебя, Господь, Бог мой, дай еще дальше, чтобы мы могли вместе нести это живое слово, питать народ Божий, быть вместе, подвязаться с ними, благовестие для многих еще душ, которые, может быть, еще не знают Тебя. Да будет имени Твоему вся слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, это прямой эфир, молитвенный час. Напоминаю, что это вы можете звонить, писать, а в комментариях свою оставлять на телеграм-канале, если вы напишите radio.mv.com в телеграм-канале, а вы найдете наш телеграм-канал. И там в комментариях можно писать нужды. И напомню, куда вы можете написать свою нужду сейчас, если вы желаете, во время, когда буду я разговаривать, во время этого эфира, пишите на этот номер смс-сообщение или WhatsApp. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, у нас на эту неделю, как регулярно, мы выбираем тему, на которую мы молимся на протяжении недели, рассуждаем. Это чтобы хранить свои уста. Мы выбрали такую тему на этой неделе. Храни свои уста. Хранить, чтобы свои уста. В Колоссянам 4 глава, 6 стих. Колоссянам 4 глава, 6 стих. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью». Если прочитать этот полный стих, друзья, сейчас я его зачитаю полный стих. Смотрите, как там говорит Колоссянам, да, смотрите, 6 стих. «Слава ваша да будут всегда с благодатью, приправлены солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Чтобы мы знали, друзья, как отвечать каждому. Вот здесь мы выбрали на этой неделе такую мысль, друзья, чтобы мы смотрели за своими устами. А как важно, друзья, чтобы мы, как народ Божий, могли смотреть за своими устами. Смотреть, что мы говорим и как мы говорим. Смотрите, 5 стих, немножко выше, если подняться, а там интересно идет мысль такая. Смотрите, «С вниманием обходите благоразумно, пользуясь временем, со всем внешними, да, обходитесь благоразумно, пользуйтесь временем». Conduct yourself with the wisdom towards others, да, making the most of the opportunity. Чтобы мы прилагать мудрость, когда мы обходимся или с кем-то мы говорим, или как мы поводимся с ними, чтобы мы правильно, друзья, использовали время. А потом говорит 6 стих, «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено словом, дабы вы знали, как отвечать каждому». И очень важно, друзья, чтобы мы поистину могли так знать, с кем мы говорим и как мы говорим. Да, очень правильно, когда человек правильно наученный, правильно разговорит. Но я хотел бы, может быть, немножко вернуться к самой вообще мысли этого стиха. Это писал, конечно, мы все знаем, это послание, которое писал апостол Павел, и он писал своим братьям по вере, которые жили в Римлянам. Да? И интересно, что Павел писал, я уже немножко говорил, он писал из тюрьмы, когда он находился в Риме. Он писал церкви, которая находилась очень маленькая церковь, город был в среди Middle of Asia, Minor Asia называется, и Азии. И интересно, что эта церковь, она подвергалась много разным лжеучителям. Разные были и евреи, лжеучителя, которые более были законники, фарисеи, да, потом мистики были, разные философы там были, которые были греческого, стотики, гностики. Это, с другими словами, много было разного сброда понимания и учения. И часто в то время, друзья, человек ценился, как он мог говорить. Другими словами, его ораторские способности, они были очень сильно восхвалены среди грека мира. И тогда здесь интересно, что Павел обращается, чтобы народ Божий, от Христа, маленькая церковь, чтобы она поступала правильно в своем разговоре, чтобы наш разговор был тем, может быть, так сказать, инструментом благовестия. Можно так сказать, что наша речь – это есть часть Евангелия, а может быть, часть той благой вести. Если мы, друзья, правильно говорим, то люди на работе, в школе, может быть, среди общества будут замечать, что вы другие люди. Вы по-другому обращаетесь и говорите. Вот здесь апостол Павел пишет Колоссянам 4 главе, в 6 стихе, говорит, чтобы слова ваши да будут всегда с благодатью и приправлены солью. Конечно, мы знаем, что такое благодать, да, это милость оказывать человеку, показывать, может быть, ту для тех незнакомых доброту, даже когда, может быть, и неприятно нам. Но он дальше подводит так само, но и ваша то, которое благодать, которую вы проявляете, милость в разговоре, уважение, чтобы оно было приправлено солью. Мы знаем, что соль и что соль делала. Соль, она помогала хранить от разложения, от разных гнилых слов, которые помогают обществу более разлагаться. Павел говорит, что соль, наоборот, она делает более меньше разложений, меньше проблем. И вот, чтобы слова наши, вот разговор был приправлен солью. Другими словами, апостол Павел пытается донести для нас, чтобы наши разговоры и слова, они не несли разложения, а наоборот, несли созидание и, может быть, здравость. И, как я уже говорил, что греческий мир, он очень ценил или как бы восхвалял тех, кто умел хорошо говорить. Тех, кто умел, может быть, ораторски высказать мысли, аргументировать свою речь, может быть, поставить противоречие и оспорить одно или иное вопрос. И апостол Павел говорит народу этой церкви, колоссянам, которая жила среди этого народа, чтобы народ Божий смотрел за своими словами. Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью. Друзья, почему? Дабы вы знали, как отвечать каждому. Чтобы знать, как отвечать каждому. Мы знаем, что соль, она помогает не только сохранять от коррупции, но соль даже, друзья, помогает, чтобы еда делалась вкуснее. Я знаю, что из вас, кто многие, конечно, пробовали или ели еду, которой недостаточно соли, порой мы видим, что не хватает соли. Когда ее посолишь, оно делается намного уже приятнее и вкуснее. Вот соль, она подобна. Вот здесь апостол Павел говорит, чтобы была приправлена солью. Не всегда, чтобы оно, друзья, только хранило от коррупции или разложения, но порой, чтобы соль даже и помогло было приятней скушать одну или другую вещь. Да? Вот подобно так само в нашем разговоре, когда мы говорим с братьями и сестрами, с неверующими, чтобы соль могла, друзья, и лечить, и сохранять, чтобы соль могла делать и приятно человеку. Да, вот когда мы говорим в нашем разговоре с приправлением, чтобы и после нашего разговора тому человеку было приятно быть с нами, приятно слышать от нас, чтобы мы могли отвечать, знать, как кому отвечать, друзья, как апостол Павел говорит, чтобы мы могли быть теми людьми. Мы знаем соль, примеры из местописания, где в Матфея 5 главе там Иисус Христос говорил, чтобы вы есть соль земли. Помните, в Ефесянам 4 главе есть, говорит, чтобы наше никакое гнилое слово из нас не выходило, но чтобы те слова, которые выходили из нас, они могли только с назиданием или помогать человека строить. И вот я думаю, как важно, чтобы мы, как люди, как христиане, обращались очень внимательно и смотрели, друзья, на наши слова. Смотрели, как мы говорим и что мы говорим, друзья. Потому что если мы, может быть, не замечаем за своими свою разговорную речь, то важно, чтобы мы могли со стороны услышать других, которые нам, может быть, подсказывают и говорят. Я знаю, те, кто, может быть, практикуется, проповедует, они часто потом переслушают свою проповедь для того, чтобы найти, может быть, те слова-паразиты или, может быть, грубые какие-то фразы, которые они могут быть неправильно услышанными народом. И они переслушают, корректируют себя. И так само мы, как народ Божий, друзья, я думаю, каждый из нас, мы должны анализировать свою речь, что мы говорим и как мы говорим. Знаете, можно сказать ту же самую мысль, да, ту же самую мысль, но один донесет так, что тому человеку станет так плохо от этой мысли, от этого, как он донес ее, да, а другой донесет ту же самую мысль, только совсем по-другому, что человеку будет очень приятно услышать это. Мысль, какую Павел говорит, чтобы мы знали, друзья, как правильно обращаться со своим языком, со своими словами, друзья, чтобы мы могли быть теми людьми, которые очень разумно отвечали. Притчи, смотрите, я сейчас открою, зачитаю притчи. Написано, есть такое местописание. Сейчас, секундочку, это будет, ну, мне нравится, я себе ее... Притчи. Это написано, друзья, смотрите. Притчи, 15 глава, 1 стих. Короткий ответ отвращает гнев, а осквернительное слово возбуждает ярость. Друзья, вы видите, как написано? Короткий ответ отвращает гнев, а резкое слово будет ярость, разбуждает ярость, да? Вот, как я говорил, можно сказать так, что одному от одного, может быть, как он кому-то говорит, доносит информацию, встает очень плохо, а можно так сказать, что приятно услышать и хорошо услышать. Я думаю, друзья, Господь пытается сказать нам, чтобы мы могли быть очень рассудительны, чтобы мы могли правильно говорить, потому что, знаете, как Иакова написано, если мы прочитаем, это написано Иакова, а место Писания, я сейчас скажу вам, какое будет, послание, это будет 3 глава, и там написано будет это с 1 стиха и ниже. «Братья мои, немного делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся больше осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могучий обуздать и все тело». Здесь смотрите, кто не согрешает в слове, друзья. Мы думаем, это только относится слово к проповеднику. А я говорю, все, что мы не говорим, мы проповедуем, да? Вот другими словами, наши слова, они есть часть этого евангелизации. Что я евангелизирую? И что у меня на устах? Если я, друзья, проповедую о машинах только, о бизнесе, может быть, других вещах ежедневно, я это говорю, я проповедую. Вот здесь и говорится, что мы много, тот, кто немного не говорит, он не согрешает. А кто много говорит, то он подвергается к согрешению. И вот здесь важно, друзья, чтобы мы были, наши слова были всегда приправлены всегда с, может быть, с тей Божьей силой, может быть, так милостью, благодатью и, конечно же, и солью, как мы говорим, чтобы мы правильно подходили в наших разговорах, с кем-либо мы не разговаривали, друзья, с детьми, с женой, с мужем, может быть, с церкви, с кем-то, или даже на улице, на работе, чтобы от нас был исходил тот разговор, который приятный и угодный Богу. Вот как мы прочитали вот Иакова, да, в 3 главе, что чтобы не все мы делали учителями. Учителя — это тот, кто часто говорит. Не только, друзья, думайте, вот этот брат, который стоит за кафедрой, это учитель. Нет. Учитель может быть на парковке, учитель может быть дома, учитель может быть в магазине, кому-то что-то доказывает, учит кому-то. И как ты учишь? Какой твой подход, методики, твои разговоры с людьми, с окружающим людям? Не всегда, друзья, берется только ответственность, которой стоит человек за кафедрой, но и ответственность тех, кто стоит и сбоку кафедры, и за церковью. У кого есть круг людей, кого уста говорят больше, чем одному человеку, то делается уже, друзья, учитель, потому что ты уже говоришь многим другим людям и учишь. То, друзья, хотел бы напомнить, что это молитвенный час. Я объявлю номер, куда вы можете позвонить или написать свою нужду. Потом мы послушаем все нужды, которые пришли. потом помолимся и продолжим дальше немножко на эту тему, чтобы Господь помог нам, друзья, помог нам, чтобы наши слова, чтобы они всегда, друзья, всегда были с благодатью, да, приправлены солью, чтобы мы знали, как кому отвечать и говорить. Объявляю номер, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Сейчас слушаем ваши нужды, потом будем вместе молиться.
1: Мир вам, дорогие молитвенники! Сердечно благодарю Господа за Его великую милость, что Он сохранил сына Виктора от смерти. Прошу, помолитесь, чтобы Господь дал ему свободу от всякой зависимости. Верю в силу молитвы святых. Сердечно благодарю. Благодать и милость да пребудет с вами, да наполнится ваши сердца любовью. Благословение на всех тех, кто болен, особенно за детей. Да изольется любовь Божья. Я благодарна Господу, что я Его дитя, и все мы дети Его. Храни всех вас, Господь. Помолитесь за пробуждение, покаяние всей моей семьи, детей и внуков, просит сестра Оля из Воронежа. Прошу помолиться за племянницу, чтобы Господь сохранил от нецеломудренных отношений. Да сохранит ее Господь. А также помолимся за племянницу Софию, она оставила Господа, возлюбив этот мир, чтобы Господь дал ей страх и покаяние. Прошу молитвенной поддержки за дочь Марию, чтобы она возрастала в Господе, чтобы имела силу противостоять злу. А еще ей нужна, у нее есть нужда за работу, есть материальные сложности. Хочу поблагодарить вас за поддержку в моих молитвах и Господа за Его ответы. Не всегда получаем, о чем просим, но Господь делает даже лучше, чем просим. Слава Господу! Прошу молитвенной поддержки за нужду, за устройство с документами, за спасение родных и близких, за мое исцеление и духовное подкрепление, за жилищный вопрос, да благословит вас Господь. Просим помолиться за Демьяна, чтобы Господь исцелил. Благодать и мир вам, драгоценные молитвенники! С нетерпением всегда жду общего молитвенного часа, чтобы принести свои нужды и прошения и ходатайства за нужды народа Божьего. Господь есть отвечающий. Нуждаюсь за полное восстановление после операции и терапии облучения. Прошу Божьей защиты устройства в последующем медикаментозном лечении, защиты от всех побочных действий. Очень прошу за весь мой молитвенный список. Господь знает каждую нужду. За сдачу важных экзаменов для Сары. От этого зависит отбор на программу. Пусть Господь выйдет навстречу. За устройство с работой для Евы, чтобы Господь помог ей и открыл путь для благородной работы в очах Господних. За устройство с жилищным вопросом. Господь знает все, о чем нуждаюсь я, и пусть поможет. Прошу помолиться за мое здоровье. Я долгое время болею, врачи не могут помочь, что Бог явил милость. Друзья дорогие, прошу вас помолиться за брата, его жену и детей, что Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Прошу, чтобы Бог помог и сохранил мужа и брата в дороге и призвал родных на путь спасения. Помолитесь за семью дочери, чтобы Господь помог ей, так как она одна, а мужу, чтобы дал покаяние. Дорогие молитвенники, прошу поддержать меня в молитве за мою дочь, за ее покаяние, за духовное прозрение. Помолитесь за моего мужа и детей, они не знают Господа, чтоб Господь подарил покаяние и хранил их семьи. Нужда за моего сына, у него очень тяжелые обстоятельства. Благодарю Господа за все его милости. Прошу еще поддержать нас в молитве. Судья должен сделать заключение в течение недели, чтобы Господь подал свою милость и защиту. Верим и уповаем на милость Божью. Прошу помолиться за семью сына. Он в зависимости. А невестка на днях будет рожать, чтобы Бог помог во всем. Помолитесь, чтобы Бог помог продать и переехать в другое место с Божьей помощью. Нужда за мужа Сергея, чтобы Господь мог, чтобы Господь просветил его разум, чтобы он родился свыше, и чтобы Господь открыл ему глаза. Также за Михаила, племянника, чтобы Господь просветил и его разум. Искренне прошу помолитесь за моего папу, чтобы Бог дал ему покаяние. Друзья дорогие, помолитесь за моего мужа, чтобы Господь проявил милость, чтобы он оставил алкоголь и принял Господа в свое сердце. Благодарю за молитвенную поддержку. Помолитесь за маму Инну, чтобы Бог явил милость, дал сил и здоровье. Очень прошу, поддержите в молитве мою семью. У меня есть большая скорбь, у меня болеет дочь. Врачи не в силах помочь, она еще очень молодая, чтобы Господь дал ей здоровье. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за молитвы. Прошу поддержать в молитве за семью моей дочери Кати и ее детей, Никиту, Николаса, Веронику и Карину. Да исцелит Господь эти души и направит на путь спасения. Брат Микола просит молитвенной поддержки за сына Сергея, чтобы Бог явил милость, дал спасение и покаяние и за духовное возрождение семьи. Нуждаемся в молитве за Наталью. У нее онкология, чтобы Бог явил милость. Помолитесь за меня, чтобы Бог помог мне освободиться от алкогольной зависимости и чтобы Бог дал мне рождение свыше. Друзья дорогие, прошу и дальше молиться за спасение нашего дома, за детей, за их судьбы, за благословение и охрану в колледже и на работе, чтобы Господь дал им мудрость, и они успешно сдавали все экзамены, а также за здоровье родителей, детей, сестру и за меня. Прошу помолиться за моих родных, а также за семью, за детей и мужа, за их здоровье, за их духовное состояние. И еще есть нужды, за финансовую нужду, пусть Господь явит свою милость и поможет рассчитаться с долгами. Прошу поддержать в молитве за здоровье мужа, у него онкология, будет проходить облучение, чтобы Бог благословил, и все было, и все содействовало к здоровью. Нужда, чтобы Бог спас и помиловал нашего сына. Поддержите в молитве за устройство судьбы дочери, внуков и молодежи. Очень нуждаюсь за сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. Просьба помолиться о семье дочери. Враг старается разрушить эту семью. Пусть Господь сохранит и укрепит. Нуждаюсь в молитве за сына подростка. Нет радости жизни. Возникают мысли о смерти. Пусть Господь очистит от этих мыслей и сохранит ему жизнь. За моих детей, за личную встречу с Иисусом и спасение каждого из них. Приветствую, дорогие! Прошу, помолитесь о моих нуждах. За благополучные роды нашей дочери, мое исцеление, исцеление мужа, за работу для мужа, нашу финансовую нужду и наших детей сердечно благодарю. Нужда за дочь Светлану, покаяние и за мое исцеление. У нас большая нужда за сына Витю, который охладел духовно, оставил церковь. Прошу молитвенной поддержки за моих сыновей Романа и Максима, которые в зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние, обновление и пробуждение. Прошу поддержать в молитве за сестру Люсю, Лиду, сестру Олю Грешеня, чтобы Бог помог в их болезнях и переживаниях и укрепил духовно и физически. Помолитесь за меня и мою сестру Тамару Вергунову. Мы в болезнях, чтоб Бог явил милость. Брат Григорий просит народ Божий поддержать в молитве за призыв и покаяние троих сыновей, чтоб Бог коснулся их сердец, и они познали Господа и служили Ему. Прошу молитв за освобождение и покаяние сына Богдана, чтобы Бог вступился. И сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью, за детей и внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Бог дал покаяние, и они оставили грехи и вернулись в церковь. Я прошу поддержать меня в молитве за спасение сына. Пусть Бог изменит его сердце и даст покаяние. И последнее, что я зачитаю. Хотим воздать славу Господу вместе с вами, братья и сестры, кто молился за нашего брата, которому предстояла операция на сердце. По милости Божьей операция прошла очень успешно. Даже врачи удивлялись, как все прошло хорошо. Благодарим за молитвы и прославляем Господа. Также просим помолиться, чтобы было благословенное восстановление, заживление после операции.
0: Друзья, помолимся сейчас за эти все нужды. Давайте принесем пред Господом. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты есть Бог наш. Даже во всех этих скорбях и нуждах, которые мы слышим от народа Твоего, которые переживают, несут тяжелые, может быть, болезни, переходят тяжелые, Господь, испытания в своей жизни, Ты остаешься Богом, который видишь каждого человека. И в их, Господь, скорбях и переживаниях Ты даешь мир и покой. Я прошу Тебя, да будет покой Твой данный для них. Господи, и ответ Твой придет, Господи, не отлагая надолго, Господь, я прошу Тебя. Во имя Иисуса Христа дай, чтобы Дух Святой Твой, Он, Бог мой, наделял их милостью Твоею, давал, Господь Твой, Господь, ответ и решение. Ты слышал, Господь, Бог мой, за тяжелые диагнозы, которые кому-то врачи поставили, кому-то тяжелые операции будут переносить. Кто-то не может, Господь, ходить своим уже ногами. Проблемы, Господь, в семьях. Разрушение, Господь, идет. Бог мой, прошу Тебя в взаимоотношениях. Ты, Бог мой, помилуй милостью Своею. Дай, чтобы Дух Святой Твой, Господь, Он помилуй и оградил. Дай, чтобы защита Духа Святого, она не отходила от народа Твоего. Храни от разводов, храни от разных, Господь Божий, недопониманий, разных скандалов, разных, Господь, ссор в семьях. Дай, Господь, чувствования Твои и любовь Твою. Я прошу Тебя, Господь, тех, кто попали в зависимость, тех, кто, Господи Божий, попали в различные греховные, Господь, цепи, Ты освободи. Ты дай победу, Господь, чтобы Дух Святой Твой даровал милость, и они, Господь, познали, как благ Ты, что Ты дающий свободу и милость. Я прошу Тебя, Господь, презри своей милостью над ними. Даруй, Господь, свою милость тем, кто, Господи, взывает Тебе, ищет помощи, Господь. Ты слышал матери, Господь, Бог мой, родители молятся о своих детях, которые еще не знают Тебя. Ты выйди навстречу, помилуй, Господь, даруй Твой ответ, даруй Твою милость, чтобы и эти дети, и те, Господь, которые не знают Тебя, они, Господь, пришли к Тебе, чтобы Твоя любовь, Господь, манила их, чтобы Дух Святой давал Твою благодать и силу. Мы просим Тебя, Господь, за всех, кто болеет, Отец. Благослови их, Господь Божий. У кого есть различные болезни с ногами, с руками, со спиной, с головой, Господь, желудком, различные другие болезни. Мы слышим, как мама говорит, молодая, ее дочь, она больная, и врачи не могут помочь. Ты знаешь, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Ты выйди навстречу, дай свою победу, Бог мой. Ты слышал, Господь, и знаешь, тем, у кого есть проблемы с работой, с финансами, ситуация в семье тяжело. Ты, Господь, помилуй, Господь, даруй, чтобы все хватало, Господь, семьям народа Твоего, чтобы народ Твой, Отец, не проходил через тяжелые моменты, где не было чего, может быть, поесть, не было чего, может быть, поставить на стол. Отец, мы благодарим Тебя за изобилие, которое многие мы имеем. Но есть некоторые братья наши и сестры, они поистину эти нуждаются в Твоей милости. Ты помилуй, огради. Я прошу Тебя, благослови, Господь, тракистов, тех, кто в дороге. Храни их, Господь, от аварий, от всяких катастроф. Да будет Твоя защита над ними, Господь, в дороге. Храни, чтобы они назад могли вернуться благополучно. Иди впереди, Господь Божий, я прошу Тебя, храни подростков, детей, храни молодежь. Господи, Ты видишь, Господи, учебная школа, школьное время кончается, будет летний период, Господь, храни детей от всяких увечий, калечий, храни от всяких, Господь, потерей. Благослови христианские лагеря, которые будут сейчас по всему лицу земли происходят. Ты благослови, дай, чтобы эти лагеря, они, Господь, могли поднимать деток, чтобы Слово Твое сеялось там. Для их, Господь, Бог мой, время, где будут с ними проводить, я прошу Тебя, Ты благослови, Отец. Благослови народ Твой, церковь Твою по всему лицу земли. Дай, чтобы народ Твой, Господь, Бог мой, искал лица общения с Тобою. Чтобы был страх Твой божественный, чтобы милость Твоя, она была в каждом доме, в каждой семье. Чтобы благодать Духа Святого, она давала силу, Господи, духовные глаза и духовные уши. Слышать и видеть, и понимать, что Ты желаешь от нас. Я прошу Тебя, Господь, Ты благослови, Отец. Там, где есть война сейчас, Господь, происходит. Господь, Россия с Украиной, Бог мой, дай им мир и покой. Отец, дай, чтобы остановились эти войны. Ты знаешь, те, которые забрали, Господь, на войну, сейчас деток заявляют. Ты яви свою милость, чтобы они благополучно, Господь, вернулись. Я прошу Тебя. Ты видишь, там, Господь, Бог мой, ситуация с Ираном, Америкой, Господь, Израиль, Господь, Бог мой, и окружающие страны, которые сейчас, Господь, ситуация, мы доверяем в руки Твои. Да будет Твоя милость, Господь, да будет Твоя защита и благодать. Я прошу Тебя, Отец, за гонимую церковь. Мы просим Тебя за наших братьев и сестер, где тех мусульманских странах сегодня преследуют христиан, где им трудно, Господь, им, Господи, Бог мой, они физически, Господь, находятся под угрозой. Ты помилуй и благослови, защити, дай силу и власть Твою. Дай, Господь, Бог мой, им милость Твою во всем, чтобы они вынуждались. Мы тоже молимся, Господи, о миссионерах и тружниках, тех, кто, Господи, Бог мой, трудятся для Тебя, где, может быть, они, Господь, Бог мой, посвящают свое время не для себя, не для своего, Господь, Бог мой, блага и здоровья, а для Твоего Царства Небесного. Я прошу Тебя, дай нам помнить о них, дай нам поддержать их, Господь, Бог мой, и финансово, и духовно. Я прошу Тебя, благослови. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот молитвенный час. Да будет имени Твоему вся слава, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, хотел бы напомнить, что это прямой эфир, молитва, где вы можете, друзья, писать свои нужды и писать свои проблемы. Эта передача сделана и для вас, для нас всех вместе, чтобы мы могли трудиться, друзья. Дайте братьям и сестрам трудиться вместе. Когда мы молимся, мы вместе трудимся. Так что не переживайте, пишите свои нужды. С другими словами, мы хотим, чтобы вы были открыты делиться своими переживаниями, нуждами. Мы для этого и делаем эту передачу, чтобы мы, как народ Божий, могли поддерживать друг друга. И кому, может быть, сегодня легко, хорошо, благодарите Бога и молитесь за тех, кому сегодня тяжело. А когда завтра вам станет тяжело, друзья, у вас будут братья и сестры, которые будут вас нести на руках молитвы. Да благословит вас Господь. Хотел бы напомнить, куда вы можете звонить или писать свою нужду. Я думаю, многие уже привыкли смс-ку писать или в WhatsApp. Я объявляю номер, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Пишите на этот номер. Сейчас, друзья, я поделюсь пару мыслями. Мы уже будем слушать еще раз нужды и уже будем заканчивать нашу передачу. Как мы говорили, друзья, наша тема на эту неделю — это хранить свои уста. В Колоссянам 4 главе 6 стих там Бог призывает нас, чтобы слова наши да будут всегда с благодатью, приправленной солью, чтобы мы знали, друзья, как правильно кому отвечать. Чтобы, как я уже говорил, соль, не только которую, друзья, она хранит от разложения, но и соль, которая дает и вкус. То наши слова, друзья, могут разрушать или могут созидать, или могут исцелять. Наша цель, друзья, чтобы мы были теми благоразумными братьями и сестрами, чтобы наша речь — это был инструмент благовестия. Благовестия вашим детям, вашей жене, вашему мужу, в церкви, чтобы людям было приятно быть вокруг вас. Я думаю, мы уже, может быть, в своей жизни встречались с людьми, которые тяжело быть вокруг их. Когда с ними не побудете, всегда уходите от них, может быть, после этого общения, всегда есть какое-то уныние, всегда есть какое-то переживание, какая-то тревога, что-то всегда у них не так. А есть, когда ты уходишь с человеком, ты назидаешься, радуйся, видишь, как он преображается в Боге, и как его, с его уст текет та живая вода. Знаете, от избытка сердца говорят уста. Это состояние человеческого сердца. Когда Господь твое сердце поистину касается, то и будут течь те слова. А если, друзья, у нас только течет, как я говорил, что мы проповедуем? Да, часто вот Иакова, который я зачитал местописание, мы ассоциируем только для проповедников. А я хотел бы сказать, друзья, что я говорю каждый день? Давайте сами себя проверим. Господи, что я говорю вокруг, когда я с людьми встречаюсь? Знают ли вообще люди на работе, что я верующий? Или я только боюсь об этом говорить? Или в моем разговоре люди слышат, что я благодарен Богу за все? Верующие люди, неверующие? Видят ли люди те, которые, может быть, вокруг меня, знают ли, что я, например, люблю Господа? В каком смысле? Не только, друзья, не только ходить в воскресенье на собрание, или в пятницу, или в среду, там, да, но и своей жизнью во всем, чтобы Его имя в твоей жизни славилось, чтобы наши уста, друзья, они были чистые пред Богом, чтобы они были приправлены силой Бога. И, друзья, как я сказал, чтобы люди могли видеть, что это есть твой инструмент, то твоя благая весть в твоем разговоре. И дети, и церковь, и народ Божий, и вокруг тем, с кем ты не встречаешься, чтобы твои и мои уста, они провозглашали любовь Божью. Хорошо, друзья, сейчас мы слушаем ваши нужды, которые мы получили, и будем дальше потом молиться и заканчивать уже передачу.
1: Помолитесь, пожалуйста, за покаяние и спасение брата Антона, чтобы Господь хранил его там, где он находится. Бог являет к нему свою милость и хранит до этого времени. Верим, что он будет служить Господу. Поддержите нас в молитве за покаяние сестры Светы и ее семьи. Нужда продолжать молиться вместе с нами за покаяние и полное освобождение от зависимости Виктора. Помолитесь, у нас финансовые трудности, что Бог... Прошу помолиться за сына, у него финансовые трудности, что Бог дал ему мудрости, как поступить. За духовное состояние всей семьи, да пошлет Господь пробуждение в каждом доме. Я прошу поддержать в молитве за спасение сына. Пусть Бог изменит его сердце и даст покаяние. Просим помолиться за сына. Ему делали 3 операции на ногу, но сильная боль не уходит. За спасение сына Сергея и его семьи. Большая нужда за Виктора, который нуждается в Божьем прикосновении. проблема с сердцем. Только любящий наш небесный врач может исцелить его. Верим в силу молитвы. Прошу помолиться за моих внуков Сашу, Эдика, Алана, Нафана, Давида, Марка, Элочку, Ренату, Элиану, Давида, Эвелину, Аню, чтоб Господь оградил их от мира и греха и приблизил к себе. Прошу молиться за спасение моей семьи, родных и близких. Дорогие молитвенники и Радио МВ, прошу помолитесь за мою семью, моих детей и внуков. Пусть Господь их благословит. О спасении всей моей семьи. Слава Богу, братья и сестры, помолитесь за мое духовное состояние. Большая борьба, пусть Господь дал силы и помилует. Помолимся за сестру Любу Грицан. Очень плохо себя чувствует, чтобы Господь прикоснулся и исцелил. Давайте помолимся за покаяние Сергея и Саши, чтобы Бог своей рукой разрешил все их проблемы и освободил от зависимости. Нужда за нашего сына Мишу, чтобы Господь помиловал его и восстановил. Он в тяжелом духовном состоянии, чтобы Господь помог. Вся слава Господу! Прошу помолитесь за нашу семью, за спасение детей, за божественный мир, за любовь, за христианскую судьбу для наших детей и еще для других, чтобы имели деток, и за нашу маму, она уже старенькая, чтобы Господь ее подкрепил. Помолитесь за меня и мою семью, чтобы милость Господа и Его устроение пришли в наш дом. У нас большая благодарность Богу. Дочка родила 12-го внучка. Прошло все хорошо. Благодарность Богу. Просим, чтобы Господь помог восстанавливаться. Пожалуйста, помолитесь за моего отца, ему 83 года, о его здоровье, памяти и боли в колене. Особенно помолитесь о его спасении, чтобы он ближе был к Богу, чтобы Божья защита оберегала его, чтобы Дух Святой направлял его, и чтобы ангелы Божии сопровождали. У нас также есть две серьезные проблемы в семье. Поэтому я прошу вас, помолитесь о Божьей мудрости, помощи и правильном решении. Слава Богу за Радио МВ, братья и сестры! Да благословит вас, братья и сестры, всех, кто трудится на Ниве Божьей! Поддержите в молитве, у меня состоится операция в четверг, чтобы Господь благословил руки врачей и сам присутствовал верою. Верю в молитву народа Божьего. Заранее благодарна всем, сестра Лена. Помолитесь за моих детей, чтобы они служили Господу, чтобы детки и шли к Господу, и шли этим прямым путем, а Господь благословил их судьбы. Особенно прошу за Павлика. Нужда за мою дочь, которая имеет проблему в браке, по причине ее небодрствования и за ее мужа, чтоб их брак не распался. Молитесь за моих детей, чтоб Господь дал мне мудрость, как маме, как их воспитывать для славы Божьей. Прошу за пробуждение, спасение всей моей семьи, всех детей, внуков, родных и близких, чтобы Господь освободил от зависимости. За дочь Наташу, чтобы были силы в работе. Помолитесь за сердца моих работодателей. Не дают зарплату уже

0: которой он есть, и были чтобы разрешились все его проблемы, за духовный рост моей семьи. Прошу за моего сына, чтобы Господь дал ему искреннее покаяние, а также за мужа, о его здоровье. Прошу за мой молитвенный список. В нашей семье сейчас многие болеют, и взрослые, и дети. Некоторые тяжело, до emergency. Просим молиться, чтобы Господь благословил и дохранит ваши семьи. Прошу за духовное и физическое укрепление. У меня нужда, чтобы Господь укрепил духовно и исцелил телесно, о пробуждении всего моего дома и домов моих братьев и сестер. И еще прошу, чтобы Господь помог в решении вопроса, чтобы выплатили по ущербу после пожара. У меня большая благодарность Господу, Он явил милость ко мне. Я прохожу уже третью биопсию, и рак не выявлено. Также я благодарна всем моим друзьям, которые молятся за меня уже на протяжении 2 лет. Пусть Господь их благословит. Приветствую. Прошу поддержать в молитве сестру Таню, чтобы Бог дал ей силы восстановиться после похорон мужа. Она ведет молитвы сестринские, чтобы не оставила труд. За семью нашей дочери, чтобы Господь помог. Прошу помолиться за сына Богдана, чтобы Бог дал ему силы оставить грех, вернуться к Господу и чтобы он служил ему от чистого сердца. За меня помолитесь, чтобы Бог освободил, просит Геннадий. Большая просьба помолиться за нашу дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл им духовные глаза, дал страх Божий, чтобы они вернулись на праведный путь и вместе служили Господу. Поддержите в молитве за исцеление и духовное укрепление. У нас есть огромная нужда. Помолитесь, чтобы Бог благословил нашу работу, и Божье благословение храна было над нами. Поддержите в молитве за мужа, что Господь его хранил. Нужда за дочь Веронику, за ее освобождение, очищение, исцеление ее духа, души и тела, и разума, чтобы Господь освободил от всякого заблуждения. Прошу за сына, ему 20 лет, чтобы Бог дал ему мудрости и благословил. Прошу помолитесь за меня, за мое духовное состояние, за спасение моей сестры и ее семьи, чтобы Господь поставил свою охрану над ними. Благодарю всех, кто молится за маленького мальчика, у которого опухоль в голове. На прошлой неделе ему сделали операцию и, слава Богу, сумели все вырезать. Поддержите в молитве за полное восстановление. Давайте продолжим молиться за маленькую девочку, ей 10 лет, она не разговаривает и плохо развивается. И последнее, что я зачитаю. Дорогие молитвенники, прошу поддержать в молитве о моей дочери Ванессе, чтобы Господь дал ей мудрости закончить учебный год и благословил преподавателей.
1: Друзья, будем молиться за эти все нужды. Господь, дорогой наш Небесный Отец, Ты слышал, Отец, за этих деток, которые имеют болезни. Боже, Ты слышал, детки, которые имели операции тяжелые. Дай им восстановление, Господь, я прошу Тебя. Ты слышал тех, кто, Бог мой, 10 лет и не разговаривают. Дай, Господь, чтобы они разговаривали, открой их уста. Я прошу Тебя, Господь, благослови, Отец, нужды семей, которые имеют проблемы с детками, со здоровьем. Во имя Иисуса.

Со Христа, Господь, покрой Твоей милостью. Зайди, Господь Бог мой, благодатью Твоей. Даруй, Господь, Твой ответ, милующую, исцеляющую руку, Господь. Мы просим Тебя, тех, кто переносили, Господь, тяжелые операции, братья и сестры, благослови их восстановление. Ты слышал, Господь, в семьях есть конфликты, где есть недопонимание. Мы слышим, что есть, Господь Бог мой, доходит до разводов ситуации. Мы, Господи, слышим, что есть, Господь Бог мой, с детками проблема, что не верят, не знают Тебя еще. Господь, дай им встретиться с Тобою. Дай, чтобы Дух Святой Твой вышел навстречу и даровал свою милость. Отец, мы слышим проблему, Господь Бог мой, есть проблема, где insurance не выплатил, Господь, за дом. Дай, чтобы, Господь Бог мой, было восстановлено, все выплатено, Господь, я прошу Тебя. Да будет Твоя милость и защита, я прошу Тебя. Дай чувствование Твои народу Твоему видеть, нести, сострадать, то, Господи, тем, кто проходит проблему и нужды Твои. Они, Господь, нужды их не будут при Твоим лицем, Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты мог поспешествовать им. Я прошу Тебя, благослови пожилых братьев наших и сестер, чтобы они, Господь Бог мой, свои, Господи, в старости были плодовиты и сочны, чтобы они могли стоять при лицем Твоим и нести за народ Твой, Господь Бог мой, ходатайство. Боже, я прошу Тебя, и укрепи их духовно, здоровье даруй им, чтобы они еще могли, Господь Бог мой, Отец, в своем полном здоровье, Господь Божий, предела дела Твое, я прошу Тебя. Благослови их не тоже, Господь, все нужды, которые у них есть. Благослови, Господь Божий, так само, Отец служителей, пастырей, всех, Господь, кто несут, Господи, трудится, где на деле Твоем. Да будет рука Твоя над ними. Много дней ты благослови, Господь, я прошу Тебя. У кого нету деточек, и они желают, они молятся, чтобы Ты им дал, Господь, во имя Иисуса Христа. Выйди навстречу и даруй им, Господь Божий. Ты знаешь те семьи, которые звонили, просили молиться за них, чтобы Ты им подарил деток. Господь, выйди навстречу, Господь, я прошу Тебя. Благослови, Отец, народ Твой, благослови, Господь Бог мой, церквя народа Твоего, пробуди нас. Дай нам жаждать и искать Тебя, Господи, дай стремление Твоего, желания Твои. Даруй, Господь, чтобы наши глаза, они были направлены на Тебя во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя и славим за эту молитву, за это, Господи, время, проведенное вместе, Господь, у слова и молитвы с Тобой. Да будет имени Твоему вся слава, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, оставайтесь с Богом. Это был молитвенный час. Если Господь даст нам жизнь и здоровье, то мы с вами встретимся уже в пятницу. А на протяжении недели, друзья, размышляйте о устах, словах, что мы говорим, как мы говорим, чтобы мы, друзья, поистину могли быть очень внимательны, что и как и кому мы говорим, чтобы Господь ими прославлялось через наши уста. И продолжайте молиться за все эти нужды, которые вы слышали. Оставайтесь с Господом.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Мы говорим о признаке последнего времени, и мы говорим сегодня о 7 признаке, если Бог поможет, наверное, не успеем. Мы сегодня дойти до 8 и последнего, который я выделил в отдельный топик. Последний, 8 будет то, что называется отступление. 7 признак, друзья, последних дней или последнего времени является евангелизация. Или проповедь Евангелия. И проповедано будет сие Евангелие, Царствие во всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Друзья, обратите внимание, что это был очень давно известный термин, который даже средневековая церковь, она понимала, о чем идет речь. А речь идет о том, друзья, что на планете Земля евангельское слово должно прозвучать в любом уголке вселенной. И это воля Божья, и это будет. То есть наступит такой момент, когда на земле не будет ни одного человека, ни одного, который бы не слышал об Иисусе Христе и о спасении. И когда такой момент настанет, друзья, тогда придет конец. Вот так буквально понимают многие богословы. И я, в принципе, не буду оспаривать эту точку зрения, друзья. Но когда случится этот момент, мы с вами не знаем. И это не значит, что все люди станут верующие. Это значит, что всем людям будет проповедано во свидетельство. Что обозначает во свидетельство? Это обозначает, друзья, что люди услышат, но не обязательно уверуют. Поняли? И нас сегодня больше интересует другой вопрос, друзья. Это статистика христианства. Я быстро пробежусь по статистике, чтобы долго не останавливаться, друзья. Это статистика, сколько христиан существует всего в мире. 550 миллионов христиан находится в Европе. Это миллионы. 550 миллионов в Европе. В Латинской Америке 543. В Африке 475 миллионов христиан. В Азии 350. Северная Америка, США, ну и Австралия 25, да? Вы видите эту вся статистика, то сколько христиан сегодня существует на эту статистику на 2019 год, друзья? Библия остается самой переводимой книгой за всю историю человечества. Однако по оценкам еще не имеет доступ к полному тексту на родном языке примерно 1,5 миллиарда человек. Примерно 1,5 миллиарда человек не могут читать Библию на своем языке. Это такие оценки. Я немножко по статистике пройду. По состоянию на октябрь 2016 года Библия или ее отдельные книги переведены и опубликованы на 3223 современных языка. В мире примерно 7 тысяч активно используемых языков, то есть почти половина. Ну вы же понимаете, например, если мы украинцы, то мы можем читать по-русски, по-английски. Текст Библии, можете прочитать это все, текст Библии на 636 языках, Новый Завет 1400 языках, отдельные книги Библии, хотя бы одна книга полностью на 1000, это все статистика, как сегодня Библия переводится по всему лицу земли. Приблизительное число приверженцев различных христианских конфессий. Население земли 7 миллиардов 530 миллионов. 7 миллиардов 500. Это население земли на сегодняшний день, друзья. Католиков 1200 миллиардов католиков. 16% католиков, друзья. Как? 200 миллиард 200 миллионов, да, я что сказал? Миллиард 200 миллионов, 16%. Теперь пробуй, с католиками понятно. Давайте попробуем угадать, кто на втором месте по численности? Как насчет православных? На втором месте, друзья, пятидесятники сегодня. На втором месте пятидесятники. Их 279 миллионов. Но посмотрите, насколько пятидесятники отстали от католиков. Хотя понятно, что католиков считают по, Да. Все католик. Католиков считают так, значит, Испания католическая страна, да. Сколько населения у Испании? Столько. Все католики. Да? Понятно, если уже касается вопроса пятидесятников, то тут понятно, что статистика более-менее близкая. Но вы представьте себе, 279 миллионов. Ну, имеется, и, конечно, я думаю, что сюда включены и харизматические течения, и все, что касается. Но всего-навсего, друзья, 279 миллионов, это всего-навсего 3,7%. 3% пятидесятников только. Это статистика, которую я нашел в Гугле. Это то, что Гугл дает. На третьем месте, друзья, православные, 225 миллионов. Видите, очень близко к пятидесятникам, 3% всего-навсего. Англикан 88 миллионов. Пресвитериане на пятом месте 75 миллионов. Баптистов 70 миллионов. Методистов 70 миллионов. Лютеран 64 миллиона. Адвентисты 16 миллионов. Свидетели Иеговы всего-навсего 8 миллионов. Они очень далеко. Они очень далеко по сравнению с такими, видите, практически в самом конце. Хотя 8 миллионов это тоже сумма большая. Вопрос, будет ли пробуждение последних дней? Быстро. Будет или нет? Кто считает, что не будет? Хорошо, сегодня, друзья, сегодня такое, поймите правильно, есть ли прямой текст в Писании, который позволяет нам утверждать, что будет пробуждение последнего времени? Друзья, прямого текста нету. Есть тексты, из которых мы выводим толкование. Например, Даниил пишет, в последние дни народ Божий что? Усилится, дальше как? И будет действовать. Народ Божий усилится и будет действовать. Из этого текста можно прямо вывести, что в последние дни будет пробуждение. Еще какие места нам позволяют говорить, что будет пробуждение последних дней? Иакова 5:7. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и дождь поздний. Вы знаете, что дождь ранний в Израиле шел в начале, когда засевались поля. Дождь поздний шел, когда? После жатвы шел поздний дождь. После жатвы. Иоиль, и будет после того, излию духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и ваши дочери, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Это место Иоиля исполнилось отчасти. Отчасти. Даниила 11:32. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Я выбрал три места, которые позволяют мне, например, сказать, что я верю и ожидаю пробуждения последнего времени. Я верю, что степ-бай-степ, то, что будет в последние дни, описано в Библии. Вы верите в это или нет? Я верю, что оно есть. И если говорить, друзья, где оно описано, если вы меня спросите, как я выдаю вам, я получил это от Господа, я могу сказать, что я верю, что это Дух Божий нам открыл с братьями в свое время. Мы верим, друзья, что взятие Ильи от земли – это прообраз того восхищения, которое ожидает церковь. И все, что делал Илья, вы обратите внимание, что Илья временами делал абсолютно нелогичные вещи. То есть он шел несколько сот километров только для того, чтобы развернуться и уйти потом оттуда. Я когда-то, у меня есть целая беседа, я не буду сейчас к этому возвращаться, но Илья, иди туда, пошел. Илья, посмотрите, сколько он там проходил перед тем, как он перешел Иордан. Зачем он вообще ходил? И везде, где он ходил, его сопровождал кто? Елисей. И потом он ушел, а Елисей остался. Так вот, друзья, возвращаясь к последним дням Ильи, перед тем, как это все случилось, как вот эти все были происшествия с Елисеем, там было еще одно событие, которое было совсем незадолго до этого. Вы помните, что это было за событие? Это была гора Кармил, друзья. Это была гора Кармил. Я верю, что гора Кармил является прообразом того, что нас ждет в последние дни. Что это было такое? Это было столкновение двух духовных систем. Это были пророки Ваалы, и это был пророк Господен. Причем пророков Ваалы было множество, пророк Господен был один. Какая была цель этого столкновения? Какая? Показать всему миру, всему Израилю, показать, кто есть Господь, настоящий Господь. Поэтому я верю, друзья, что пробуждение последнего времени, оно будет приблизительно вот такое, друзья. Потому что мы все хотим, мы все верим в то и хотим, чтобы Бог дал нам помазание, да? Для чего, например, мне помазание? Скажите, если вы со мной согласны. Я хотел бы, друзья, чтобы сегодня во время коронавируса, например, все увидели, что мой Бог живой. Аминь. И увидели эту реальность так, как увидели тогда. Чтобы, это, чтобы ни у кого не осталось никакого сомнения даже, что на этой церкви пребывает Божье благоволение, чтобы все в этом убедились. И если не коронавирус, то пускай другое, какое-то событие, еще что-то. Но я хочу, друзья, чтобы сегодня люди смотрели и говорили, смотрели на тебя, на меня и говорили, истинно, Господь есть Бог. Так говорили, да? Так вот, друзья. Самое интересное, что я быстро эту мысль сформулирую, и мы двинемся дальше, потому что не хочу, как я уже сказал, это есть в беседе, я очень много на эту тему говорю. Друзья, проблема в том, что из столкновения церковь выйдет победительницей. То есть весь мир увидит, что на стороне церкви, пробуждение будет такое, что весь мир увидит, что на стороне церкви есть нечто особенное. И церковь выйдет из этого переживание из этого пробуждения, как победительница, что ни в коей мере не даст ей никаких что бонусов или привилегий. Вы поняли? Потому что мы думаем так сегодня. Вот если бы неверующие увидели руку живого Бога, они бы точно уверовали. Скажите, Израиль уверовал тогда или нет?
2: Нет.
1: Нет. Более того, пробуждение приведет к тому, что на церковь Господню восстанет Иезавель. Она поднимет свою руку и скажет, живой этот или не останется. Живой не останется. Конечно, там, да, я не буду, друзья, обращать ваше внимание, хотя, давайте быстро. Вы понимаете, что не весь Илья там был один. Там был один. Весь ли Израиль был на стороне Ильи? Вся ли церковь получит помазание? Нет, не вся. Помазание получат отдельные выборочные люди. И эти люди будут думать так, как Илья. Как Илья думал? Я остался один. Один я остался. На всю церковь я один. Бог говорит нам, Бог нам говорит, что это будет не один Илья, что это будет группа людей. Я сохранил для себя тех. И там прямо написано, что это будут за люди. Это будут люди, которые не преклонили колено свое перед Ваалом. Их уста не лобызали. Я не хочу углубляться. Вы должны понимать, что в этом всем есть смысл. Что сегодня церковь, она, большая часть церкви, она лобызает Ваала. Она преклоняется перед Ваалом. И нам не надо сегодня быть частью этой церкви. Вавилон, народ мой, выйди, не делай. Я не хочу сейчас оправдываться, потому что времени нету, да? Тем более, что эта беседа записана. Если кто-то нас слушает, вам интересно, беседа называется «Таинство восхищения». Я очень много там говорю об этом. Да. Но вот вам, друзья, последнее время. Как я вижу пробуждение последнего времени? Я вижу излияние Духа Господнего на отдельных людей среди Церкви Господней. Бог взвесит некоторых людей, не всех. Бог посмотрит на дом горшечника и выберет себе несколько. И даст им право и власть. И на них будет право и власть. И они будут действовать так, что все люди, потому что Израиль, во-первых, наблюдал, все люди будут убеждены, что Бог за ними, Бог за ними, Бог за ними, Бог за ними, друзья. И когда это все случится, когда мы такие будем все, знаете, слава, аллилуйя, какое дело, все пророки Ваалы постыжены, дубравлены, все повержены, слава Богу, тогда восстанет Иезавель и скажет, я тебя убью. И со страху вся церковь будет что? Текать, прятаться. Ну, пока еще нет. Пока еще поскитается, пока еще там целое, да. Шевцов хочет восхищения. Я не против Шевцова. Давай. Лепешку съест, поспит. И там все вот эти все описано, друзья. Поэтому я верю, друзья, что это признак последнего времени. Пробуждение последнего времени будет. Дождь последний будет. Знаете, для чего? Я вам скажу, для чего. Потому что, например, если вы меня спросите, почему, например, я в этом уверен. Потому что очень много сегодня увеличивается сила сатаны. Мы это видим. Как усиляются люди, служащие сатане. Поэтому, по справедливости, Бог должен усилить тех, кто служит ему сегодня. Аминь. Итак, пробуждение будет, во-первых, основано на чудесах и знамениях. Я верю, друзья, что пробуждение последних дней будет основано на чудесах и знамениях. То есть это не будет пробуждение такое, хотя в 90-е годы и было у нас пробуждение, но оно было основано в основном на покаянии. Также пробуждение 90-х годов в нашей стране, в Советском Союзе, равно как и здесь, оно больше было на покаяние. То есть люди каялись, люди принимали Христа. Это было большое чудо. Хотя были и какие-то чудеса, были знамения. Тогда как я верю, что пробуждение последнего времени, оно будет больше иметь основу на чудесах и знамениях. То есть Бог будет действовать сверхъестественным образом. Оно не будет привязано ни к какой личности, друзья. Не будет такого, что встанет какой-то великий пророк, и за ним будут идти, и он будет кого-то учить. Пробуждение будет не будет привязано вообще к людям. Бог будет брать кого-то, использовать. Знаете, как у нас было, я, по-моему, уже много раз рассказывал. У нас было так. Мы молимся за изгнание, и Бог берет и использует одного человека, и повинуются ему демоны. Мы собираемся на другой раз, на другую молитву, и этот человек начинает повелевать, и пшик, ничего нету, пустота. А Бог берет из среды нас еще кого-то и использует. И Бог не отдал помазание никому, сделал свою работу, а помазание кочевало по людям вот так. То того использует Бог, то того. Вот так приблизительно будет, потому что сейчас такое время, когда люди, мы сегодня уже не успеем поговорить с вами про заблуждение или про отступление, но сегодня помазание, я верю, помазание Бог не дает свое никому, потому что люди Божьим помазанием торгуют. Они его превращают в деньги, в славу. Они его себе приписывают. И я не про харизматов только говорю. Посмотрите на наших писяднических проповедников. Посмотрите, друзья. Не буду об этом говорить. Оно не будет привязано ни к какой местности. Никакой. Вы помните, да, раньше пробуждения были привязаны к местности и так дальше. Бог будет действовать в любой местности, где найдет верных своих и народ, который любит его. Оно будет базировано на понятии святости. Послушайте, я на это хочу сделать ударение. Пробуждение последнего времени не будет базировано на понятии веры. Оно будет базироваться на понятии святости. Я на это делаю ударение и утверждение. То есть в основу пробуждения последнего времени будет положено чистое и святое хождение пред Богом. Я, друзья, вообще считаю, что пробуждение без святости – это не Божье пробуждение. Всякое пробуждение, которое, например, учит, для того, чтобы начал действовать Дух Святой, вам надо больше молиться, вам надо научиться вере, вам надо еще что-то. Это не Божье пробуждение. Любое пробуждение, которое исходит от Бога, оно начнется с того, что Дух Святой начнет вести нас к святости. Потому что написано в Слове Божьем так. «Освятитесь сегодня, завтра, ибо к третьему дню я совершу среди вас чудеса». Это закон был всегда такой. Всегда такой был закон. Не приведет ни к каким глобальным переменам. Как я уже сказал, пробуждение придет, Господь даст власть, но большого такого всплеска покаяния не будет. Даже Даниил пишет, некоторые присоединятся к ним, но притворно и так дальше. Поэтому пробуждение последнего времени, оно будет для того, чтобы совершилась больше Божья справедливость. Оно не будет в такой форме, что значит пробуждение и тысячи людей пойдут за Христом. Не для этого. Это будет для того, чтобы, во-первых, утвердить нас в помазании, да? И приготовить нас к последним дням. Во-вторых, друзья, чтобы совершилась справедливость, потому что увеличивается помазание сатанинское, увеличиваться должно помазание Божье. Действуют те, кто поклоняется иному, и должна действовать церковь. Также, друзья, это пробуждение, на мой взгляд, будет для свидетельства некоторых, и это пробуждение будет для тех, друзья, будет небольшая часть людей, на которых это пробуждение подействует как таблетка замедленного действия. Знаете, как действует таблетка замедленного действия? То есть люди не подсоединятся к церкви, видя то, что делает Бог, видя, что Господь совершает великие чудеса и знамения, они не станут христианами. Но когда наступит время начертания, будет часть людей, которые это начертание не примут, именно по той причине, что они видели вот эти чудеса и знамения, и именно из этих людей Бог будет населять впоследствии тысячелетнее царство. Поняли? Друзья, отступление сегодня не успеем. Я столько сделал интересных вопросов для отступления, На следующий, я думаю, на следующий разбор мы с вами поговорим про отступление, хорошо? Отступление уже есть, и мы не будем говорить про то, что будет. Мы на нашем разборе в следующем поговорим о том, что есть. И поговорим, друзья, знаете о чем? Я хочу сегодня поговорить о, не сегодня, а в следующий разбор, я хочу поговорить о практической стороне отступления. Понимаете, я наперед эту мысль скажу, и мы уже идем с вами к молитве. Поймите меня правильно, друзья, когда я смотрю, как страдает народ Божий от всех проходимцев, которые называют себя сегодня пасторами, апостолами и различными этими, как оббирают этих людей, как их обманывают, забирают у них деньги, забирают у них здоровье, все. Я одно только скажу, друзья мои, народ Божий, скажу это на прямой эфир, не будьте сегодня глупыми. Если народ Божий будет мудрым, никакой лжеапостол нас не оберет. Я, друзья, за свою жизнь не дал ни копейки никому из лжеделателей. Может, я преувеличиваю, потому что были сборы, где я участвовал, и там, может быть, где-то, как-то, да. Но я сегодня могу сказать твердо, что я об этом молился, я искал лица Божьего, и сегодня я вам твердо говорю, что моя вера не основана ни на одном человеке, и вам этого желаю. Не основывайте свою веру ни на каком человеке, такого никогда не было. Я в следующий разбор слова покажу вам, как было у апостолов, потому что некоторые думают, что там стоял апостол Петр и всем управлял, или апостол Павел и всем руководил, друзья, там такого не было. Там Дух Божий использовал всех в Церкви Христовой. Там не было особенных, помазанных архи. Там все были равны, потому что это Церковь Христова, друзья. Сегодня ни один член в теле, он не важный. Нету такого члена, и если вы видите работу моих рук, это не значит, что там не задействованы мои глаза, или мои ноги, или моя печень и мой желудок. Там задействовано все тело, и надо понимать это все. Да? А если я говорю, у меня золотые руки, ну то... Вы же должны понимать, что это просто заблуждение. Ну, позолотили некоторые, да. Хорошо.

Как будешь жить без Бога в этом мире, путь без Него в погибель приведет. Без Бога мир отравлен лишь грехами, грех за грехом находишь в мире сём. Все ищешь ты душе своей покоя, отраву мир сегодня даст тебе. Кипит сегодня зло вокруг тебя же, но знай, что путь и жизнь здесь есть другая. Она дана нам Господом Христом. К любви своей Христос нас призывает. Мой друг, зовет Он и тебя. В свои объятия любящей рукою возьмет, согреет душу Он твою. Грехи своею кровью Он омоет, простит грехи и сердце оживит. Твой дух согреет нежною любовью, и в сердце Он покой и мир вселит. Вести тебя Он будет за собою к небесной, вечной, неземной стране, где вечная любовь Христа святая царит, и не кончается она. К любви тебя Господь сегодня призывает. Откликнись на призыв Христа. Путь за Христом, он не для маловерных. В нем скорбь, гонения, раны и плевки. Кто жаждет правды, тот ее находит. А кто во лжи, останется с грехом. Лишь в Иисусе истина святая, лишь в нем есть путь и истина, и жизнь.

0: Момент творения.
1: Божьи специалисты по опасным отходам. Окружающая среда и без помощи человека производит много вредных отходов. К ним относится и пепел лесных пожаров, содержащий радиоактивные вещества. Уран и другие радиоактивные элементы естественным образом возникают в природе и растворяются в грунтовых водах. Фреоны, производимые для морозильных систем замораживания, образуются и при извержениях вулканов. Считается, что эти вещества вредят озоновому слою Земли. В самом деле, сама окружающая среда производит намного больше вредных отходов, чем человек. Поскольку такой процесс загрязнения – естественная часть творения, следует ожидать, что окружающий нас мир изначально наделен способностью самостоятельно перерабатывать эти вредные отходы в безвредные вещества. Наука только начинает открывать, каким образом Творец заложил в творение способность решать эту проблему. Ученые выяснили, как некоторые бактерии очищают воду, содержащую растворенный уран. Бактерии одного вида соединяют фосфаты с ураном, превращая их в кристаллы фосфата урана. Эти кристаллы сохраняются в самих бактериях, не причиняя им вреда. Другой вид бактерий с помощью ферментов создает урановую руду, которая потом выводится из воды. Еще один вид бактерий расщепляет фреоны. Наш мир в самом деле прекрасно задуман и устроен. Видя, как Создатель организовал удаление вредных веществ в природе, мы учимся избавляться от вредных отходов человеческой жизнедеятельности.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Однажды, с подлинным наслаждением рассказывая об Иешуа каждому встречному, который соглашался меня слушать, я познакомился с Иосифом. Он происходил из неверующей семьи и, как многие светские сабры, считал Танах просто историческим документом, описывающим древнюю историю народа Израиля. Он знал кое-что и о современной научной критике Танаха, не желал принимать слова буквально, как они написаны.

расписаны. Ему нравилось громогласно оспаривать чуть ли не все, что я ему говорил. И я уверен, что нашим оживленным дискуссиям могла внимать вся округа. «Вы меня не убедите», — восклицал он со страстью, — «что этот ваш Иешуа упоминается в Танахе. Это всего лишь выдумка христиан, которые считают наш Танах христианским аллегорическим текстом. Танах — чисто еврейская книга, совершенно свободная от христианских учений». «Конечно, это еврейская книга», — отвечал я. «Каждый язычник, который хочет быть спасенным, должен принять эту еврейскую книгу и еврейского мессию, о котором она пророчествует».

представление о том, что для того, чтобы верить в еврейского мессию Израиля, еврей должен обратиться в христианство. Напротив, это язычники, решившие последовать за Иешуа, принимают Тору, чисто еврейскую книгу. Иосиф явно представлял себе христианство по всему тому, что видел и слышал. Церковные облачения, кресты, органная музыка. Он не знал Иешуа, не знал и Нового Завета. Единственное средство спасения как евреев, так и всего человечества было ему неведомо. «Ну-ну», — отвечал он, — «вы хотите сказать, что эти христиане, поклоняющиеся своим идолам в разукрашенных соборах под звуки органа, на самом деле евреи, верующие в иудейскую религию? Если так, то должен сделать вывод, что у вас нет ни малейшего представления о том, что значит быть евреем, да и о том, что такое христианство». Эти две религии так далеки одна от другой, что никакой мост нельзя перекинуть через пропасть, лежащую между ними. И здесь я с вами согласен, Иосиф. Эти две религии не только совершенно отличны одна от другой, но и страстно ненавидят одна другую и готовы сражаться между собой до конца. По самой своей природе каждая религия враждебна к своим соперницам, потому что каждая считает себя единственной хранительницей Божьих прорицаний. Но я не обсуждаю с вами ни иудаизм, ни христианство. Иешуа не для того сошел с небес, не для того прошел свой крестный путь, чтобы познакомить нас с новой религией, которая в дальнейшем восстанет против старой ее породившей. Сам Иешуа осуждал религиозные ритуалы, лишенные всяческого внутреннего содержания, как еврейские, так и нееврейские. Вместо этого он учил, что Бог — это Дух, и те, кто действительно поклоняется Господу, должны делать это в Духе и истине. «Скажите», — Иосиф внезапно переменил тему, «а вы надеваете тефилин? Вы соблюдаете субботу? Вообще, вы настоящий еврей?» «Позвольте мне ответить на ваш вопрос по-еврейски, встречным опросом. А вы сами это делаете?» «Нет, не делаете. Но вы же при этом не перестаете считать себя евреем, не так ли?» «Вы еврей, так как родились от матери еврейки, не правда ли? И моя мать еврейка, понимаете?» «Еврейские ритуалы не делают нас евреями или неевреями, и от нашего культурного наследия, полученного от рождения, это тоже не зависит. Нас с вами обрезали, когда нам исполнилось по 8 дней, задолго до того, как мы были способны соблюдать хотя бы одну из заповедей. При обрезании нас никто не спрашивал, веруем ли мы в еврейскую религию, не так ли?» «Вы мне недавно сказали, что в Танахе говорится об Иешуа». Иосиф опять переменил тему. «А можете показать, где? Только, пожалуйста, не начинайте с 53 главы книги пророка Исаии». «Что ж, признаюсь, я действительно хотел начать с этого крайне важного пророчества. Но если вам так хочется, поговорим о чем-нибудь другом. Вы, должно быть, знаете историю Иосифа, сына Иакова и Рахили?» «Разумеется, Иосиф мой любимый персонаж из Торы. Моих родителей зовут Иаков и Рахиль, потому меня и назвали Иосифом». «Тогда давайте вспомним историю Иосифа, и я уверен, что вы услышите кое-что, что вас крайне удивит», — предложил я не без задора. Иосиф был возлюбленным сыном Иакова и его любимой жены Рахили. Он родился, когда Иаков был уже в преклонных годах. Иаков любил этого сына больше всех других своих сыновей и сделал для него разноцветную одежду. Другими словами, он ставил этого юношу выше всех его старших братьев, которые, естественно, заметили это особое отношение и возненавидели своего брата. Отец Иешуа тоже назвал его
сын мой возлюбленный». И его тоже ненавидели его еврейские братья и до сих пор ненавидят. «О, но это же простое совпадение!» — рассмеялся Иосиф. «Это ничего не значит!» Я тоже рассмеялся. Однако любопытство Иосифа было разбужено, и на какое-то время он перестал мне возражать. Я воспользовался этим, чтобы продолжить. Иосиф был известен как сновидец. Его пророческие сны раскрывали евреям, его братьям и язычникам, фараону и его слугам, что произойдет с ними в будущем. И Иешуа тоже был пророком, предсказавшим своему колену грядущие события. Иаков, отец Иосифа, послал его к братьям с пожеланием мира. Хотя Иосиф прекрасно осознавал, что братья относятся к нему враждебно, он, тем не менее, повиновался отцу и выполнил его поручение. Новый Завет сообщает нам, что Бог Отец послал своего возлюбленного сына Иешуа в этот мир спасти его народ, евреев. Иешуа знал, чем закончится это пришествие, что его выдадут язычникам на распятие. Но он, тем не менее, повиновался своему небесному отцу, причем охотно и с любовью. Братья Иосифа воспользовались представившейся им возможностью и решили его убить. Но в конце концов передумали и вместо этого продали его в рабство язычникам-мадианитянам за 20 сребреников. Вожди евреев тоже мечтали убить Иешуа, и когда один из его учеников предал его за 30 сребреников, вожди отдали его в руки римлян. Братья Иосифа сорвали с него одежду, символизировавшую власть и превосходство, и бросили его в яму. Перед распятием с Иешуа тоже сорвали всю его одежду, а позже он был похоронен в яме, в гробнице. Занятно. Иосиф явно заинтересовался. Я как-то никогда не пробовал взглянуть на все это с такой точки зрения. Погодите, вы еще ничего не видели, пообещал я. Вскоре после прибытия в Египет Иосифу предстояло серьезное испытание, и он выдержал его с честью. Писание говорит нам, что в начале своего публичного служения Иешуа был серьезно искушаем сатаной, но он преодолел все искушения и не согрешил. Жена Потифара разгневалась на Иосифа за то, что тот отверг ее. Она отомстила ему, возведя на него ложные обвинения, хотя он не был ни в чем виноват. Иешуа тоже был безвинно наказан за наши грехи, которых он сам никогда не совершал. Иосиф провел свыше 2 лет в темнице, но потом был оправдан и поставлен фараоном на 2-ю в стране верховную должность. Иешуа провел в могиле 2 ночи и 3 дня, пока Господь не вознес его во власть и великую славу. Иосиф был назначен 2-м после фараона властителем Египта, и Иешуа был назначен царем над всеми народами, и сейчас он сидит на троне по правую руку от Господа на небесах, как написано: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Иосиф был назначен начальником над хлебными запасами. Он распределял хлеб не только египтянам, но и жителям всех стран, пострадавших от голода. И Иешуа, как хлеб жизни, питает весь мир своей милостью и милосердной любовью. Братья Иосифа пришли в Египет, чтобы купить немного пищи, так как в Ханаане свирепствовал голод, и в конце концов они предстали перед Иосифом и получили от него хлеб. Дети Израиля сегодня страдают от духовного голода. Те же из них, кто приходит к Иешуа, получают от него хлеб жизни. Иосиф узнал своих братьев, а они его не узнали.
Иешуа очень хорошо знает весь свой еврейский народ, хотя их глаза все еще слепы, и они не могут видеть его. Братья Иосифа приняли его за египтянина и разговаривали с ним через переводчика. Еврейский народ продолжает относиться к Иешуа так, словно он язычник, отказывается называть его настоящим еврейским именем и не хочет признавать его своим братом. Иосиф сурово обходился со своими братьями, пока не удостоверился к своему полному удовлетворению, что они всем сердцем раскаялись. И Иешуа все еще ждет, чтобы его семья признала свой грех против него и перестала винить его в своих несчастьях. Иосиф открылся своим братьям и сказал им: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». И Иешуа скоро откроет свое лицо детям дома Давидова, излив на них дух милости и молитвенного смирения. Тогда они воззрят на того, которого пронзили, и осознают, что продали своего брата по крови и плоти язычникам. Иосиф сказал своим братьям, чтобы они не печалились и не жалели о том, что продали его, потому что Бог отдал его в их руки, чтобы сохранить жизнь им и многим другим людям. Он сказал им: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сохранить жизнь великому числу людей». Точно так же дети Израиля не понимали, что делают, когда выдавали Иешуа римлянам на казнь. Но даже на кресте Иешуа воскликнул: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Бог обратил это в добро и использовал отвержение Иешуа евреями для того, чтобы спасти язычников. Иосиф пригласил своих братьев прийти и жить в земле Гесем, чтобы спастись от голода. И Иешуа тоже приготовил место в своем царстве для своего народа, евреев. Слушавший меня Иосиф закрыл глаза и задумался. Я понял, что он озадачен. Помолчав, он сказал: «Это действительно интересно. Я много раз читал историю Иосифа, но никогда не замечал этого удивительного сходства его жизни с жизнью Иешуа. Теперь мне трудно отмахнуться от этого сходства, как от простого совпадения. Если бы совпали одна или две детали, это было бы понятно. Но в вашем изложении похоже, что вся история Иосифа и его братьев — ничто иное, как отражение взаимоотношений Иешуа с его еврейским народом». Тут в комнату вошла моя мать, неся поднос с двумя стаканами горячего мятного чая и тарелкой печенья. Наш разговор явно подошел к концу. Мы спустились с небес на землю. Поговорив еще немного о том о сём, Иосиф ушел, и мы больше с ним не встречались. Потом я молился за него и просил, чтобы Господь взял его в свои надежные руки. Танах гласит, что слово Господне, которое мы говорим другим людям, не будет тщетным и наверняка достигнет цели, ради которой было изречено. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным,
но исполняя то, что мне угодно, и совершая то, для чего я послал его». Исайя 55:6-11. «Верю, что придет день, когда Иосиф познает Иешуа. Народ Израиля, Богом избранный народ, понимает он это или нет. Евреи остаются богоизбранным народом, даже если отказываются или не могут справиться с задачей, для которой избраны. Наверняка придет день, когда Иешуа откроется своему народу. Тогда они примут его с раскаянием и угрызениями совести. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Захария 13:1. Это будет день, о котором говорит Павел. «Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Что за славный и благословенный день ожидает нас? Именно в предвидении этого чудного дня Господь призвал и продолжает призывать свой народ стать царством священником и святым народом, не замыкаться в себе, не тратить время на бесцельные раскопки останков прошлого, а быть светом, сияющим для всего мира, чтобы земля была наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Молю Господа, чтобы многие из детей Израилевых пожелали стать верными Господу и служить Мессии до того, как Он придет с громовым рыком, как лев Иуды, судить живых и мертвых. Приди же скорее, Господь Иешуа!

совесть – это данное Богом второе «я». Греческое «сюнейдесис» – совесть, сознание, которое независимо от воли человека оценивает его мысли и поступки и укоряет его, когда он поступает или поступал против уставов порядка. Совесть человека проявилась только после грехопадения, после того, как впервые был нарушен установленный Богом порядок. Совесть может проснуться в человеке, когда он только еще намеревается совершить греховный поступок. Так она заговорила в Пилате, когда он по настоянию иудеев отдал Иисуса на распятие. Совесть может пробудиться в человеке и в момент совершения им неправедного поступка. И, наконец, совесть может наказывать человека за уже совершенное преступление. Некоторые грехи оставляют в сердце человека след, который не стирается на протяжении всей жизни. Проснувшаяся совесть может подтолкнуть человека к покаянию, а также повергнуть в отчаяние. Если человек совершил неправый поступок, то совесть укоряет, беспокоит, преследует до тех пор, пока Бог не простит его и не очистит его совесть. Человек не в состоянии самостоятельно успокоить пробудившуюся совесть ни делами, ни хождением в церковь. Только Господь дарует чистую совесть. Совесть может быть немощная или спящая. Такой человек может услышать от кого-то о чьих-то грехах, а совесть тут же напомнит о его личных. Я был свидетелем того, как одна женщина, идя за гробом своего отца, плакала и говорила: «Папочка, прости меня, я тебя обижала». В этот момент совесть ей напоминала о ее нехорошем отношении к своему отцу. Иногда совесть судит неожиданно. Она может напоминать о грехе даже ночью. Проснулся человек, а совесть напоминает о соделанном. И ворочается человек сбоку на бок. Совесть мучает, сердце болит. Я читал, что те люди, которые исполняли смертные приговоры во времена сталинского террора, зная, что жертвы невиновны, после мучались в совести своей, а некоторые заканчивали жизнь самоубийством. Но как же быть с уже совершенными грехами? Прошлое не вернешь, а преступление совершено. Как смотрит на это все Бог, судья, которого не обманешь? Он долго терпит нас, не спешит нас наказывать, долго терпит, не желая смерти грешника. Божий суд справедливый, за грех – смерть. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Римлянам 6:23. Бог послал на землю Своего Сына Иисуса Христа, который умер на кресте за грехи всех людей. И за твои, дорогой слушатель. Все люди виновны перед Богом и должны исповедовать свои грехи перед Ним, исповедать в глубоком раскаянии. Неподкупная совесть напомнит тебе, что Бог все знает. Вот как Юрий Лермонтов сказал в своем стихотворении «На смерть поэта». «Но есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед». Справедливость требует возмездия. Бог знает все, от Него ничто не сокрыто. Не глуши же голос совести, которая напоминает тебе о соделанном. Стань на колени перед Богом и попроси прощения. Сердечную молитву покаяния Бог всегда услышит. Он простит твой грех, как обещал в Слове Своем. И ты встанешь с колен прощенным, оправданным, заметишь легкость на душе. Я прощен Богом. В Евангелии мы читаем, как к Иисусу привели женщину, взятую в грехе, и сказали: «Учитель,
Эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. А заканчивается это событие обращением Иисуса к женщине. «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она сказала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». «Иди и ты, покаявшись, и впредь не греши. Радуйся, ты прощен, у тебя есть светлое будущее. Иди к таким же прощенным и вместе радуйтесь». Христос придет снова за прощенными. Вы на суде Божьем не будете. Всему на свете свое время. Время успеть или опоздать. Время носить чужое бремя. И время Господа принять. Время копить и время тратить. Время гнушаться и сострадать. Но будет время и расплаты. Что в жизни сеял, будешь жать.

все беды на меня. Я есть путь и истина, и жизнь. Евангелие Иоанна, 14 глава. Ты говоришь, все беды на меня, лишения, болезни и утраты. Я не припомню в жизни и 3 дня, чтобы не пришлось платить мне горькой платы. Ты говоришь, живу в какой-то мгле, в душе и в небе вижу только тучи, устал от слез, я ем печаль и хлеб, а у других судьба намного лучше. Ты говоришь, скажи мне, почему нет радости, нет мира, нет покоя? И чем больна душа, я не пойму, но чувствую, должна быть жизнь другою. Что мне сказать, о друг усталый мой? Ты задаешь знакомые вопросы. Когда-то они были предо мной, и я тебе на них отвечу просто. Ты несчастлив? Без Бога счастья нет. От бед устал, но беды – голос Божий. Темно вокруг, лишь в Иисусе свет. Ты смерти ждешь? Поверь мне, жизнь дороже. Жизнь с Иисусом, счастье только в нем. Даются Богом и покой, и радость. Господь зовет тебя, стучит в твой дом. И хочет Иисус с тобой быть рядом. Придя к Нему, ты обретешь покой. Вздохнет душа, исчезнут все тревоги. С Иисусом станет жизнь твоя другой. Когда-то я нашла блаженство в Боге. И я считала счастье дни, как ты. Одной руки хватило бы для счета. Несчастье было, горы суеты, как будто надо мной смеялся кто-то. И я, как ты, по бездорожью шла, судьбу свою порою проклиная. Из чаши зла, как воду грех пила, себя оправдывая, не одна я. И я, как ты, жила среди мира бед, душа моя устала счастья жаждать. Но, слава Богу, я нашла ответ. Иисус к себе позвал меня однажды. Воистину, то был счастливый час. Я ко Христу шагнула осторожно, и выглянуло солнце в первый раз, и очутилась я в объятиях Божьих. И стало мне понятным вдруг тогда, откуда я, зачем, куда иду я? Из рук Христа взяла спасение дар, и Он собой наполнил жизнь пустую. В ней место есть и счастью, и слезам, но мой Господь все смыслом наполняет. Ты можешь убедиться в этом сам, и в жизнь твою Иисус войти желает. Он слышит каждый вздох твой, каждый стон. Он видит, как тоскуешь ты и плачешь. Тебя утешить может только Он. Приди к Нему, и будешь жить иначе. Иисус все раны сердца твоего рукой любящую врачует. Он исцелил боль сердца моего. Помочь тебе найти Христа хочу я. Аминь.

любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96:10.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Людям присуще ошибаться, и это не секрет. Даже в нашей речи широко бытует выражение «на ошибках учатся». Но нередко за допущенной ошибкой следует оправдание. А это говорит о том, что немного есть желающих учиться на ошибках, притом на своих ошибках. В предыдущей беседе мы говорили об ошибках, допущенных Авраамом. Он позволил своему отцу Фаре руководить жизнью его семьи, тогда как Бог возложил эту ответственность на Авраама. Авраам проявил самонадеянность. Вместо того, чтобы обратиться к Богу за помощью, он решил укрыться от голода в Египте. В результате, только по милости Божьей, Авраам остался жив. Допустив ошибку, многие отрицают свою вину, несмотря на то, что вина налицо. Существует также и другая категория людей. Признав ошибку, они стараются обвинить в ней кого-то другого. Чаще всего козлом отпущения становится кто-то из близких – муж, жена, дети, родители. Третья категория ошибающихся прибегает к следующей уловке. «Да, произошла ошибка, но…» И они стараются списать свою вину за счет обстоятельств. Может быть, ты стал замечать, что вместо того, чтобы выучить урок и сделать соответствующие выводы, у тебя тоже появилась привычка оправдываться не только перед людьми, но и перед Богом. Если это так, значит, необходимо изменить свое отношение. Нужно признать свои ошибки, исповедать их перед Богом и испытать радость прощения. Сегодня нам хотелось бы поговорить с вами об ошибках неповиновения. Это ошибки, которые мы очень часто допускаем в своем следовании за Господом. Мы увидим, что с давних пор, с самых первых страниц Библии, путь к повиновению был длинным и трудным. В Библии мы находим конкретное повеление Божие, и мы узнаем и о последствиях своего выбора, когда мы принимаем решение исполнить повеление Господне, или решение пренебречь ими. В книге Второзакония, в 30 главе, в стихах с 15 по 19, мы читаем слова, с которыми Бог обращается к народу израильскому. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его, и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его. И будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня,

сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для овладения которую ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Из этого отрывка мы видим, как Бог расценивает повиновение Его уставам, и как важно повиноваться Господу для нас самих, для нашего благосостояния. Через Священное Писание Бог также знакомит нас с людьми, опыт которых может помочь нам понять Божьи принципы и применить их в нашей жизни. В качестве примера возьмем Сару и Авраама и посмотрим, как они научились повиноваться Богу. Это был для них продолжительный процесс. Не в один миг, а постепенно они начали понимать, чего Бог требует от них. В самом начале Сара и Авраам неутомимо выясняли, целесообразно ли Божие повеление. Они постоянно искали подтверждение тому, что Божьи требования и повеления реальны. Прошли годы. И только со временем Авраам и Сара научились беспрекословно повиноваться тому, что велел им Бог. Повиновение – это сознательный выбор. При каждом поступке, при каждом действии, ежедневно, ежеминутно мы делаем выбор. В зависимости от сделанного выбора, каждый из нас может быть или победителем, или неудачником. Мы можем принять решение или положиться на Бога, или же положиться на свои собственные амбиции и способности. Именно в таком положении находились Сара и Авраам. Они стояли перед необходимостью выбора. Бог велел Аврааму и Саре следовать за ним, в землю, которую он им укажет. Бог также обещал произвести от них великий народ. Но жизнь Сары и Авраама была осложнена обстоятельством, о котором мы узнаем с самого первого знакомства с ними на страницах книги Бытие. В 11 главе этой книги, в стихе 20, мы читаем: «Сара была неплодна и бездетна». В 16 главе мы снова находим напоминание об этом. А это указывает на немаловажность этого обстоятельства. Там написано: «Сара, жена Авраамова, не рождала ему». Согласно обычаям того времени, бездетность расценивалась как отсутствие Божьего благословения. В то время благосостояние каждой семьи измерялось не только величиной доходов, но и размером семьи. Например, в 126-м псалме мы читаем: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой». И несмотря на то, что Авраам, как мы читаем, был очень богат скотом и серебром и золотом, у него не было наследника. А какой смысл умножать богатство, если некому его передать? Бог же продолжал обещать Аврааму наследника. Фактически, Бог обещал, что от Авраама произойдут многие народы. Бог обещал благословение. Шли годы. Но почему-то Бог все время откладывал день исполнения своих обещаний. Саре и Аврааму причина была непонятной. Неужели Бог не в состоянии был сдержать данное слово? А может быть, Богу нужна была помощь Сары и Авраама, и он не мог приступить к осуществлению намеченных планов, ожидая проявления инициативы с их стороны? В конце концов, кому помогает Бог? Тем, кто живет по принципу «на Бога надейся и сам не плашай», или тем, кто до конца полностью полагается только на Его помощь? Давайте посмотрим, что и когда обещал Бог Саре и Аврааму, чтобы нам понять, ожидали ли Сара и Авраам исполнения Божьих обетований, или же своими поступками они мешали их осуществлению. Согласно тому, что написано в Библии, вначале Бог сказал Аврааму:
«Пойди от земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». После этого Бог тщательно разъяснил, что Он пошлет Аврааму наследника и ведет его в землю обетованную. Выслушав все сказанное Богом, Авраам не был до конца уверен, каким образом Бог исполнит обещанное, а поэтому нашел нужным переспросить. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Элиезер из Дамаска. Вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Заметьте, что у Авраама проскальзывает нотки нетерпеливости, и его выводы о Божьих намерениях далеки от истины. На вопрос Авраама Бог отвечает следующими словами: «И было слово Господа к нему», то есть к Аврааму, «и сказано: не будет он, Элиезер, твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков». После этого разговора с Богом Авраам наконец-то избавился от своих страхов и полностью возложил свое упование на Господа. Мы читаем: «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Но за этим последовало пророчество Божие, в котором Бог подробно разъяснил обетования, которые были даны Аврааму. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». После этого пояснения обетование Божие, данное Аврааму, было исчерпывающе конкретным, за исключением одной детали. Авраам все же никак не мог понять, откуда у него возьмутся потомки. К большому сожалению, после многих лет бесплодия, Сара пришла к выводу, что Бог не сможет употребить ее для осуществления своих целей, что она не сможет быть активной участницей в осуществлении замыслов Божьих. Сара и мысли не могла допустить, что потомки, обещанные Аврааму, должны были выйти из ее утробы. Обратите внимание на то, как начинается 16 глава книги Бытие. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее». Итак, нетерпеливость привела к тому, что Сара взялась за осуществление Божьего обетования о потомках самостоятельно. Она воспользовалась собственными методами, используя то, что было в ее распоряжении. Мы можем проникнуться искренним сочувствием к поступку Сары. Мы можем даже попытаться оправдать действия Сары, говоря: ведь она не знала, что ее и Авраама ожидало чудо. Как она могла продолжать ждать, когда прошло так много времени, а Бог ничего не сделал, чтобы сдержать данное слово?
И вместе с тем у нас нет никаких оснований оправдывать Сару, потому что мы не видим, чтобы она пыталась вопросить Господа и выяснить, что означало обетование Божие об обещанном потомстве. И еще Сара не просила, чтобы Бог утешил ее. Тем временем служанка Сары, Агарь, зачала и родила сына Измаила. А Сара так и осталась неплодной. Ее нетерпеливость и изобретательность не привели ни к чему хорошему. Ревность, горечь, обвинение в адрес Авраама и жестокость по отношению к Агаре — такими были плоды Сариной поспешности. Огорчение и боль Сара вымещала на Агаре, которую Авраам никак не мог защитить, отдав в Сарина полное распоряжение. В ответ на жалобы Сары он сказал: «Вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею, что тебе угодно». Прошло 13 лет, о которых в Писаниях ничего не сказано. И только после такого продолжительного срока Бог снова мог явить себя Аврааму и Саре. Бог совершил чудо. Он открыл утробу Сарину и сделал ее способной даровать жизнь. Такова история Сары и Авраама. Они хотели повиноваться Богу и следовать Его водительству, но в ожидании действий Божьих допустили целый ряд ошибок. А теперь каждый из нас может проверить свою жизнь и свои поступки. Давайте припомним, как мы пытались ускорить осуществление обетований Божьих, вместо того, чтобы во всем довериться Богу. В наши дни, точно так же, как это было во дни Авраама и Сары, нелегко определить, в каком случае следует проявить инициативу и начать действовать, а когда нужно просто терпеливо ожидать, как должны были ожидать исполнения обетований Господних Авраам и Сара. Не имея возможности заглянуть в будущее, будучи не в состоянии проконтролировать поведение людей, вовлеченных в решение того или другого вопроса, каким образом мы можем сделать правильный выбор и принять правильное решение? Как я могу знать, чего Бог хочет от меня? Вопросы, подобные этим, встают перед каждым из нас. И слава Богу за то, что Он всегда готов оказать помощь, и Он дарует надежду, что мы найдем правильный ответ, если спросим себя: каковы мои побуждения в момент действия? Чем продиктованы мои поступки? Страхом и гордостью или верой и желанием прославить Бога? Ищу ли я выгоды для себя или во всем хочу прославить Бога? Дорогой друг, просил ли ты Бога о конкретном ответе на твою молитву? Просил ли ты, чтобы Дух Святой послал тебе свое утешение и мир в те периоды, когда приходится подолгу ожидать исполнения Божьих обетований? Проанализировав свои ошибки, исповедуй их, и ты можешь быть совершенно уверен в том, что Бог простит тебя там, где была допущена ошибка. И тогда Бог поможет тебе не повторять те же ошибки неповиновения и даст силы во всем быть послушным Ему.

Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96:10.

католик, православный, баптист, пятидесятник. Кто в христианстве главный, кто первый, кто десятый? Во всех исповеданиях единый крест страданий, но разные учения, где верное течение? Поставлены границы, все спорят, где же лучше поститься и молиться, где правильнее учат, где истина живая, и где Христос спасает, и где дела Христовы свершаются по слову. Тому, кто хочет верить, так трудно разобраться, в какой открыть храм двери, что Богу поклоняться. Так много есть названий: католик, православный, баптист, пятидесятник. Кто первый, кто десятый? Нам задают вопросы о вере, о спасении, а во Христе все просто. Одно Он дал учение, сказал одно: «Любите и ближнему служите». Любовь всему основа. Вот благодать и слово. Название не важно, не имена спасают. К Христу приходит каждый, кто истине желает. Ни мертвые законы, ни свечи, ни иконы и ни церквей упрянства. Христос — вот христианство. Одна на детях Божьих лежит печать сегодня, и отличить несложно воистину Господней. Они живут любовью, не дорожат собою, не дорожат названием Христовы христиане. Католик, православный, баптист, пятидесятник — кого возьмет Бог в славу? Ни первых, ни десятых, но тех, кто в Сыне Божьем для неба был готовым, и отличить несложно воистину Христовых. Они придут к Иисусу, и Он своих не спросит: «В каком ты был союзе? Название чье ты носишь?» Всем тем, кто жил по вере, Иисус откроет двери, получат оправдание Христовы христиане, и скажет им Спаситель: «В небесную обитель войдите».

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов – проповедь Александра Пышного. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Евангелие Матфея, глава 9. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя веру их, Иисус сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“. При этом некоторые из книжников сказали сами в себе: „Он богохульствует“. Иисус же, видя помышления их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи“, тогда говорит расслабленному: „Встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, увидев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: „Иди за мной“. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев это, фарисеи сказали ученикам его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит: „Милости хочу, а не жертвы“, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: „Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?“ И сказал им Иисус: „Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое“. Когда он говорил им это, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: „Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива“. И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошедши сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: „Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею“. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: „Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя“. Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: „Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит“. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух об этом по всей той земле. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давидов“. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: „Веруете ли, что я могу это сделать?“ Они говорят ему: „Ей, Господи“. Тогда он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам“. И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, вышедши, разгласили о нем по всей той земле. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого, и когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силой князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Евангелие от Матфея, 10 глава. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый — Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Этих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. «Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на крышах. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать больше, чем меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашкой холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Евангелие от Матфея, 11 глава. И когда кончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше, чем пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и, говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и, говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
1: Евангелие от Матфея, 12 глава. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его: «Можно ли исцелять субботы?» Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И удивлялся весь народ и говорил: «Не сей ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав это, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Поэтому говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево плохим и плод его плохим, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить «добрые, будучи злы»? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломонова, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И пришед, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедши живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Когда же он еще говорил к народу, мать и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним, и кто-то сказал ему: «Вот мать твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать».

увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Каждый человек имеет совесть. В первом послании Петра, в 3 главе, есть такие слова: «Имейте добрую совесть». Когда мы слышим о том, что человек сделал что-то дурное, мы говорим: «Совести у него нету». Но что такое совесть? Совесть — это голос того единого духовного существа, который живет в каждом из нас.
1: Совесть — истинное домашнее судилище. Преступник может иногда избежать суда человеческого, но он никогда не избежит суда своей совести.

Как хорошо, когда сердца меняются, а это делает лишь Дух Святой, когда душа к Иисусу приближается, сказав: «О Боже, я ведь не таков». Тогда Христос Своей кровью пролитой Сам очищает все его грехи и сил дает, когда об этом молит он, и делает его совсем другим.

Ее голос нельзя не узнать. Ее мнение неоспоримо. Не заставишь ее замолчать. Она судит всегда справедливо. От нее не сбежишь никуда. Пусть ее не услышать ушами, она скажет свое, и тогда ты все видишь другими глазами. Она очень строга, но скромна. Не диктует она гордо, властно. Так умеет сказать лишь она. Тихо, мудро, отчетливо, ясно. Ей не скажешь «молчи, говори», не подкупишь ее жемчугами. Она вечно глаголит внутри и проводит прямыми путями. Она вложена в каждом из нас. Ее родина — царствие света. Ее голос — создателя глаз. Ее цель — привести нас на небо. Совесть, ты драгоценнейший дар. Ты как лакмусовая бумага. Сколько раз ты спасала меня от греховного, глупого шага. Как могла я тебя не ценить, и сжигая греть похоть плотскую, но успел Бог огонь потушить и спасти тебя, еле живую. Это счастье, он не опоздал, гари копоть ему не помеха. Он не просто из пепла поднял, а очистил белее снега. Ты веди меня, совесть, веди. Ну а если свернуть попытаюсь, ты не дай заблудиться в пути. Я услышу тебя и исправлюсь. Не давай мне покоя и сна, если я о тебе позабуду. Удержи мою душу от зла. Направляй меня вечно и всюду. Говори, всегда говори. Проверяй все мои помышления. Чистым сердце мое сохрани, чтоб увидеть Христа возвращение.

любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96:10.

Дома в Англии девушки снова окунулись в светскую жизнь. Трудно было задумываться над Божьим призванием в самый разгар лондонского сезона развлечений. Пати вообще ни о чем не думала, кроме удовольствий. Сестры были постоянно окружены великосветскими молодыми людьми, одетыми по последней моде в узкие лосины и нарядные сюртюки. Флоренс выделялась своей красотой, и многие из них влюблялись в нее с первого взгляда. Замужество королевы Виктории с очаровательным молодым немецким принцем Альбертом привлекло в Лондон множество людей, и Нантингейлов приглашали повсюду на вечера и приемы, на которых в числе гостей бывали и королева с супругом. Казалось, что жизнь не может быть более захватывающей. Письмо от Кларки, в котором она писала о женской болтовне и капризах, встревожило совесть Флоренс. Да и новый друг, с которым она познакомилась в Англии, подтолкнул ее к серьезным размышлениям. Это был господин Бансин, германский посол. У него была дочь примерно одних лет с Флоренс. И Флоренс была желанным гостем в их доме. Посол был религиозным человеком, который, как и Кларки, искал пути для оказания помощи бедным и больным. «Хорошо бы вам увидеть Кайзерсверт, мисс Флоренс», — сказал он. «Что это и где это?» — спросила она. «Это наполовину госпиталь, а наполовину приют у нас в Германии. Место, где лечат и обучают бывших заключенных, которым некому оказать помощь. Его возглавляет пастор Флиндер», — добавила мисс Бансен. «Я хочу попасть туда и обучиться на сиделку». «Да, мне интересно узнать об этом подробнее», — сказала вежливо Флоренс. «Хотя моя мама не позволит мне уехать в Германию и тем более учиться профессии сиделки. У нас в Англии, как вы знаете, к ней относятся с презрением. Сиделки, как правило, женщины среднего возраста, опустившиеся и с плохой репутацией». «Я знаю, что ваши больницы в очень плохом состоянии», — сказал посол. «Они очень грязны и переполнены больными». «Да, да, они именно такие. Хотя в действительности я мало что о них знаю», — сказала Флоренс. Ее не очень интересовал Кайзерсверт. Она больше думала об Англии, которая как раз входила в один из самых трудных периодов своей истории. Начались голодные 40-е годы. В Шотландии люди уже голодали, и в Англии цены на кукурузу и картошку, основную еду бедняков, росли все выше и выше. Бедняки, а многие из них были без работы, не могли купить еду. Где бы Флоренс ни была, всюду она видела одну и ту же картину. Мужчины и женщины, которые были больше похожи на огородные пугало, чем на людей. Они ходили от дома к дому в поисках пищи. Некоторые сидели возле своих лачуг, не в силах выйти на работу в поле. По пути в Хэмпшир карета Нантингейлов то и дело останавливалась. И отец Флоренс бросал голодным монеты, за которые они чуть не дрались. «Бедняги», — говорила Фанни со слезами на глазах, — «как это Господь допустил такое?» Флоренс также было жалко бедняков, как и ее матери, и она начинала понимать, чего Господь от нее хочет. Кларки и семья Бансинов направляли ее мысли в нужное русло. Будучи в имении Лихардс, она решила посмотреть, как же все-таки живут люди низких сословий. Она отправилась проведать их, и после этого снова и снова ходила туда. Она ужаснулась увиденному и в дальнейшем так и не могла привыкнуть к такому положению. Она никак не предполагала, что люди могут быть так бедны. Когда она подошла к первому домику, то не решалась войти в эту жалкую хибару, из которой несло спертым неприятным воздухом. Но она вошла и на грязном полу увидела двух играющих детей. Один из них начал плакать, а другой покрепче прижал к себе куклу. Куклой служила деревяшка, завернутая в лоскут материи. Это была единственная игрушка во всем доме.
В комнате было холодно, дров для печки не было. Выбитые окна были заткнуты мешковиной. «Вы есть хотите?» — спросила Флоренс и достала хлеб. Дети бросились к ней и через минуту уже дрались за еду, катаясь по полу и вырывая ее друг у друга. Сверху раздался слабый голос. Флоренс оставила детей, которые на полу жадностью ели хлеб, и пошла наверх. Ступеньки были скользкими от грязи. В комнате наверху, рядом с железной кроватью, стоял поломанный стул. На нем надбитый глиняный кувшин с водой. И больше ничего. Ни штор, ни ковров в комнате не было. На кровати лежала женщина, укрытая несколькими рваными простынями. Она была очень худа. Щеки ее горели лихорадочным румянцем, и лоб покрыла испарина. Флоренс отступила назад, чтобы женщина не увидела выступившие у нее слезы. Ей хотелось бежать отсюда без оглядки, но она взяла себя в руки и подошла к постели. «Как долго вы болеете?» — спросила она. «Я не знаю, уже много дней», — слабо ответила больная. «А доктор вас осматривал? Такие, как мы, не могут позволить себе доктора или лекарства. Они для таких богачей, как вы, мисс. А как насчет еды?» «Сколько?» Женщина перебила ее и быстро ответила. «У нас было немного старой заплесневелой картошки, а сейчас мы ходим на поле в поисках съестного и живем на подаяние, которое нам дают такие люди, как вы. Мой муж умер несколько лет тому назад, и у нас работать некому. Дети еще малы, старшему 4 года». Флоренс не могла поверить в то, что она видела и слышала. «Я скоро вернусь», — сказала она и, уходя, спросила. «А в соседних домах люди в таком же положении?» «Да, все так живут. Люди голодают по всей Англии. Почему никто не позаботится о таких, как мы?» Час спустя Флоренс снова шла из дому по направлению к лачугам. В корзинке она несла одежду, простыни, еду и лекарства. Это было началом нескончаемых посещений бедных и больных во всей округе. Она не слышала так отчетливо Божьего голоса, как она слышала его год или два назад. Но она знала, что Господь хочет, чтобы она посвятила свою жизнь тем, кто нуждался, и особенно больным. «В самом деле, поведение Флоренс стало совершенно бесцеремонным», — проворчала Фанни. Пати кивнула головой в знак согласия. «Она каждый день опаздывает к ужину, и по запаху можно сразу сказать, где она была. Она ходит по лачугам. Я уверена, что никаким мытьем не смыть заразу, которую она может оттуда принести». Фанни сморщила нос от отвращения и посмотрела на часы. «Ну сколько ее можно ждать? Уже опаздывает на полчаса». Она повернулась спиной к окнам, через которые смотрела в парк, и взяла Пати за руку. «Пойдем, дорогая». «Хорошо, хоть ты уважаешь свою мать. Если у Флоренс такие манеры, то мы будем есть без нее. Ей даже безразлично, что мы ожидаем сегодня гостей. Она думает только о тех ужасных людях. Она никогда не уделяет мне внимания», заметила Пати с обидой, когда они входили в большую столовую, где их уже ожидали служанки, готовые подавать на стол. «Она знает, как я ранима, и что мне нельзя волноваться. Почему она проводит столько времени со слугами и крестьянами, а не со мной? Это просто невыносимо». Обиженно фыркнув, она села за стол. Обед подходил к концу, когда вошла Флоренс. Она помылась и переоделась в чистое, шуршащее шелковое платье. Она попросила прощения за опоздание, но не пыталась что-либо объяснять. Флоренс знала,
что ни мать, ни сестра не поймут ее чувств. По этой причине она никогда и не пыталась рассказывать им о том, что Господь призвал ее послужить Ему. Ухаживать за больными людьми, в особенности бедными, это не занятие для леди, сказала Фанни, когда служанка ставила тарелку перед Флоренс. «Но, мама», — начала Флоренс, «я не хочу слышать никаких «но», — перебила ее мать. «Так как ты себя ведешь, просто отвратительно. Вся округа только и говорит о тебе». Пати скривила губы. «Мне кажется, что следующим твоим шагом станет работа сиделкой». «Ты считаешь, что это так же позорно, как быть уборщицей?» — спросила Флоренс. Фанни встала из-за стола. «Для молодой девушки твоего круга и достатка, принадлежащей к такому дому, это будет гораздо позорней», — сказала она холодно. «Но я не думаю, что даже ты сможешь опуститься так низко». Вместе с Пати они вышли из столовой. Флоренс побледнела и ничего не ответила. В некоторой мере она понимала, что мать по-своему права. С сиделками работали в основном женщины среднего возраста, которые не могли найти себе другой работы. Многие из них не имели никакой подготовки и ничего не знали о болезнях и лечении. В больницы поступали только бедные люди, и в задачу сиделок входило мытье полов, чистка одежды, стирка белья и поддержание порядка. Многие из сиделок были аморальные, спившиеся женщины. Мать Флоренс была права в том, что эта работа не для образованной аристократической девушки. С другой стороны, ее друзья Кларки и Бенсоны были другого мнения. Кларки говорила, что самые лучшие сиделки в Европе – это католические монахини, которые выбрали эту работу не как средство зарабатывать деньги, а как служение Господу. Больницы, в которых они работали, были чисты, хорошо ухожены, и сами сестры были хорошо подготовлены и профессиональны. Дочь немецкого посла хотела обучаться на сиделку в одном из протестантских заведений такого толка. Флоренс считала, что профессия сиделки не престижна, потому что никто не пытался сделать из нее действительно нужную и уважаемую профессию в Англии. Она приняла решение, несмотря на противостояние, с которым она столкнется в семье и среди друзей, стать сиделкой. В июле 1844 года к Ньютингейлам в Эмбли приехали с визитом важные гости из Америки. Это были доктор Самуэль Гриди и его жена Джулия. Они были хорошо известны в своей стране, и одни люди любили их, в то время как другие ненавидели. Причина такого двоякого отношения вскоре стала ясна. Их гости были защитниками рабов и делали все, что в их силах, помогая борцам за свободу рабов в Америке. Джулия несколькими годами позже написала песню для республиканской армии, которая сражалась за освобождение рабов. «Мои глаза увидят славу грядущего Господа». Таким образом, Флоренс познакомилась еще с двумя людьми, которые любили всех нуждающихся, как Кларки и Бенсоны. «Доктор Хау», — сказала она как-то вечером, после того, как они пробыли у них несколько дней, «я бы хотела поговорить с вами». «Я к вашим услугам, дорогая Флоренс», — сказал он с непривычным для уха Флоренс американским акцентом. «Рад буду вам помочь». «Так о чем пойдет речь?» Но тут Флоренс увидела, как ее мать встала из-за фортепиано и направилась к ним. «Не сейчас», — прошептала она. «Я хочу поговорить с вами наедине. Не могли бы мы с вами встретиться завтра утром в библиотеке, скажем, часов в 10?» Доктор Хау кивнул в знак согласия, и тут подошла Фанни и села рядом с ними. На следующее утро, когда доктор Хау вошел в библиотеку, Флоренс уже была там. В длинном нарядном платье, которое почти касалось пола, она была сама молодость и привлекательность.
Ее лицо было серьезным. «Простите меня за то, что я вам надоедаю своими вопросами, но я не хочу говорить об этом с кем-либо из членов моей семьи. Садитесь поудобнее, пожалуйста». Она указала ему на большое удобное кресло у камина. Доктор присел, осмотрев уютную комнату, которая была обставлена шкафами с книгами, многие из которых были написаны на иностранных языках. Книги были в великолепных кожаных переплетах. На столе стояла огромная ваза с цветами. Он подумал о том, что состоятельные англичане живут в настоящей роскоши. У них есть все, что можно купить за деньги. Несомненно, эта молодая прекрасная девушка выйдет замуж за богатого молодого человека, будет жить в собственном доме и вскоре станет такой же, как все люди ее круга. Возможно, сейчас она хочет посоветоваться с ним о молодом человеке, которого она любит. Но первый же ее вопрос удивил его. «Знаете ли вы, что католические монахини, сестры, как их называют, работают в больницах?» «Да, я знаю», — ответил он. «Как вы думаете, будет очень шокирующе, если молодая девушка посвятит себя этой профессии?» Доктор пристально посмотрел на нее. «Вы имеете в виду стать монахиней?» «Нет, я имею в виду такой девушке, как я, обучаться профессии сиделки в больнице». «Ну, для Англии это будет совершенно необычным». Он задумался на минуту, а затем добавил. «Я обратил внимание, что в Англии все необычное воспринимается большинством людей как неподобающее». Его мнение о Флоренс полностью поменялось. Было очевидно, что она представляет собой нечто большее, чем просто приятная и веселая светская девушка. Он посмотрел на ее серьезное лицо. «Мне кажется, что вы имеете в виду себя. Если вы уверены, что такой образ жизни правильный для вас путь, то ступайте по нему, следуйте своему вдохновению. Хотя, конечно, многие люди вас не поймут. Как к этому относятся в вашей семье? Они будут думать, что я хуже, чем уборщица», — улыбнулась в ответ Флоренс. «Относитесь к этому спокойно. Идите по избранному вами жизненному пути, куда бы он ни привел вас, и пусть Господь вас благословит». Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

Мы поем песню в припеве, в которой есть слова: «Жизнь прожить, не поле перейти, жизнь прожить, не речку переплыть». И действительно, жизнь человека редко услана цветами. Почитайте Библию, и вы увидите, как ее прожили даже самые благословенные Божьи избранники. Для многих из них она оказалась пустыней со жгучими песками, бушующим морем, другими словами, путем скорбей и унижений. Об этом и говорится в стихотворении «Земная жизнь». «Земная жизнь — не россыпь красных роз, а раны на ногах от острых камней. Земная жизнь — не мысли сладких грез, а в сердце боль, что сверлит постоянно. Жизнь нет, не фан, не розовый закат, это ввысь неба поднятые очи, это борьба, жестокая борьба, в молениях недоспанные ночи. Земная жизнь — это не только скорбь, а и радость пребывания в общении, в семье спасенных Богу верных чад, кто не оставит одного в сражении. Земная жизнь — это долина слез, текущих горестной, печальной рекою, но придет день, и сам Иисус Христос ее течение прекратит рукою. Земная жизнь — это на море шквал, что издевается над утлою ладьёю. Это безжалостный, девятый, грозный вал, накрыть ее желающей волною. Земная жизнь — это не звук фанфар, а гимном неба пробные аккорды. Это наш жизненный, спасительный алтарь, где должен умолиться самый гордый. Земная жизнь, конечно, это шаг навстречу жизни, настоящей, славной, передовая фронта, где коварный враг нас атакует часто, беспощадно. Земная жизнь — это триумф побед после жестоких битв и поражений. Это полученный от Господа венец за путь скорбей и горьких унижений. Жизнь не мираж в лазурных облаках, а полет дней реальных, незабвенный. В конце их Господа простертая рука и Божий зов: «Войди, благословенный!»

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

любящее Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96:10.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В нашей вчерашней радиопередаче мы объяснили значение слов «благодать» на оригинальных языках Библии. Мы отметили, что это значение связано с тем, как Бог смотрит на нас. Греческое слово означает «красота» или «расположение». Гебрайское же слово значит «красота» или «приятность». Обычной фразой, которую мы находим в Ветхом Завете, есть «найти благодать» или «расположение» в чьих-либо глазах. Мы также говорили, что в основном благодать Божья – это продукт того, как смотрит на нас Бог. Он смотрит на нас с благорасположением. Он видит нас иначе, чем других людей, которых Он не одаряет своей благодатью. Иллюстрацией этого может служить Ной. Ной нашел благодать в Божьих глазах. Бог смотрел на Ноя совершенно иначе, чем на всех остальных людей этого поколения. И как результат, участь Ноя была совершенно иной, чем участь остального мира. Все люди погибли, тогда как Ной был спасен, потому что Бог посмотрел на него с благодатью, с расположением. Это и есть главная концепция благодати. Она – способ, как смотрит на нас Бог. Как результат того, что Бог смотрит на нас, многие вещи в нашей жизни протекают не так, как бы они протекали, если бы Бог на нас не смотрел с благодатью. Наша судьба, участь, подвергнулась перемене. Она стала доброй и благоуспешной вместо злой и несчастной. Сегодня я намерен сконцентрировать наше внимание на разнице, которую постоянно делает Священное Писание. Это разница между благодатью и делами. И я хотел бы сразу указать на то, что тема этой недели является преимущественно интеллектуальной. В ней нет эмоционального элемента или чисто духовного. Вы должны употреблять свой разум. Но сама эта истина имеет два аспекта. Один интеллектуальный, а другой духовный. Но если мы будем применять наш ум, если мы будем внимательно следить, о чем мы беседуем, то из всех наших интеллектуальных размышлений мы получим духовное обогащение. Итак, мы должны теперь употребить свой интеллект, чтобы понимать разницу, которую Священное Писание делает между благодатью и делами. Я считаю, что ключевым текстом для этой темы есть послание к Ефесянам, 2 глава, стихи 8 и 9, где апостол Павел говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Обратите внимание на тот факт, что здесь имеется два положительных положения и одно негативное. Все они идут вместе. Вот два положительных положения. Благодатью, через веру. Всегда держите вместе эти два положительных положения. Благодать всегда приходит через веру. Она всегда исключает дела. Если спасение благодатью, то не по делам. Одно исключает другое. Мы не можем заслужить спасение или заработать его. Мы только можем получить спасение через веру. Этот контраст между делами и верой мы находим во всем Священном Писании. Благодать и дела – это две взаимно исключающие альтернативы. Об этом ясно говорит апостол Павел в послании к Римлянам, 11 главе, 6 стихе. Читаю. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью». Другими словами, если ты можешь заработать спасение, то оно не может быть через благодать. Если спасение по благодати, то мы не можем его заработать.
все, что приходит по благодати, в результате благодати не может быть заработано. Дальше. Контраст между благодатью и делами указывает нам на существование двух взаимно исключающих путей приобретения праведности Божьей. Один путь – закон, другой путь – Христос. Закон требует дел, Христос дарует благодать. Но опять-таки мы должны сделать выбор. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 1 главе, где Иоанн предлагает Иисуса как вечное Слово Божье, которое стало плотью. Вот что сказано в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 17 стихе. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Чтобы получить оправдание законом, то есть получить праведность через закон, мы должны исполнять весь закон в каждую минуту. Это очень важное положение. Многие люди этого не понимают. Закон, данный через Моисея, был единой обширной системой. Все предписания были даны на один раз. Все они вместе требовали исполнения, и Моисей все время предупреждал израильтян: «Вы не имеете права ни добавлять к нему, ни отнимать от него. Вы должны соблюдать закон не по части, но сразу весь закон, все его предписания». Об этом мы читаем в Новом Завете, в послании Иакова, где сказано следующее. 2 глава, стихи 10-11. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Если ты исполнишь 99% закона и не смог исполнить 1%, ты нарушил весь закон, потому что это единая неделимая система. Дальше. В послании к Галатам, 3 главе 10 стихе, апостол Павел говорит следующее. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Обратите внимание на три главные фразы или слова. «Всякий», «постоянно», «всего, что написано». «Проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Другими словами, если ты желаешь быть праведным через соблюдение закона, ты должен соблюдать исключительно все, что говорит закон. Все время, постоянно. Ты не можешь соблюсти 99% закона, а об 1% сказать, что он не представляет собой большой важности. В противном случае этот 1% перечеркнет все твои 99%, которые ты исполнил. Священное Писание говорит, что следует исполнить целый закон, если желаешь получить праведность от закона. Не исполнив одного единственного пункта закона, вы подпадаете под Божье проклятие. Сам закон произносит это проклятие. «Проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Таким образом, мы должны соблюдать весь закон, все время, постоянно. Если же нет, то никакой праведности от Бога мы не получим. Следующим важным фактом есть то, что еще никто на земле не исполнил всего закона, всегда, кроме одной личности – Господа Иисуса Христа. Вот почему в послании к римлянам, 3 главе, 20 стихе, апостол Павел говорит: «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Закон дает нам нечто очень важное. Это не праведность, не предупреждение в грехе. Но мы не в состоянии получить праведность исполнением закона. Поэтому остается только один путь. Если через закон невозможно получить праведность, то ее можно получить другим путем. Быть в Божьем благорасположении через Иисуса Христа.
Апостол Павел в послании к римлянам, 3 глава, стихи от 21 до 24 говорит: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Мы никогда не достигнем праведности соблюдением закона. Никто не мог исполнить закон. Мы должны принять только одну альтернативу, которая является Божья благодать, данная нам бесплатно. Мы ее не заработали, мы получили ее через веру, и она приходит к нам только через Христа Иисуса. Апостол Павел в послании к римлянам 10 главе 4 стихе суммирует взаимоотношения между Христом и законом, двумя путями к праведности. В послании к римлянам 10 главе 4 стихе он говорит: «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Веруя в Господа Иисуса Христа, ты не нуждаешься в законе, как источнике праведности, потому что источником твоей праведности является сам Иисус Христос. На Голгофском кресте Он приобрел праведность для каждого из нас, если мы приходим к Нему как к своему Спасителю. То, чего не мог дать человечеству закон, то сделала для Него голгофская жертва Господа Иисуса Христа. Только Он – наша абсолютная праведность». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Наши письма являются для нас воодушевлением.

От кредитора можешь скрыться ты. Отъезд к поимке лучшая помеха, но совесть, глаз, глядящий с высоты, найдет везде, куда б ты ни уехал. Нет места в мире, где бы не нашла она тебя для самообличения. Всегда живущий в атмосфере зла, ты часто ей не придаешь значения. Отделаться от совести нельзя вином, сигарой, крепким сном в постели. Она не спит, погибелью грозя, коль ты к высокой не стремишься цели. Духовное прозрение приведет к святым дверям небесного чертога. Идет назад, кто не идет вперед, катится в пропасть, кто живет без Бога. Дорогие друзья, у пророка Исаии 30:21 мы читаем: «И уши твои будут слушать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему». Какое это чудесное Божие обещание тем, кто стал лицом к Богу и открыл Ему свое сердце, приняв Христа своим Спасителем. Бог может говорить человеку через его совесть, наставлять и обличать. И поэтому дети Божии должны прислушиваться к этому голосу и всегда избирать правильный путь. Но совесть сама по себе недостаточно надежна. Через нее должен действовать Святой Дух. Совесть должна быть чуткой, чистой, доброй и непорочной. Вот тогда ее голос никогда не обманет человека. Из всех живых существ только человеку Творец дал совесть. И потому человек несет ответственность за свое поведение. Будем помнить об этом.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

0: Момент творения.
1: Божьи специалисты по опасным отходам. Окружающая среда и без помощи человека производит много вредных отходов. К ним относится и пепел лесных пожаров, содержащий радиоактивные вещества. Уран и другие радиоактивные элементы естественным образом возникают в природе и растворяются в грунтовых водах. Фреоны, производимые для морозильных систем замораживания, образуются и при извержениях вулканов. Считается, что эти вещества вредят озоновому слою Земли. В самом деле, сама окружающая среда производит намного больше вредных отходов, чем человек. Поскольку такой процесс загрязнения – естественная часть творения, следует ожидать, что окружающий нас мир изначально наделен способностью самостоятельно перерабатывать эти вредные отходы в безвредные вещества. Наука только начинает открывать, каким образом Творец заложил в творение способность решать эту проблему. Ученые выяснили, как некоторые бактерии очищают воду, содержащую растворенный уран. Бактерии одного вида соединяют фосфаты с ураном, превращая их в кристаллы фосфата урана. Эти кристаллы сохраняются в самих бактериях, не причиняя им вреда. Другой вид бактерий с помощью ферментов создает урановую руду, которая потом выводится из воды. Еще один вид бактерий расщепляет фреоны. Наш мир в самом деле прекрасно задуман и устроен. Видя, как Создатель организовал удаление вредных веществ в природе, мы учимся избавляться от вредных отходов человеческой жизнедеятельности.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96:10.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».
1: Однажды, с подлинным наслаждением рассказывая об Иешуа каждому встречному, который соглашался меня слушать, я познакомился с Иосифом. Он происходил из неверующей семьи и, как многие светские сабры, считал Танах просто историческим документом, описывающим древнюю историю народа Израиля. Он знал кое-что и о современной научной критике Танаха, не желал принимать слова буквально, как они написаны. Ему нравилось громогласно оспаривать чуть ли не все, что я ему говорил. И я уверен, что нашим оживленным дискуссиям могла внимать вся округа. «Вы меня не убедите», — восклицал он со страстью, — «что этот ваш Иешуа упоминается в Танахе. Это всего лишь выдумка христиан, которые считают наш Танах христианским аллегорическим текстом. Танах – чисто еврейская книга, совершенно свободная от христианских учений». «Конечно, это еврейская книга», – отвечал я. «Каждый язычник, который хочет быть спасенным, должен принять эту еврейскую книгу и еврейского мессию, о котором она пророчествует».

представление о том, что для того, чтобы верить в еврейского мессию Израиля, еврей должен обратиться в христианство. Напротив, это язычники, решившие последовать за Иешуа, принимают Тору, чисто еврейскую книгу. Иосиф явно представлял себе христианство по всему тому, что видел и слышал. Церковные облачения, кресты, органная музыка. Он не знал Иешуа, не знал и Нового Завета. Единственное средство спасения как евреев, так и всего человечества было ему неведомо. «Ну-ну», — отвечал он, — «вы хотите сказать, что эти христиане, поклоняющиеся своим идолам в разукрашенных соборах под звуки органа, на самом деле евреи, верующие в иудейскую религию? Если так, то должен сделать вывод, что у вас нет ни малейшего представления о том, что значит быть евреем, да и о том, что такое христианство». Эти две религии так далеки одна от другой, что никакой мост нельзя перекинуть через пропасть, лежащую между ними. И здесь я с вами согласен, Иосиф. Эти две религии не только совершенно отличны одна от другой, но и страстно ненавидят одна другую и готовы сражаться между собой до конца. По самой своей природе каждая религия враждебна к своим соперницам, потому что каждая считает себя единственной хранительницей Божьих прорицаний. Но я не обсуждаю с вами ни иудаизм, ни христианство. Иешуа не для того сошел с небес, не для того прошел свой крестный путь, чтобы познакомить нас с новой религией, которая в дальнейшем восстанет против старой ее породившей. Сам Иешуа осуждал религиозные ритуалы, лишенные всяческого внутреннего содержания, как еврейские, так и нееврейские. Вместо этого он учил, что Бог — это Дух, и те, кто действительно поклоняется Господу, должны делать это в Духе и истине. «Скажите», — Иосиф внезапно переменил тему, «а вы надеваете тефилин? Вы соблюдаете субботу? Вообще, вы настоящий еврей?» «Позвольте мне ответить на ваш вопрос по-еврейски, встречным опросом. А вы сами это делаете?» «Нет, не делаете. Но вы же при этом не перестаете считать себя евреем, не так ли?» «Вы еврей, так как родились от матери еврейки, не правда ли?» «И моя мать еврейка, понимаете?» «Еврейские ритуалы не делают нас евреями или не евреями, и от нашего культурного наследия, полученного от рождения, это тоже не зависит. Нас с вами обрезали, когда нам исполнилось по 8 дней, задолго до того, как мы были способны соблюдать хотя бы одну из заповедей. При обрезании нас никто не спрашивал, веруем ли мы в еврейскую религию, не так ли?» «Вы мне недавно сказали, что в Танахе говорится об Иешуа». Иосиф опять переменил тему. «А можете показать, где? Только, пожалуйста, не начинайте с 53 главы книги пророка Исаии». «Что ж, признаюсь, я действительно хотел начать с этого крайне важного пророчества. Но если вам так хочется, поговорим о чем-нибудь другом. Вы, должно быть, знаете историю Иосифа, сына Иакова и Рахили?» «Разумеется, Иосиф мой любимый персонаж из Торы. Моих родителей зовут Иаков и Рахиль, потому меня и назвали Иосифом». «Тогда давайте вспомним историю Иосифа, и я уверен, что вы услышите кое-что, что вас крайне удивит», — предложил я не без задора. Иосиф был возлюбленным сыном Иакова и его любимой жены Рахили. Он родился, когда Иаков был уже в преклонных годах. Иаков любил этого сына больше всех других своих сыновей и сделал для него разноцветную одежду. Другими словами, он ставил этого юношу выше всех его старших братьев, которые, естественно, заметили это особое отношение и возненавидели своего брата. Отец Иешуа тоже назвал его
сын мой возлюбленный». И его тоже ненавидели его еврейские братья и до сих пор ненавидят. «О, но это же простое совпадение!» — рассмеялся Иосиф. «Это ничего не значит». Я тоже рассмеялся. Однако любопытство Иосифа было разбужено, и на какое-то время он перестал мне возражать. Я воспользовался этим, чтобы продолжить. Иосиф был известен как сновидец. Его пророческие сны раскрывали евреям, его братьям и язычникам, фараону и его слугам, что произойдет с ними в будущем. И Иешуа тоже был пророком, предсказавшим своему колену грядущие события. Иаков, отец Иосифа, послал его к братьям с пожеланием мира. Хотя Иосиф прекрасно осознавал, что братья относятся к нему враждебно, он, тем не менее, повиновался отцу и выполнил его поручение. Новый Завет сообщает нам, что Бог Отец послал своего возлюбленного сына Иешуа в этот мир спасти его народ, евреев. Иешуа знал, чем закончится это пришествие, что его выдадут язычникам на распятие. Но он, тем не менее, повиновался своему небесному отцу, причем охотно и с любовью. Братья Иосифа воспользовались представившейся им возможностью и решили его убить. Но в конце концов передумали и вместо этого продали его в рабство язычникам-мадианитянам за 20 сребреников. Вожди евреев тоже мечтали убить Иешуа, и когда один из его учеников предал его за 30 сребреников, вожди отдали его в руки римлян. Братья Иосифа сорвали с него одежду, символизировавшую власть и превосходство, и бросили его в яму. Перед распятием с Иешуа тоже сорвали всю его одежду, а позже он был похоронен в яме, в гробнице. Занятно. Иосиф явно заинтересовался. Я как-то никогда не пробовал взглянуть на все это с такой точки зрения. Погодите, вы еще ничего не видели, пообещал я. Вскоре после прибытия в Египет Иосифу предстояло серьезное испытание, и он выдержал его с честью. Писание говорит нам, что в начале своего публичного служения Иешуа был серьезно искушаем сатаной, но он преодолел все искушения и не согрешил. Жена Потифара разгневалась на Иосифа за то, что тот отверг ее. Она отомстила ему, возведя на него ложные обвинения, хотя он не был ни в чем виноват. Иешуа тоже был безвинно наказан за наши грехи, которых он сам никогда не совершал. Иосиф провел свыше 2 лет в темнице, но потом был оправдан и поставлен фараоном на 2-ю в стране верховную должность. Иешуа провел в могиле 2 ночи и 3 дня, пока Господь не вознес его во власть и великую славу. Иосиф был назначен 2-м после фараона властителем Египта, и Иешуа был назначен царем над всеми народами, и сейчас он сидит на троне по правую руку от Господа на небесах, как написано: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Иосиф был назначен начальником над хлебными запасами. Он распределял хлеб не только египтянам, но и жителям всех стран, пострадавших от голода. И Иешуа, как хлеб жизни, питает весь мир своей милостью и милосердной любовью. Братья Иосифа пришли в Египет, чтобы купить немного пищи, так как в Ханаане свирепствовал голод, и в конце концов они предстали перед Иосифом и получили от него хлеб. Дети Израиля сегодня страдают от духовного голода. Те же из них, кто приходит к Иешуа, получают от него хлеб жизни. Иосиф узнал своих братьев, а они его не узнали.
Иешуа очень хорошо знает весь свой еврейский народ, хотя их глаза все еще слепы, и они не могут видеть его. Братья Иосифа приняли его за египтянина и разговаривали с ним через переводчика. Еврейский народ продолжает относиться к Иешуа так, словно он язычник, отказывается называть его настоящим еврейским именем и не хочет признавать его своим братом. Иосиф сурово обходился со своими братьями, пока не удостоверился к своему полному удовлетворению, что они всем сердцем раскаялись. И Иешуа все еще ждет, чтобы его семья признала свой грех против него и перестала винить его в своих несчастьях. Иосиф открылся своим братьям и сказал им: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». И Иешуа скоро откроет свое лицо детям дома Давидова, излив на них дух милости и молитвенного смирения. Тогда они воззрят на того, которого пронзили, и осознают, что продали своего брата по крови и плоти язычникам. Иосиф сказал своим братьям, чтобы они не печалились и не жалели о том, что продали его, потому что Бог отдал его в их руки, чтобы сохранить жизнь им и многим другим людям. Он сказал им: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сохранить жизнь великому числу людей». Точно так же дети Израиля не понимали, что делают, когда выдавали Иешуа римлянам на казнь. Но даже на кресте Иешуа воскликнул: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Бог обратил это в добро и использовал отвержение Иешуа евреями для того, чтобы спасти язычников. Иосиф пригласил своих братьев прийти и жить в земле Гесем, чтобы спастись от голода. И Иешуа тоже приготовил место в своем царстве для своего народа, евреев. Слушавший меня Иосиф закрыл глаза и задумался. Я понял, что он озадачен. Помолчав, он сказал: «Это действительно интересно. Я много раз читал историю Иосифа, но никогда не замечал этого удивительного сходства его жизни с жизнью Иешуа. Теперь мне трудно отмахнуться от этого сходства, как от простого совпадения. Если бы совпали одна или две детали, это было бы понятно. Но в вашем изложении похоже, что вся история Иосифа и его братьев не что иное, как отражение взаимоотношений Иешуа с его еврейским народом». Тут в комнату вошла моя мать, неся поднос с двумя стаканами горячего мятного чая и тарелкой печенья. Наш разговор явно подошел к концу. Мы спустились с небес на землю. Поговорив еще немного о том о сём, Иосиф ушел, и мы больше с ним не встречались. Потом я молился за него и просил, чтобы Господь взял его в свои надежные руки. Танах гласит, что слово Господне, которое мы говорим другим людям, не будет тщетным и наверняка достигнет цели, ради которой было изречено. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным,
но исполняя то, что мне угодно, и совершая то, для чего я послал его». Исайя 55:6-11. Верю, что придет день, когда Иосиф познает Иешуа. Народ Израиля, Богом избранный народ, понимает он это или нет. Евреи остаются богоизбранным народом, даже если отказываются или не могут справиться с задачей, для которой избраны. Наверняка придет день, когда Иешуа откроется своему народу. Тогда они примут его с раскаянием и угрызениями совести. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Захария 13:1. Это будет день, о котором говорит Павел. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Что за славный и благословенный день ожидает нас? Именно в предвидении этого чудного дня Господь призвал и продолжает призывать свой народ стать царством священником и святым народом, не замыкаться в себе, не тратить время на бесцельные раскопки останков прошлого, а быть светом, сияющим для всего мира, чтобы земля была наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Молю Господа, чтобы многие из детей Израилевых пожелали стать верными Господу и служить Мессии до того, как Он придет с громовым рыком, как лев Иуды, судить живых и мертвых. Приди же скорее, Господь Иешуа!

чтобы я обрела счастье и свободу. В жизни моей ты так часто доказывал свою любовь ко мне, и я знаю, что ты есть, ибо без тебя нет смысла жить.

Несмотря на всю бессовестность некоторых людей, совесть все же продолжает существовать в мире, хотя она не всегда руководит поступками людей. Есть люди, которые теряют способность различать добро и зло. Белое они называют черным, а черное – белым. Но обратите внимание, как быстро они замечают сучок в глазе брата своего, хотя в своем глазе не видят бревна. Значит, великий закон правды написан в каждом человеческом сердце, даже в сердце самого бессовестного человека. Лицемерие его безгранично, но и через его совесть проходит свет истины, хотя он пользуется этим светом только для обличения своих противников. Совесть даже самого бессовестного человека судит беззаконие. Бессовестные, как хирурги, вскрывают отвратительные гнойники мира. Это удивительно, но Евангелие нас предупреждает об этом. Когда Спаситель говорил человеку: «Врач, исцелись сам», он этим не хотел сказать, что больной врач не может дать спасительного совета другому больному. Может быть, этот совет не спасет его самого, но тот, кому он дал совет, может выздороветь. Оттого Иисус Христос и не запретил книжникам и фарисеям учить народ. Иногда полезно слушаться и фарисеев. «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Многие учителя, даже будучи сами фарисеями, могут говорить нечто нравственно полезное. И если бы мы обратили внимание на то, что говорят о нас наши недоброжелатели, то правда Божия была бы, я думаю, ближе к нам. Но беда в том, что мы не хотим пользоваться суждениями своих недоброжелателей. А они-то хорошо видят наши слабости. У них в этом отношении наметанный глаз и чуткая совесть. Они слепы только в отношении самих себя. Злобой своей они вредят лишь самим себе, а относительной своей правдой они могут оказать нам услугу. Но мы не любим пользоваться правдой наших врагов. Посмотрите, как совсем неплохо антирелигиозники осуждают теплохладность и неискренность некоторых верующих, но сами они от этого не делаются праведнее. Если бы эти люди сказали себе: «Вот, мы броним верующих за то, что они и материальны, и эгоистичны, но разве мы лучше их?» Если бы они применили свою совесть к самим себе, я думаю, что они увидели бы свет Божий и стали бы верующими, и помогли бы верующим стать лучше. Но надо уметь пользоваться критикой и безбожников, не полагая надежды на их исправление. Обращение человека от правды относительной и отвлеченной к правде внутренней, абсолютной, истинной, совершается тогда, когда человек анализирует сам себя, применяя к себе ту мерку, которой он мерит поступки других. Тогда он начинает видеть себя в свете нравственной истины и обнаруживает свою собственную тьму, относительность и даже ничтожность своего нравственного света. Это делает его внутренне правдивым. И все критерии добра и справедливости, которые он раньше прилагал к другим, он начнет применять прежде всего к себе. И вместо того, чтобы осуждать других, он станет им помогать и всех жалеть. А осуждать будет лишь себя. Ему захочется все свое познание добра применить к себе. Это будет для него интересным и единственно нужным. Так обращается внутреннее существо человека к Богу. Нравственно пробудившаяся душа его творит святой суд над собой и обращается ко Христу за прощением и спасением. Если бы люди свое познание добра обратили прежде всего на самих себя, какая чистая энергия добра явилась бы миру? Мудрый Исаак Сирин сказал: «Люби грешника, но ненавидь дела его». А мы? Мы ненавидим грешников, но сами любим грешные дела. Человек так изобретателен в оправдании своего зла. Естественно, нельзя быть равнодушным к добру и злу. Мы ответственны и за свою жизнь, и за окружающих нас людей. Но борьба со злом должна всегда вестись в духе добра, а не зла. Таков закон высшего добра.
Божья цель есть всегда добро, даже во всей его строгости. Божья правда направлена ко спасению человека, а правда человеческая, двойственная, полудобрая или совсем недобрая, смешанная с неправдой, часто ранит и убивает людей. Совесть можно извратить и сжечь ожесточением. Но удивительно, что всякий дикарь и всякий цивилизованный человек знает, где правда. Человек может иссушить абстракциями или техникой свой ум, ожесточить гордыней или партийностью свое сердце, может забраться на свои ничтожные, кажущиеся ему высокими, ходули житейского тщеславия, ходить с маской на лице даже перед близкими своими, но сердце и такого человека способно видеть правду. Смотрите, как даже самые безнравственные люди могут разбираться в недостатках окружающих. Люди, неверующие в Бога, отрицающие реальность нравственного мира и своей души, прекрасно знают, в чем заключается нравственная чистота. Человек, далекий от нее, замечает даже малейший намек на нечистоту в человеке, который хочет быть служителем чистоты. Поистине, можно сказать, что ангелы управляют совестью людей, а демоны седлают их волю. Но я удивляюсь другому. Я удивляюсь совести человека. Как она сияет даже в самой глубокой тьме. Вот вам свидетельство и доказательство того, что существует единая для всех правда. Существует душа, Богом сотворенная для нравственной жизни. Бог вложил в сердце человека совесть, свет его души. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Злобные обличают злобу. Нечистые вооружаются против нечистоты. Лицемерные громят лицемерие. Лживые обвиняют друг друга во лжи. И в этом кипят люди, города и страны. Какая нравственная энергия всюду видна в борьбе против зла, в кавычках. Трещат радиоприемники, мелькают телеэкраны, пестрят газетные страницы. Все возвещает ложь врагов. И жуткое в своем зле человечество выслеживает, вышучивает, обличает, клеймит ложь, выдаваемую за правду, не замечая того, что оно клеймит себя, высмеивает себя и проклинает себя. Даже восстающие против Духа Святого скрежещут зубами, в кавычках, против зла. Но зло от этого не уменьшается, напротив, оно увеличивается в мире. От холостой борьбы с ним зло не исчезает, а возрастает. Оно уже обступает человечество, захлестывая обличаемых и обличителей. Словно былинные богатыри, люди и коллективы рубят, в кавычках, злую силу друг в друге. А она все возрастает и удваивается. Разрубит человек силой своего зла другое зло пополам. Двойное зло является. И таким образом злая сила обступает человечество со всех сторон. Бедный человек, как играют тобой духи тьмы? Как пользуются они даже твоей совестью, чтобы отстранить тебя от истины, пришедшей на землю во Христе? Зло толкает людей на путь лишь внешних отношений, только периферийной борьбы за правду. Сущность материализма не в доктрине, а в этом таинственном повсеместном тяготении ко внешней тьме. Но совесть всегда будет светильником в ночи, и отношением совести к истине будет решаться судьба каждого человека.

Духовные размышления на каждый день. Вот число главных войск, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулова по слову Господню. 1 Паралипоменон 12:23. Храбрые мужи Давида. Господь подверг Саула, не раз проявлявшего непослушание, последнему испытанию, но он, увы, пал. 1 Царств, 15 глава. И все же Бог позволил ему продолжать царствовать, призвав при этом Самуила помазать на царство Давида. Отмеченный послушанием и любовью к Богу, юный Давид одержал невероятную победу над великим Голиафом. Но после этого его стал преследовать Саул, и Давид убежал в Раму к Самуилу. Вскоре Давид поступил в школу Бога, чтобы усвоить важные уроки этих лет гонений. И к нему присоединились многие. После того, как по приказанию Саула были убиты 85 священников, оставшийся в живых сын первосвященника Авиафара бежал к Давиду. В первой книге Паралипоменон это предоставлено с точки зрения благодати Бога. Давида публично помазали на царство в Хевроне, который был построен за 7 лет до Цоана в Египте. Цоан олицетворяет мудрость мира, мудрость же Бога, проявлявшаяся в том, чтобы иметь себе сынов, предшествовала любому плану мира. Хеврон был подходящим местом для того, чтобы Давид был помазан царей и чтобы царство перешло от Саула к нему. В этом были задействованы все колена Израиля. Колено Иуды, из которого был сам Давид, упомянуто первым, наряду с коленом Симеона, проживавшим на той же территории. За ними шли сыны Левия и Вениамина, колено Саула. Все они были за нового царя.

Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лице свое, двумя ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля

любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96:10.

дорогие друзья! Мир вам! Рада приветствовать каждого из вас на волнах Радио МВИ. В эфире программа «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Как хорошо, что у нас есть возможность хотя бы этот час остановиться среди суеты, побыть вместе, услышать добрые слова, передать приветы родным и просто подарить кому-то немного тепла. В течение этого часа будут звучать ваши поздравления, пожелания и ваши любимые христианские песни. Возможно, именно сегодня чье-то сердце особенно нуждается в поддержке, ободрении или просто в напоминании о том, что Бог рядом. Присоединяйтесь к эфиру, оставляйте ваши заявки, мы с удовольствием их исполним. Позвонить или написать можно на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Также можно отправить смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Через наш веб-сайт radiomv.com можно также оставить заявку, в чате по трансляции на YouTube, если вы с нами там, и через приложение Radio MV также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Ждем звонков сообщений, с радостью передадим ваши поздравления и поставим в эфир ваши любимые музыкальные композиции. Оставайтесь с нами. А в начале часа хотелось бы поделиться с вами небольшим размышлением на остаток этого дня. Прочту из Евангелия Марка, 16 глава, 15 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Мне нравится мысль, высказанная Мартином Лютером. «Проповедуй так, чтобы люди возненавидели либо тебя, либо свои грехи». В действительности, сегодня многие оставили проповедь Евангелия. Для нас стало нормой после собрания в церкви бежать и окунаться в свой привычный и полный забот и хлопот мир. Но не так живут те, кто горит в сердце по Богу. Мы приходим в церковь, чтобы поклониться Богу и вдохновиться, а потом мы идем в мир, чтобы проповедовать Евангелие. И наша проповедь не только словами, но и делами любви и веры. Некоторые стали весьма застенчивыми, и им некомфортно говорить о Боге. Кто-то вообще не видит в этом смысла и необходимости. Мол, и так уже все слышали и все знают. У кого-то просто нет ни желания, ни времени. Я часто думаю, чем занимался бы Иисус, если бы пришел. Но на самом деле Он даже и не уходил. Он так и остался в нас силой Святого Духа. И сегодня напоминает и побуждает верных своих встать и идти, нести благую весть этому миру. Церковь переживала периоды сна и дремоты, но сегодня время проснуться, встать и идти. Давайте проживать свой каждый день для Господа. И предлагаю сейчас прослушать музыкальную композицию «Бесконечной любовью» в исполнении Марка Мельничук и Петра Бальжик.

Друзья, напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей», и наш эфир продолжается. Если у вас есть желание передать привет родным, друзьям, поздравить кого-то с важным событием, или же вы просто желаете услышать вашу любимую песню, мы с радостью ждем ваших звонков, сообщений. Телефон в студию 425-296-78-29. 425-296-78-29. По этому номеру можно звонить, а также отправлять смс-сообщения и сообщения в WhatsApp. И также у нас есть номер только для смс-сообщений. Это 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, вы можете написать в чат по трансляции на YouTube, если вы слушаете нас там, через наш веб-сайт radiomv.com. Также можно оставить заявку в социальных сетях Radio MV и через приложение радио также можно оставить заявку, позвонив или написав нам. Присоединяйтесь к эфиру, передавайте свои приветы, добрые пожелания, и уже совсем скоро ваше сообщение прозвучит в этой программе. Ну а мы начинаем наш прямой эфир, и первое поздравление на сегодня. С днем рождения поздравляем Юлию Шпартко. Дорогая Юленька, от всего сердца желаем тебе Божьих благословений. Пусть Господь хранит тебя, укрепляет и наполняет твою жизнь миром, радостью и своей благодатью. У тебя очень доброе сердце, и пусть Господь воздаст тебе во сто крат за твою любовь, заботу и внимание к людям. Пусть все добро, которое ты даришь другим, возвращается к тебе Божьей милостью и теплом. В Слове Божьем написано, притчи 11 глава, 25 стих. «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». С любовью вас, Юля, поздравляет Валентина Миранчук. Желаю, чтобы для вас прозвучала в подарок очень хорошая песня. Юлия, мы также вас сердечно желаем поздравить и с днем вашего рождения, пожелать вам обильных Божьих благословений, счастья, радости и всего самого прекрасного в ваши дни жизни. Ну а в подарок для вас поставлю песню Зои Гловацкой «Благослови меня, Иисус». Пусть будет для вас благословением.

Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что в эфире прозвучала музыкальная композиция Зои Гловацкой «Благослови меня, Иисус» в подарок для именинницы Юлии Шпартко. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. С днем рождения поздравляем Саутину Надежду Андреевну, которая проживает в Беларуси в городе Телеханы, а также 20 мая свой день рождения празднует Ольга Николаевна Грещения, проживающая в Сиэтле. Ей исполняется 85 лет. Дорогие Надежда Андреевна и Ольга Николаевна, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Пусть Господь и дальше хранит вас, укрепляет, поддерживает и наполняет сердце миром и благодарностью. Пусть Божья рука ведет вас через все дни жизни, а Его любовь и милость никогда не оставляют вас. Желаем на память и в благословении оставить несколько стихов из Священного Писания, Псалом 138, стихи с 1 по 10. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Этими словами вас Надежда и Ольга поздравляют Василий и Лилия Кот, проживающие в городе Телеханы, Беларусь. И желаю, чтобы для вас, именинницы, в подарок прозвучала песня «Сердце матери». Мы также сердечно присоединяемся ко всем поздравлениям. Поздравляем вас, Надежда и Ольга, с днем вашего рождения. Желаем вам обильных Божьих благословений. Пусть Божья рука будет над вами во всех путях жизни, а Божья благодать никогда не оставляет вас. И прямо сейчас для вас, сестры, в подарок будет звучать следующая песня «Сердце матери» в исполнении Натальи Братниченко.

Друзья, только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция «Сердце матери» в подарок для Надежды Саутиной и Ольги Грещения. Если вы только присоединились к прямому эфиру и также желаете оставить свою заявку на поздравление или музыкальную композицию, все еще есть время это сделать, вы можете позвонить или написать на номер 425-296-78-29 или же отправьте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки через наш веб-сайт radiumv.com, в чате по трансляции на YouTube или через приложение радио. Также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Ждем ваших звонков, сообщений. Ну а следующая заявка у нас от Александра Алиферчик. Он желает, чтобы в ободрение для сестры Любы Стебаковой прозвучала песня «Божью милость вижу я». Пусть Господь укрепит, поддержит и наполнит сердце миром и надеждой. Слушаем эту песню прямо сейчас вместе с вами, Люба Стебакова. Божьих вам благословений!

Только что у нас в эфире прозвучала песня «Божью милость вижу я» в ободрении для Любы Стебаковой. А продолжая прямой эфир, озвучу следующее поздравление, которое отправляется в Южную Каролину. 17 мая был день рождения у Станислава Максимовича Лосик, который проживает в штате Южная Каролина. Дорогой Станислав, от всего сердца поздравляем тебя. Желаем всего самого доброго, радости, мира, любви, крепкого здоровья, успехов в работе

и обильных Божьих благословений. Пусть Господь хранит тебя, укрепляет и ведет по своим путям. И пусть в твоем сердце всегда будет благодарность Богу и мир Его присутствия. На память для тебя оставляем стихи из Священного Писания, Псалом 120. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Пусть Господь будет твоей помощью и защитой во все дни жизни». С любовью вас, Станислав, поздравляют мама Василина и все родные, которые говорят, что очень вас любят. И желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала песня группы «Сион» «С днем рождения». Мы также вас, Станислав, сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь благословит каждый ваш день. И для вас в подарок будет звучать следующая песня «С днем рождения» в исполнении группы «Сион».

Песня «С днем рождения» в исполнении группы «Сион» прозвучала в подарок для именинника Станислава Максимовича Лосик. А далее в продолжении эфира озвучу следующую заявку. «Мир вам, дорогие! Поставьте, пожалуйста, псалом «Любовь Христова, она как солнце» в исполнении Петра Пац. Сердечно благодарим радиослушателей из Канады. Исполняю вашу просьбу и ставлю прямо сейчас эту песню в исполнении Петра Пац. «Любовь Христова, она как солнце». Пусть будет благословение для каждого слушателя.

Любовь Христова, она как солнце. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Сегодня с днем рождения поздравляем брата Николая Шипедько. Дорогой брат Николай, сердечно поздравляем вас с этим особенным днем. Желаем вам обильных Божьих благословений, крепкого здоровья, радости, мира и благополучия в каждом дне. Пусть Господь и дальше укрепляет вас, наполняет своей благодатью, мудростью и любовью. Пусть Божья рука хранит вас и вашу семью, а Его милость сопровождает вас на всех жизненных путях. Желаем вам долгих, счастливых и благословенных лет жизни в Божьем мире, под Его охраной и в радости служения Ему. Также для вас на память оставляем стихи из Священного Писания, Псалом 91, стихи с 13 по 16. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». С любовью, уважением и молитвами вас поздравляют Церковь «Твердое основание» города Эверетт, а также все родные и друзья. Желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Хай ваша нива щедро золота». Также поздравляем вас, Николай Шипедько, с днем вашего рождения, Божьих вам благословений, ответа на молитвы и всех благ в вашей жизни. Подарок для вас прозвучит следующая песня «Хай ваша нива щедро золота». Еще раз с днем рождения!

0: Только что у нас в эфире прозвучала песня в подарок для именинника Николая Шипедько. А далее озвучу еще одно поздравление. Желаю поздравить с днем рождения Товганюк Любу. Дорогая Люба, пусть Господь благословит твой Новый год жизни, наполнит его миром, радостью и своим присутствием. Пусть Господь укрепляет тебя, хранит и ведет по своим добрым путям. Пусть Божья милость сопровождает тебя в каждом дне, а сердце всегда остается благодарным и наполненным надеждой. С любовью вас, Люба, поздравляет семья Шаповал. Мы также вас, Люба, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения, пожелать вам радости, Божьих благословений и всех благ в вашей жизни. Подарок для вас прозвучит песня в исполнении семьи Гульчук «Желание боящихся Бог исполняет». Еще раз с днем рождения вас, Люба!
1: Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их.

слушатели, на этом наша программа «Встреча друзей» подходит к завершению. И напоследок у нас по просьбе радиослушателей прозвучат еще две песни. Александр Алиферчик желает услышать песню «Буду петь о милости великой», а завершит программу песня «Без Иисуса все вокруг печально» в исполнении братьев из Михайловки. Будем слушать эти две песни прямо сейчас. А я на этом прощаюсь с вами. Пусть Господь благословит каждого из вас, хранит вас и дарует мир и радость вашему сердцу. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире!

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Творцу, Создателю Вселенной, я поклонение несу за то, что солнце светит в небе, за пение птичек на лугу, за то, что Он украсил землю такой невиданной красой. К Нему иду с благоговением, достоин славы Он большой. Пусть песню эту, не смолкая, поет Ему душа моя, что солнце свет не угасает, и маков красные поля. Хвала Ему, Он мой Создатель и Господин души моей, достоин славы жизнедатель во всей вселенной от людей.

Дорогие дети, мы идем с вами быстрыми шагами вперед. И те из вас, которые слушают наши программы от начала, должны помочь тем, кто только теперь начал слушать их, и напомнить о том, что мы говорили раньше. Придет время, когда мы будем повторять все сначала, а пока нам нужно идти вперед. Мы говорили в прошлый раз о том, как египетский фараон наконец позволил израильтянам выйти из Египта в пустыню для богослужения и принесения жертв. Исход их был поспешным, ничего нельзя было брать с собой громоздкого, тяжелого, идти нужно было налегке. Даже тесто женщины не успели испечь, и только в дороге на открытом огне пекли лепешки без сдобы. Я объяснила вам значение крови на косяках дверей израильтян и значение их выхода из рабства в поспешности, с которой они покидали Египет. У нас нет времени повторять все сначала, но если у вас есть связанные с этим вопросы, я охотно отвечу вам в последующих программах, если вы напишете мне. Моисей и Аарон вели народ через пустыню, но не они избирали путь. Бог шел с ними и сам показывал им, куда идти. Днем он шел в виде большого облака, которое медленно шло впереди и направляло народ, а ночью в виде огненного столба. И когда нужно было всем отдохнуть, облачный или огненный столб останавливался, и все отдыхали до тех пор, пока Бог не давал сигнал к сборам в дальнейший путь. Днем и ночью израильтяне могли смотреть на облачный или огненный столб и говорить: «Наш Бог с нами и указывает нам путь». После того, как народ покинул Гесем, Бог вел его в направлении Черного моря. Там, на берегу, они расположились станом и отдыхали. Вдруг кто-то закричал: «Армия фараона гонится за нами! Нас заберут в плен или убьют!» Люди оглянулись, и вот действительно, армия фараона гонится за ними. Перед ними было море, которое никак невозможно было переплыть без кораблей или хотя бы лодок. А позади была армия фараона, с которой они не могли бороться, потому что не имели вооружения. Израильтяне ужасно испугались и просто не знали, как им поступить. Они в страхе ожидали конца. Сначала они начали упрекать Моисея за то, что привел их на это место и озлобил против них фараона. «Зачем ты вывел нас сюда? Лучше бы мы были рабами фараона в Египте, а теперь мы погибнем». Но Моисей не был виноват. Он шел за облаком, и оно привело его сюда, и с ним весь народ. Моисей обратился к Господу за помощью, и Бог сказал, чтобы он поговорил с народом и успокоил его, потому что все они плакали от страха. Моисей обратился к народу и сказал: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите сегодня, вы уже не увидите вовек. Господь будет побеждать за нас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл свой и простри руку свою на море и раздели его, и пройдет народ через море по суше. Я же ожесточу сердца египтян, и они пойдут за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и на колесницах и всадниках его, и узнают египтяне, что я Господь». И двинулся ангел Господень, шедший перед станом израильтян, и стал позади стана, и столб облачный тоже стал позади израильтян между станом египтян и народом израильским, и так оставался всю ночь, и был мраком для одних, и освещал ночь для других. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды, и пошли израильтяне через море, как по суше, и воды бились стеною по обе стороны их. Погнались египтяне и вошли в средину моря, все кони, колесницы и всадники фараона. И на рассвете поглядел Господь на египтян из столба облачного и огненного, и привел в замешательство стан фараона, и отнял колеса у колесниц, так что они с трудом тащились по песку, и решили египтяне бежать от израильтян, потому что увидели, что Бог их защищает, сам свой народ. И тут сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, и на колесницы их, и всадников». И простер Моисей руку на море, и к утру вода возвратилась на свое место, а египтяне бежали навстречу воде. И так Господь потопил всю египетскую армию в тот день.
А сыны Израилевы прошли по суше, на другую сторону моря, и увидели они руку Господа могучую и сильную, и убоялись Господа, и поверили Моисею, и воспели вместе с ним песню благодарения Богу. Некоторым людям эта история кажется сказкой, но это только потому, что они не знают силы Божией или не верят в нее. Один человек даже сказал однажды, что никакого чуда тут вовсе не было, а просто в известное время года море так сильно мельчает, что через него можно просто переходить вброд, потому что в нем всего несколько сантиметров воды. Все это он говорил для того, чтобы умолить могущество Бога и устранить возможность чуда. Один же верующий человек ответил ему так: «Если то, что ты говоришь, действительно так, и море не было глубже нескольких сантиметров, тогда я еще больше восхищаюсь могуществом моего Бога, который мог утопить всю египетскую армию в нескольких сантиметрах воды». Дело в том, что люди смотрят на Бога как на человека и меряют его способности своими мерками. Но если бы Бог был измерим нашими мерками, он не был бы Богом. А если он Бог, тогда для него нет ничего невозможного, и создавший море и сушу, не в силах ли управлять ими так, как ему угодно? Подумайте об этом, дети. А я вам прочитаю теперь небольшое стихотворение. «Ты говоришь, что в мире нет чудес. Естественно, понятно все повсюду. Но я твоим словам в противовес скажу, что все вокруг сплошное чудо. Луны сияние, трели соловья, движение волн и утренние росы, мерцание звезд, журчание ручья, семян, посевы, жатвы и покосы, пчелы упорный кропотливый труд, и чаек крик, что бурю предвещает, и аромат цветов, и птичьих гнезд уют, песчинка в море, и гора большая. Чудесно все, лишь только потому, что мы постичь не можем мироздание. Тот двигатель, что жизнь дает всему, сокрыт от ограниченного знания. Но больше всех божественных чудес то, что ты сам живешь, стремишься, дышишь. Умом пытливым поднял ряд завес, и жаждой знания рвешься дальше, выше. С себя начни и вникни, и познай. Чудесный мир в тебе самом сокрытый. В душе твоей найдешь и ад, и рай, и жизни клад Творцом в тебя зарытый. И чудо вдруг с тобой произойдет. Небесный свет твою осветит душу, источник новой жизни в ней забьет, который зной житейский не иссушит. И то, что ты обычным называл, совсем в ином тебе предстанет свете. И если ни пред чем ты шапки не снимал, ее ты снимешь перед чудом этим. Самое великое чудо происходит в душе человека, когда он начинает верить в Бога и получает спасение и прощение грехов. Самые плохие и грешные люди становятся добрыми и милыми, отзывчивыми и полезными. Пьяницы перестают пить, воры не желают больше красть. Когда я уверовала в Господа, у меня совершенно изменился взгляд на жизнь и отношение к греху. То, что было приятным, стало отвратительным. А то, над чем смеялась, приобрело смысл и содержание. Библия стала понятной и глубокой. И чем больше я читаю ее, тем больше нахожу в ней духовных богатств, которых не замечала раньше. Возрождение души человека совершает Бог. И оно есть чудо, самое великое чудо. Но нужно, чтобы человек хотел, чтобы оно с ним произошло, и просил об этом Бога, и Бог охотно совершит его в вас. Без этого чуда преображения сердца и души, вы не сможете жить с Господом вечно. Вот почему важно пережить его, и вот я почему говорю вам о нем. Может быть, завтра я уже не смогу говорить с вами, и потому я спешу сказать вам как можно больше, каждый раз, когда имею эту возможность.

0: Глава 4. Владик, ожидая Сергея, у его дома прыгал с одной ступеньки на другую.
1: «Сережка, поторопись! Мы опоздаем!»
0: Наконец Сергей вышел. Он выглядел уставшим и немного грустным. Мальчики отправились в школу. Обычно они охотно рассказывали обо всем друг другу, но сегодня оба молчали. Через некоторое время Сергей спросил:
2: «Твои родители часто ссорятся?»
0: Немного подумав, Владик ответил:
1: «Да, вообще-то нет, но иногда они ссорятся. Однажды папа даже так хлопнул дверью, что стекло разбилось, но потом они снова любят друг друга».
2: «А мои постоянно ссорятся. Вчера вечером мама сказала, что больше так жить не может».
0: Сергей посмотрел на Владика.
1: «Я так боюсь, что они разведутся. Сашины родители тоже разошлись. С тех пор он видится с папой только раз в 2 недели».
0: Сергей засопел носом. Владик искоса взглянул на него.
2: «Да, Сергей действительно очень расстроен. Да и как ему не печалиться?»
0: Владик не знал, как утешить друга.
1: «Может быть, твои родители скоро помирятся», – произнес он. Однако его слова звучали не очень убедительно.
0: В школе сегодня все началось не так, как обычно. Надежда Владимировна, их учительница, нарисовала на доске большое синее облако. А потом удобно села за свой стол и посмотрела на детей.
3: «Кто из вас видел сегодня приятный сон?»
0: Рука Ани мгновенно взлетела вверх.
3: «Я!»
0: Ваня тоже поднял руку. И Света, и Миша.
1: И Владику очень хотелось поднять руку, но он никогда не помнил свои сны. Они просто улетучились из головы.
0: Владик собрался было придумать сон. Но Надежда Владимировна задала уже следующий вопрос.
3: «Вам только ночью что-то снится? Или бывает, что вы и днем грезите? Есть ли у вас что-нибудь, чего вы себе очень-очень желаете и постоянно думаете об этом? Что-то, о чем вы можете сказать? Это моя мечта».
0: Владик посмотрел на Сергея, но тот, казалось, не очень внимательно слушал. Надежда Владимировна подошла к синему облаку на доске, взяла мел и стала рисовать на облаке. 2 лица, улыбающиеся друг другу. Миску с едой, собаку.
3: «Видите?» – спросила она. «Мечта – это не обязательно новая игрушка. Для одного ребенка это друг, с которым он может вместе смеяться. Для другого это может быть немного риса, чтобы утолить голод. Для третьего – домашнее животное».
0: Надежда Владимировна отложила мел и дала каждому ребенку по большому листу бумаги. 22 ребенка могли теперь нарисовать свою мечту.
3: «Можно мне взять твой красный карандаш?»
1: «Что?»
0: – поднял голову Владик. Он был так занят своим рисунком, что не услышал Сергея.
3: «Можно мне взять твой красный карандаш?» – повторил Сергей.
1: «Конечно!»
0: Владик посмотрел на Сережкин рисунок. Там, обнявшись, стояли мужчина и женщина. Рядом с ними мальчик. Все трое улыбались. «Это Сережина мечта!» Владик его сразу понял. – По сравнению с этим, его собственная мечта показалась ему совсем ничтожной. На лице Владика было нарисовано животное с длинными ушами. Владик еще пририсовал к нему коричневый ящик с решеткой и зеленый бугорок.
1: «Мне так хочется иметь кролика. А папа говорит, что я еще слишком маленький, чтобы правильно ухаживать за ним. Но это не так».
0: «Нет», – слабо улыбнулся Сергей. Владик хотел ударить Сергея в бок, но тут к ним подошла Надежда Владимировна.
3: «Ну как, мальчики, вы готовы? Сейчас мы развесим рисунки, и потом каждый сможет рассказать о своей мечте».
0: Вскоре классная комната превратилась в страну грез с множеством цветных рисунков на стенах. По дороге из школы Сергей чувствовал себя уже намного лучше. Рисование подняло ему настроение. Зато голова Владика была полна тяжелых мыслей.
1: «Все эти пестрые рисунки – это только мечты?»
0: Ваня нарисовал своего дедушку улыбающимся и с трубкой во рту.
1: «Но почему Ванин дедушка такой больной и, возможно, скоро умрет? А Сергей? Почему его родители не перестают ссориться?»
0: Что-то тут все-таки не так. Придя домой, он увидел маму в саду.
3: «Владик, сегодня такая хорошая погода, я хочу развесить белье во дворе. Поможешь мне немного?»
0: Владик чуть было не начал ворчать, но потом вспомнил, что он может при этом спросить маму о несбывающихся мечтах.
3: Развешивание белья сегодня затянулось.
0: У Владика тысячи вопросов, а у мамы не так много ответов.
3: «Да», — заметила мама, — «это действительно так. В этом мире не всегда светит солнце, и живут не только счастливые семьи и радостные дети. Есть и больные дедушки, и ссоры, и смерть. Есть светлое, что нас радует, но есть и темное, что делает нас печальными. У одних детей есть все, а другие вынуждены голодать. Это действительно несправедливо».
0: Владик нахмурился.
1: «Но я не хочу так. Я хочу, чтобы все было хорошо, чтобы никто не умирал и никто не грустил».
3: «Да», — согласилась с ним мама, — «Бог все так и задумал. Поэтому когда-нибудь Он совершит что-то совсем новое у нас, людей, и с нами, людьми. Тогда никто не будет болеть, и никто больше не умрет. Тогда не будет ни ссор, ни голода, и вообще ничего злого не будет. Это будет Божье царство».
0: Владик удивленно смотрел на маму.
3: «А самое прекрасное, — добавила она, — то, что мы будем у Бога, мы будем с Ним, как мы с тобой сейчас». Она обняла Владика, и тот крепко прижался к ней.
1: «Скоро ли это будет, мама?»
3: Этого мама тоже не знала. Немного подумав, она сказала: «Но кое-что от Царства Божьего мы чувствуем уже сейчас, когда мы молимся о Сергее, или когда ты выслушиваешь его, если он грустный, или когда мы помогаем голодным детям, или когда просто любим друг друга».
0: Белье развивалось на веревке. Мама подняла пустую корзину.
3: «А ты, Владик, что нарисовал в школе?»
1: «Кролика!» — воскликнул сын. «Я ведь уже давно мечтаю о кролике!»
3: «Ах, вон как!» — улыбнулась мама. Глава 5. Осенняя листва шуршала под ногами Владика. Он то бежал в припрыжку, то кружился, взметая под ногами желтые листья. На душе у него было легко от того, что он помог маме убрать со стола, сделал домашнее задание и теперь мог смело идти играть. Сергей, его самый лучший друг, уже, наверное, ждет его. И, конечно же, там уже и Аня с Ленькой. Проходя мимо соседних домов, он то и дело заглядывал через забор. Перекосившаяся беседка Владимира Ивановича все еще стоит. Интересно, выдержит ли она следующую бурю? У Веры Семеновны на дереве сидит толстая серая кошка. А на деревьях за высокой живой изгородью и в самом деле еще красуются желтые и красные яблоки.
0: Владик с любопытством раздвинул ветки.
1: «О, полный сад яблок! Как аппетитно они выглядят!» «Здравствуй, мальчик! Хочешь яблоко?»
0: Владик совсем не заметил пожилую женщину с улыбкой, шедшую ему навстречу.
1: «О, да!» – воскликнул он. «С удовольствием!» «Ну, тогда заходи и выбирай себе, какое хочешь!»
0: Владик прошел через калитку и осмотрелся.
1: «Какой красивый сад!»
0: Ветви яблонь сгибались под тяжестью плодов, а под деревьями был целый ковер из красных и желтых яблок. Пока Владик с наслаждением ел яблоко, старушка рассказывала ему немного о себе.
1: «Знаешь, в прошлом году здесь жил еще мой сын, и он, естественно, помогал мне собирать урожай. Но его пригласили работать в США, и теперь он, конечно, не может приехать только из-за того, что яблоки созрели. А мне самой с этим не справиться. Видимо, яблоки теперь достанутся птицам».
0: Владик представил себе тысячи птиц на деревьях.
1: «Как жалко», — сказал он. «Яблоки очень вкусные».
3: «Возьми с собой несколько штук», — предложила женщина. «И заходи ко мне, когда тебе захочется».
1: «Спасибо».
3: Владик сунул в карман куртки несколько краснощеких яблок. «Это для моих друзей, а я еще обязательно зайду к вам».
0: Довольный, он зашагал дальше. Внезапно он остановился. Ему в голову пришла гениальная мысль, и Владик пустился бежать. Сначала налево вдоль Цветочной улицы, потом направо на Солнечную. Возле двери многоэтажного дома он изо всех сил нажал на кнопку звонка. В окне появилась голова Сергея.
1: «Спускайся быстро! У меня отличная идея!» – позвал Владик.
0: 10 минут спустя по улице уже бежали 3 ребят и 1 девочка. Бежали так быстро, что листья разлетались во все стороны. Солнечная, Цветочная, Ломоносова. Вот он, этот дом. Владик осторожно нажал на старый звонок. Послышались шаги, и дверь открылась. Старушка удивленно посмотрела на детей.
2: «Здравствуйте, дети! Здравствуй, Владик! Ты привел своих друзей? Хотите еще яблок?»
0: Дети отрицательно покачали головой. Аня весело улыбнулась.
1: «Знаете, — объявила она, — мы яблокоуборочная команда. Это Владика идея. Он сказал, что вы сами не справитесь с уборкой яблок».
2: «Точно, — добавил Владик. — Дайте нам только корзины и лестницу, а мы сделаем все остальное».
0: Старушка была очень тронута.
4: «Детки, вы на самом деле хотите мне помочь? Вы просто золото. Подождите здесь». «Ах, нет, пойдемте со мной в подвал. А между прочим, меня зовут Таисия Михайловна».
0: Владик представил своих друзей.
2: «С конским хвостом это Аня. Того большого звать Сергей, а темноволосого в кепке Леня».
0: «Очень приятно», — улыбнулась Таисия Михайловна. Открыв старую тяжелую дверь, она стала спускаться в подвал, а за ней 4 ребят. Подвал имел настоящий свод, и там можно было увидеть множество интересных вещей. Тяжелые глиняные кувшины, старые-престарые запыленные бутылки, несколько мышеловок, одна из них с мышью, огромная бочка, примерно 20 удочек, череп животного.
1: «Здорово!» – прошептал Леня. «Интересно, это череп волка?»
2: «Ах, дети, вы так сильно не присматривайтесь. Здесь только пыль, паутина да старая рухлядь. Ну вот и корзины, а вот и ящики».
0: Вместе они вынесли все наверх. Лестница уже была в саду, так что можно было начинать. Сначала были собраны все яблоки под деревьями. С этим ребята справились быстро, как-никак их 4. Затем очередь дошла до больших деревьев.
2: «Я полезу наверх и буду бросать вам яблоки», – предложил Владик.
1: «Почему же?» – возмутился Сергей. «Я намного лучше лазаю по деревьям».
2: «В чем дело, ребята?» – вмешалась Аня. «Мы же можем меняться. Будем лазать на деревья по очереди, ладно?»
0: И работа у ребят заспорилась. Сорвать, бросить, положить в корзину. Дети работали сноровисто. Душистые яблоки наполняли одну корзину за другой.
1: «Это приятная работа», – подумал Владик. «Не то, что накрывать на стол или убирать комнату».
0: Правда, возникли и проблемы. Некоторые яблоки висели на самом краю веток, и до них невозможно было дотянуться.
1: «Ах, если бы у меня были обезьяньи руки!» – сетовал Сергей.
0: Он сидел с Леней на самом высоком дереве, а Аня с Владиком стояли внизу и ловили яблоки.
2: «Дети, осторожней!» – крикнула им Таисия Михайловна. «Эти яблоки оставьте лучше птицам, им нужен корм».
0: Ребята перешли к следующему.

0: Смеялась Аня с верхушки дерева. Но, наконец, спустилась и она. Вместе с Сергеем они попытались отнести корзину в дом.
1: «Нет, мы не справимся», – пыхтя сказал Сергей. «Может, лучше попросить моего папу? Он очень сильный, он сделает это в два счета».
2: «О да, мой, наверное, тоже поможет», – присоединился Владик.
1: «Таисия Михайловна, можно мы завтра снова придем, чтобы убрать остальные яблоки?»
0: Старушка кивнула.
3: «Ребята, я даже не знаю, как вас благодарить. Вы такие славные. Нет, знаете, как мы говорили раньше? Первостатейные».
1: «Первостатейные? Звучит интересно», – засмеялись ребята. «До свидания, Таисия Михайловна, до завтра».
0: И дети отправились по домам. Владик всю дорогу бежал в припрыжку, насвистывая и напевая.
1: Удивительно, что работа может доставлять такое удовольствие. Дома он чуть не сбил с ног папу, который как раз пришел с работы. «Папа, представь себе, я сегодня по-настоящему работал! 1000 яблок! Таисия Михайловна была так рада!»
0: Папа даже не успел что-либо сказать насчет темноты, позднего возвращения и переживаний за него. Владик воодушевленно рассказывал, и когда он наконец перевел дух, подошла мама, и он начал рассказывать все сначала.
2: «Вот это да!» – удивилась мама.
1: «И вы сделали все это сами?»
4: «Ну, конечно, мы же не маленькие!» – воскликнул Владик.
0: Света посмотрела на него с завистью.
5: «Вы никогда не берете меня с собой, когда делаете что-нибудь интересное. Завтра я тоже хочу пойти с вами».
0: «Знаешь что?» – сказал папа. «Ты пойдешь с нами, когда мы вместе с другими папами понесем тяжелые корзины в погреб Таисии Михайловны». Он взглянул на Владика. «Вы поступили прекрасно. Я горжусь тобой».
1: «Как ты до этого додумался?»
5: «Сам не знаю», – просиял сын, улыбаясь до ушей.
1: «Иногда такие идеи просто прилетают ко мне. Может быть, с неба?»
0: Сегодня на ужин была лапша. Наполнив свою тарелку в третий раз, Владик вдруг засмеялся.
1: «А Бог говорит, первостатейный!»
0: «Что?» – ошеломленно переспросил папа.
1: «Ну, вы же всегда говорите, что Бог радуется, если мы делаем то, что Он хочет. Эту уборку яблок Он, конечно же, хотел. А Таисия Михайловна говорит, первостатейный, если ей что-то очень нравится. Это такое старое слово!»
0: Мама с папой громко рассмеялись.
4: «Возможно, Бог говорит первостатейный, и здорово, и молодец, потому что Он радуется тебе».
0: Глава 6. Сегодня воскресенье. К тому же особое воскресенье – день жатвы. Отовсюду в церковь идут дети со своими родителями. В руках у многих из них корзины или пакеты, полные яблок, картофеля, салата и разных других превосходных овощей и фруктов. Каждый несет с собой что-то из того, за что он хочет поблагодарить Бога. Один мужчина несет даже огромную тыкву. Владик и Света тоже идут не с пустыми руками. Света набила свой маленький рюкзак грушами, она их очень любит. А Владик взял с собой две толстые кальраби – одно яблоко от Таисии Михайловны и большую серую коробку. Папа с любопытством спросил, что там внутри, но Владик не выдал своей тайны.
1: «Просто что-то, за что я хочу поблагодарить Бога», сказал он, зажав таинственную коробку под мышкой и не разрешая никому ее трогать.
0: Когда папа с мамой, Светой и Владиком вошли в церковь, зал был уже полный. Впереди около кафедры стояло множество корзин, наполненных фруктами и овощами. Оранжевая морковь выделялась на фоне зеленых кочанов капусты. Были там также букеты цветов, початки кукурузы и даже банка шоколадного масла. Света поставила свою корзинку в самый дальний правый угол, а Владик засунул за нее свою коробку. Наверху он положил кальраби и яблоко. Все это он проделал очень осторожно. Мама вопросительно взглянула на папу, но тот лишь пожал плечами и посадил Свету к себе на колени.
1: Церковь наполнилась людьми, и

Нужно было немного потесниться. Владик, вытянув шею, посмотрел, на месте ли его коробка. Да, все в порядке. И вот заговорил пастор Олег Петрович. С гитарой в руках он сегодня выглядел не так торжественно, как всегда. «Дорогие дети, дорогие братья и сестры, сегодня у нас настоящий праздник, день жатвы. Сегодня мы с вами хотим поблагодарить Бога. За что мы можем Его поблагодарить? За яблоки, за хлеб, за картофель фри с кетчупом, за морковку, за конфеты!» – кричали дети, перебивая друг друга. Олег Петрович взял несколько аккордов на гитаре, чтобы восстановить тишину. «Молодцы! Вы назвали уже очень много. Все это относится к питанию, но у нас есть гораздо больше, за что мы можем благодарить Бога». «Правильно», – подумал Владик, слегка вытянув шею. Его серая коробка стояла все еще на прежнем месте. Сидевшая рядом с ним Света выкрикнула. «За мою куклу!» «За маму!» – прошептал папа, бросив нежный взгляд в ее сторону. У детей было еще много других идей. Ночевка у бабушки, гоночный автомобиль. Затем все вместе под аккомпанемент гитары и флейты спели песню. Это было прекрасно. В конце пения послышалось легкое царапанье, совсем тихое. Владик оцепенел. «Серая коробка, все ли там в порядке?» В это время пастор Олег Петрович поднялся на кафедру. «Знаете ли вы, что мы каждое воскресенье просим Бога, чтобы Он дал нам все эти прекрасные вещи, которые вы сегодня назвали? Ведь мы произносим вместе молитву «Отче наш», а там написано «Хлеб наш насущный дай нам на этот день». Это и ежедневный завтрак, и чтение хорошей книги перед сном, и то, чем мы охотно делимся с теми, кто не имеет всего необходимого для жизни». Вдруг снова послышалось царапанье и шорох. Пастор на мгновение удивленно умолк, но потом продолжил свою речь. Владик старался слушать проповедь, но это было не так-то просто. Серая коробка стала передвигаться. Владик беспокойно заерзал на скамейке. Папа сморщил лоб. Олег Петрович продолжал рассказывать, за что еще можно благодарить Бога. Но тут все перестали его слушать. Кальраби и яблоко полетели на пол, а серая коробка быстро задвигалась. «О, ужас!» – пробормотал Владик. Из-за морковки выглянули два длинных уха. «Барсик!» – вскричала Света, в восторге вскочив со скамейки. Мама с трудом удержала ее. «Зайчик! Кролик! Какой милый!» – кричали наперебой дети. Барсик ненадолго остановился у кочанов капусты. Затем, схватив морковку, он спрятался за толстую тыкву. «Владик, ты что?» Папе вдруг все стало ясно с таинственной коробкой. Владик покраснел до корней волос. Ведь он только хотел поблагодарить Бога за Барсика, о котором он так долго мечтал, и который в одно прекрасное утро вдруг появился у них в доме. Наконец в зале все утихли, и пастор Олег Петрович смог продолжить. «Кролик тоже как раз получил то, что ему нужно для жизни. Сегодня, наверное, даже немного больше, чем обычно, не так ли?» Пастор бросил веселый взгляд на Владика. «Бог тоже желает нам только добра. Он дает нам не только один бутерброд, но как минимум два, да еще с шоколадным маслом». Барсику позволили кормиться весь остаток богослужения. А потом началась шумная погоня между церковными скамейками. Какой кролик пойдет добровольно в серую коробку? Но в конце концов одному большому мальчику удалось поймать беглеца. «Ну ты даешь, Барсик!» – погладил кролика счастливый Владик и посмотрел на папу. Папа улыбался. Владик облегченно вздохнул. «Папа не сердится. Барсик на месте. А Бог, конечно, понял эту историю с кроликом. В этом Владик не сомневался».

0: классе, где училась Линда, на стене появилась интересная таблица под названием «Будьте здоровы». Учитель хотел, чтобы ученики относились внимательнее к своему здоровью. Он предложил в течение месяца отмечать в таблице, какие меры они предпринимали для своего оздоровления. Таблица состояла из нескольких столбцов, таких как «делаю зарядку», «чищу зубы», «ем фрукты», «умываюсь перед сном» и так далее. Самым прилежным учитель пообещал вознаграждение. Первым призом была большая коробка красок с тремя кисточками. Она предназначалась тому, кто заполнит все клеточки в таблице. Ученики, которые заполнят только 2 или 3 квадратика, получат в награду хорошую зубную щетку. В конце месяца большинство учеников уже не рассчитывали на коробку с красками. Только Линда, а также ее лучшая подруга Мария и еще 2 девочки были прилежными и мечтали о награде. Осталось всего 2 дня. Линда торопливо ставила галочки в квадратиках напротив своей фамилии, как вдруг вспомнила, что забыла утром почистить зубы. Ее рука задрожала, лицо стало багрово-красным. Как же такое могло случиться? Она быстро поставила галочку в колонке «Чищу зубы».
1: «Я же всегда чистила, я никогда не забывала», – горевала Линда. «Это нечестно», – ныло у нее внутри. «Я прилежно выполняла все требования. Я следила за тем, чтобы вовремя ложиться спать, всегда мыла руки перед едой. Неужели я потеряю приз только потому, что всего 1 раз забыла почистить зубы? Это несправедливо!»
0: Заполнив таблицу, Линда побежала в умывальную. Ей пришла в голову идея хорошенько прополоскать рот, а вечером почистить зубы 2. Линда пыталась убедить себя, что она все сделала честно, но на совести у нее было неспокойно. Наконец уроки закончились, и Линда поспешила домой. Она надеялась, что ей станет легче, если перед глазами не будет той злополучной таблицы. Дома Линда сразу пошла в ванную и почистила зубы.
1: «Теперь можно не переживать. Почищу зубы еще перед сном, и все будет хорошо», – подумала она.
0: Но хорошо не стало. Линда думала о своей проблеме до самого вечера. А когда они по своему обычаю всей семьей собрались помолиться, отец прочитал удивительный текст. «Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога». Словно луч света озарил бедное лицо Линды. Она поняла значение этих слов. Для нее сегодня большое сокровище – это коробка с красками. Сколько беспокойства оно принесло ей. Не лучше ли получить зубную щетку и быть радостной и довольной? Уже в постели Линда решила, что утром подойдет к учителю и расскажет ему о своем проступке. 1 квадрат в ее таблице должен остаться пустым. Утром Линда едва устояла перед искушением отказаться от своего решения. Несколько минут она боролась с собой, но потом вспомнила вчерашнее беспокойство и твердо решила поступить честно. Когда учитель вручил Линде зубную щетку, она искренне улыбнулась. Словно песня в ушах у Линды звучал библейский стих, который она выучила вчера вечером. «Лучше немногое при страхе Господнем, чем большое сокровище и при нем тревога».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Христианам из 6 главы, от 10 стиха по 18. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наше брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злый и, все преодолевши, устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молите за во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Я уверен, братья, сестры, вы много раз слышали разные проповеди из этого текста. Я сам проповедовал из этого текста на разные темы. Сегодня тема наша будет «Три щита». Щит в английском мове называется «shield». Я думаю, по-немецки, или брат указал, тоже «shield», только мягче произносится. Из этого одного стиха, а паче всего возьмите щит веры. Я буду говорить на эту тему «Три щита». Первым щитом для христианина является Слово Божье. Конечно, ниже там написано и меч духовный, который есть Слово Божье. Слово Божье есть меч духовный. Слово Божье также есть щит. Потому что Слово Божье нам говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божье. Понимаете? Так написано. Разница только между этими выражениями заключается в том, что Слово Божие как меч поражает. Слово Божие как щит отражает. Слава Господу! Когда Иисус был в пустыне искушаем, Он отражал Словом Божьим нападение. Слово Божие для нас – так говорит Господь. Слава Ему. Многие из вас переживали, были испытываны, были допрашиваемы в казематах КГБ. Я слышал от некоторых. Некоторые прибегали к защите или к щиту Слова Божия, слов Христа, некоторые к словам Ленина и проиграли. Но те, которые защищались словами Христа, выиграли. Слава Господу! Аминь, братья! Нам, верующим, не даны слова Ленина защищать, но слова Христа – да. Так написано. Так говорит Господь. Дорогие, когда Павел писал это послание, он был в филиппийской тюрьме. Он был в городе Филиппах в тюрьме. И его охранял день и ночь воин. И он, когда писал, он видел воина перед собой. Из воина писал это. У воина был и шлем, и был меч, была на нем бронь. И с этого он писал. И поэтому он употребляет все эти выражения или эти слова. Начиная из шлема спасения, и так дальше, и так дальше. Все это христианину нужно. Нужно. Я, Господь позаботился. Я говорю, если человек позаботился, сделал, чтобы более было безопасно, тем более Бог. Я. Когда мы живем в согласии со Словом Божьим, исполняем его, храним его, оно хранит нас, оберегает и защищает нас. Хвала Богу! Братья, сестры, я уже говорил, еще раз скажу, если Бог оправдывает, никто не обвинит. Никто не обвинит. И если Слово Божие нас обвиняет, никто нас не оправдает. Никто. И поэтому, если мы живем в согласии со Словом Божьим, оно оправдывает нас. Имя Христа оправдывает нас. И никто не обвинит. Хотя я говорю, мы будем иметь обвинение, но обвинить никто не может. Слово Божие есть «да» и «аминь». И оно имеет силу и власть в наших устах, особенно когда оно произносится под вдохновением и помазанием Святого Духа. Слава Богу! Поэтому я вам скажу предостережение. Кто бы ни был служитель Божий, если отсюда проповедует Слово Божие, да еще под вдохновением и помазанием Святого Духа, будьте осторожны его критиковать. Будьте осторожны. Потому что можете навлечь на себя очень ужасные последствия. Он говорит Слово Божие, не он, но Слово Божие. И оно имеет силу. Слово Божие производит реакции, Слово Божие спасает. Я видел, братья, я видел многие, множество людей, обращенных под влиянием, под действием Святого Слова. Такой маленький, простой человек его проповедует, и Бог повелел во Христе таким людям, как мы, проповедовать Евангелие. А он спасает, слава ему, он спасает. Когда произносится, я говорю, Слово Божие в устах человека под вдохновением и помазанием Духа Святого. Мы знаем, что сатана, дьявол, Люцифер есть враг Божий. Он всегда был враг Божий. И враг всякого добра, всякой истины. Он есть создатель греха, творец лжи. И его вражду против Бога и помазанников Божьих мы видим везде. Читаем 1 Иоанна 3:8. Написано, для чего явился. В английском переводе это слово лучше сказано. Manifested. Лучше сказано. Сильнее слово. Son of God. Manifested. Явился. Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Хвала Богу. Я для чего, для этой цели явился. Я. Поэтому, дорогие, каждый человек есть по стороне или Бога, или дьявола. Иисус принес освобождение человечеству. И мы видим две воюющие силы. Святой Бог, святые ангелы и святой Божий народ. С одной стороны. И с другой стороны Люцифер, его падшие демоны и его падший народ. Поэтому для народа Божия есть всеоружие Божие. О чем мы читали. Я всего говорить не буду, потому что там есть много чего, и в одной проповеди я вам не скажу. Моя тема – три щита. И я сказал об одном щите – Слово Божие. Конечно, хорошо, братья, сестры, когда мы на вышине, когда мы на горе Фавор, горе Преображения. Я знаю, когда я обратился к Господу, и на седьмой день моего обращения Он крестил меня Духом Святым, то еще колени не прикоснулись к полу, как уже изливалась благодать, и я думал, так всегда будет. Но оно не так, правда? Не так. Бывали мы и бываем на горе Преображения, но мы бывали и в долине тени смертной. Мы бывали и бываем верующие в долине плача, я ее перешел. Когда молишься, и кажется, твоя молитва только до потолка, и кажется, небо сделано из меди или из цемента, и в то время, как никогда, нужно стоять на Слове Божьем, что говорит Господь. Он нам дал этот щит, защищаться Словом Божьим. Хвала Господу! Аминь, братья! Мы, верующие люди, дети Божьи, имеем на это право. Слава Богу! Я вам когда-то, кажется, упоминал, у нас в Канаде был транзитный лагерь, это значит переходной. Я его посещал. Раздавал брошюрки, там Евангелия. И так иду по коридору вечером после работы и слушаю, как там говорят внутри. Если говорят по-русски, по-украински или по-польски, то я заходил туда. Я так услышал, открыл дверь, полная комната людей, мужчины, все мужчины. Я имел в портфеле, в сумке брошюры, Евангелие, и сказал, кто я ей, почему я пришел. Знаете, началась беседа. И один из них, который так сказал, я был сержантом армии, хотел показать свой ум перед всеми, и хотел с меня посмеяться, насмеяться с меня. Ну, он говорит, ты веришь, что Бог есть всемогущий, правда? Кажу, да. Ну, если ты так веришь, и если так, то скажи мне, ответь, может ли Бог создать такой камень, чтобы и сам не поднял? Все, знаете, затаили дыхание и слушают, что же я отвечу. Я внутри так взмолился, и Бог моментально дал мне ответ. Сразу. В сердце. Сразу дал мне ответ. И я говорю ему, знаешь, друг, Слово Божье говорит нам, что всякое доброе даяние исходит от Отца Света. Правда? Всякое доброе даяние. Так написано. Всякое. От Отца. Всякое доброе даяние, в которого нет ни тени перемены. Нет изменения и тени перемены. Но я говорю, глупостями Бог не занимается. И вы знаете, когда я это сказал, все подняли его на смех. Он хотел с меня посмеяться, но начали с него смеяться, и он начал менять тему, чтобы это скорее отстранить. Бог поругаем не бывает. Так говорит Господь, слава Ему. Дети Божьи, что бы ни было, у нас есть щит. И нашим щитом Слово Божье. Аллилуйя. Оно нас оправдывает. Я говорю, когда мы ходим в согласии с Ним. Если оно обличает нас, слава Богу, нужно каяться. Правда? Горе тем людям, которых Слово Божье ни Дух Святой не обличает. Горе им. Бог их оставил. Но когда обличает, то слава Богу. Надо, значит, привести в порядок. И оно будет нас оправдывать. Благословен Господь. Аллилуйя. Бывают у детей Божьих. Я говорю, имея опыт, уже 40, около 5 лет, иду за Господом и с Господом, всего пережитого. Бывают такие моменты, темно вокруг, все темно, я говорю духовно. И тогда нужно применять этот щит, Слово Божье. Особенно в наши дни, как я вам уже упоминал, и вы хорошо знаете, некоторые так званые христиане употребляют или берут часть стиха из всего контекста. Часть стиха. Как и дьявол тоже употреблял, часть брал для своей пользы. Часть, как уже я упоминал, плоть и кровь Царствия Божия не наследуют. Да, так написано. Но к чему написано? Правда? Бог смотрит на сердце, только на сердце. Но, дорогие, как я уже говорил, Бог все видит. На сердце, потому сказано, что его никто не видит. Один Бог видит. И не только видит сердце, но Он видит помыслы сердечные. Бог поэтому так сказано. Но вот часто люди этим защищаются, я говорю, беря только часть из всего контекста. И роблят на этом теорию свою, или вероучение. Но мы верующие называемся верующие полного Евангелия. Мы верим у весь контекст Библии, правда? Или особенно Евангелия. И можем защищаться Словом Божьим, этим щитом, когда, я говорю, мы ходим в согласии с Ним. Оно оправдывает нас. И Павел говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Если Бог за нас, кто против нас? Правда? Ничто не устоит. Никакое оружие не устоит. Когда мы, говорю, основываемся на Слове Божьем и живем по Нем. Хвала Господу. Идем дальше. Идем к второму щиту. Вторым щитом мы читаем в 12 главе Откровения 11 стих. Они победили его, дьявола, дракона, кровью Агнца и словом свидетельства своего. Победили. Кровью Агнца. Наш второй щит или шильд есть кровь Христа. Я вам упоминал, в Аргентине там некоторые братья наши трудятся, я там был много раз, тоже проповедовал. Есть некоторые провинции, как Чако, там сплошная брухерия, или по-немецки хексерай, волшебство. В одном месте я проповедовал, и был приближенный человек, присутствовал там на том собрании. После собрания он подошел к нам. Найбольше они действуют, эти волшебники, на таких людей. Потому что эти люди не под покровом крови Христа. Они еще действуют. Когда человек уверовал, обратился, Господь спас. И когда он уже под покровом крови Христа, они не имеют над ним силы. Но над приближенными имеют еще силу они. И этот мужчина подошел к нам и говорит, я сижу в собрании, я слышу голос. Но я как бы в тумане, как бы в чаду. Я не могу понять, где я есть и что со мной происходит. Мы за него молились. В этом самом месте трудится молодой брат Эдуардо Фиалковский. Он сам из волынских чехов. Родился уже в Аргентине. Обратился когда-то, лет 17 назад, я там проповедовал в другой провинции, он и группа других обратились к Господу. Он там теперь пресвитер. И вы знаете, что 6 волшебников согласились. Как некогда мы читаем, 40 согласилось не есть, не пить, пока не убьют Павла, знаете. И вот эти заклялись. 6 истребить этого брата, который проповедует Евангелие, мешает им. Они вступили в завет с сатаной. А в них есть такое, если они не сделают то, что они сделали обет, он должен погибнуть. И не только погибнуть смертью, но так его, как лопнет надвое. Лопнет. И вот когда я был теперь недавно, последний раз, то 6 из них погиб. Уже 6. 5 раньше, 6 с этих волшебников, которые заклялись истребить этого молодого брата, который проповедует Евангелие, а он еще проповедует, слава Господу. Дорогие дети Божьи, я упоминал вам, есть такие нападения сатанинские. Я их переживал. И можете вы переживать, кто не переживал. Вам ничто не поможет. Один есть щит, кровь Христа. Этот щит никакая демонская сила не пронзит. Слава Богу. Не забудьте это. Я вам упоминал, я был 2 раза под гипнозом. Когда был в ужасных болях 2 раз. Первый раз это была гипнотистка профессиональная, которая ест хлеб с этого. Выступает в театрах и цирках. Она пришла в наше собрание специально проверить, испытать, в ком сильнее дух. У ней или в Дмитрии. Знаете? И я благодарю Господа, что в этом маленьком человеке дух победил духа в ней.
2: Аллилуйя! Слава Богу! Второй раз я был в болях, в сильных болях, и доктор пришел, говорит, я могу удалить эти боли гипнозом. Я говорю, доктор, гипноз от дьявола. Я согласен всю жизнь страдать в болях, но быть в воле Божьей. Но этого я не принимаю. Он говорит, я не верю в это. И вы знаете, перед тем, как он применил гипноз, я призвал кровь Христа. Я говорю, Господи, Господи, что он будет делать, я не знаю. Но я предаюсь, я под покров крови Христа, от темени головы до стопы ноги. И когда он применил на мне гипноз, он его ударил, и он помешался. Тот человек помешался, доктор. Мне его жалко. Нам скажу, братья, что такое кровь Христа. Его жена имела огородик. Через дорогу жила волшебница. Часто приходит, и сестра ей давала то петрушки, то морковки, то цибульки, то, знаете, все, салатки. И однажды она пришла и говорит к сестре той нашей, ты мне столько сделала добра, разреши мне сделать что-то. Сестра говорит, мне ничего не нужно, я все имею. Она говорит, let me tell you your future, или разреши сказать твой цукунфт, или будущность. Сестра говорит, мне не нужно, я знаю. Я знаю. Но все-таки я тебе скажу. Сестра говорит, не надо. И как они стояли во дворе, друг против друга, она начала идти в свой сеанс, как они там идут, а сестра, жена пресвитера, в это время говорит, а я призвала в сердце кровь Христа. Когда я призвала кровь Христа, она остановилась. Я слов не говорила, но внутри, в сердце, только призвала кровь Христа. Она остановилась и говорит, зачем ты то сделала? Сестра говорит, а что я сделала? Я ничего не сделала, не делала, я вот стою. Говорит, ты знаешь, что ты сделала? Зачем ты то сделала? А она, сестра говорит, ну я ж ничего не делала, я ж вот стою здесь. Но ты, говорит, знаешь, что ты сделала? Ну что такое, в чем дело? Она говорит, как только ты призвала кровь Христа, стала стена между тобой и мною от земли и до неба и разделила нас. Тот, что делает кровь Христа. Братья, это свидетельство того самого Духа, который свидетельствовал Христу. Я знаю тебя, ты Сын Божий. Аллилуйя. Он знал, кто Христос. И он знает, что кровь Христа имеет силу. Дорогие, я пережил много. Говорю с опыта и со Слова Божьего. Вы попадаете или можете попасть в такое положение. И молитесь, нет выхода. Призывайте кровь Христа. И никакая темная сила не пронзит этого щита. Благословен Господь. Слава Ему. Аллилуйя. Это великая истина. Наш щит, упование, кровь Христа. И я говорю, сегодня, слушай, молодое поколение, я везде бываю. К сожалению, говорю, многие из них так хотят попасть в рай, в небо, но обойти Голгофу. Обойти, сделать путь шире и обойти Голгофу. Но я говорю вам на основании Писания, никто не попадет в небо, в Царство Божье, если не через Голгофу. Аллилуйя, благословен Господь. Мы оправданы, спасены и сделаны святы только заслугами Сына Божия Иисуса Христа. Хвала Господу. Аминь. Вы знаете, сегодня есть много религий. Я не хочу их именовать, вы знаете, которые верят в святых, но в мертвых святых. Я им не раз говорю, читайте вы послание Павла, Ефесянам, Филиппийцам, Коринфянам, и Павел пишет святым, находящимся там, в Ефесе или Филиппах, или Коринфе, святым. Я говорю, каким святым он писал, живым или мертвым? Конечно, живым, правда? Конечно, живым. Значит, есть святые живые. И я вам скажу свой секрет. Я приехал в Форцгайм к святым у Форцгайма. Хвала Господу. Мы имеем общий язык, мы имеем общие понятия, и мы можем вместе преклонить колени и прославить того же самого Бога. Слава Ему. Кровь Христа соединила нас. Братья, кровь Христа соединила нас. Недавно я проповедовал в Баффало. руководящий сидел так, как здесь брат сидит. И я говорю: братья, мы должны быть едины по троим причинам. Я сказал, какие. Первое, мы искуплены одной и той самой ценой. Мы стремимся в одно и то самое место, и мы имеем того же самого врага все. А он говорит: пожалуйста, брат, повтори, я не успел записать. Я повторил. И он записал. Эти три должны соединять нас. Все мы, какой бы нации ни были, мы искуплены той самой ценой крови Христа, стремимся в то самое место, и один у нас и тот же враг – дьявол. Помните это. И это должно нас объединять. Слава Господу! Аллилуйя! Я – кровь Христа. Благословен Иисус. И благословено имя Его. Его победили кровью Агнца и словом свидетельства своего. Так написано. Я – твердое основание Божье стоит. 2 Тимофея 2:19. Господь знает своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне. Я? Для того, чтобы устоять против силы тьмы, нужно быть под покровом крови Христа. Это единственное безопасное место на земле. Я не хочу выходить из дома своего или из этого дома без покрова крови Христа. Я говорю, многие богатые люди, особенно в Америке, поделали много великих и глубоких убежищ от атомной войны. Но это не убежище. Убежище – покров наш, кровь Христа. Это беспечное место. Аминь. Слава Господу. Идем дальше. Третий щит. Читаем Иакова 5:16. Я часть стиха цитирую. Много может усиленная молитва правильно. Третий щит для народа Божия – это молитва. Молитва. Братья, много может. Мы имеем факты, что Слово Божие как со Старого, так и Нового Завета, а также своей жизни. Когда я был первый раз в Бразилии, мы с братом Алешей Москаленко там разъезжали много, проповедовали. Он, конечно, не знал, что он скоро уйдет. И подарил джип, которым мы ездили, как вы говорите, вездеход, одному брату, он украинец, Антонио Михалишин, тоже служитель, отдал ему джип, чтобы тот проповедовал, ездил. Однажды утром говорит Антонио: устал утром, смотрю, запасного колеса нет. Ночью кто-то украл. А там колесо утерять не точно здесь. За такое колесо там надо полгода работать. Полгода. Знаете, что делать? Обращаться к полиции, она не поможет. Что делать? Вы знаете, этот Антонио говорит, сказал такие слова: я возьму этого вора под колени. То все. И он взял его под колени. Вы знаете, прошло 2 дня, на третий день утром, один юноша котит колесо и говорит: дядя, заберите ваше колесо, оно не дает мне покоя. Не дает покоя. В Южной Америке мы решили снабдить 2 братьев автомобилями. Потому что брат один обслуживает свыше 40 общин в одной только провинции, Чако, и транспорта нет. Транспорта нет. Там автобус проедет, может, 2 раза в неделю, но ему нужен. И мы решили, заказали автомобиль, один автомобиль, который брат имел, дали ему, а другой заказали. Я дал 8 000 долларов за вдаток. И решил, или договорились мы каждый месяц посылать по 5 000, пока сплотим. Я послал 5 000 долларов в июне месяце кабелем или же телеграммой, на второй день деньги там были. Вы знаете, проходит июль, август, и к сентябрю денег не отдают. Знаете, это лакомое дело. А там очень много воров в Аргентине. Очень много. И вот что делать? Я обратился в банк, через который послал, сказал, у меня копия, у них копия есть. Они мне говорят, да, мы сделали все, что мы могли. Мы послали теперь на милость их. Те, которые в банке работают, кто там, не знаю, но кто-то возжелал присвоить эти деньги. Вы знаете, и эти деньги я позычил, я занял, у меня не было. И в таком положении куда обращаться? Говорят мне, пускай там обратятся в федеральную полицию. Ну что же это? И вы знаете, я закрыл комнату свою и стал на коленях перед Господом. И говорю, Господи, Ты Бог, Ты повелел киту дважды. На каком Ты языке ему говорил, я не знаю, но кит Тебя понимал и повиновался. Раз сказал ему проглотить Иону, второй раз сказал ему, повелел выбросить Иону. Правда? Я говорю, Боже, Ты повелел воронам, на каком языке Ты давал Твое повеление, я не знаю, но вороны Тебя понимали и повиновались. Правда? Я говорю, Ты повелел на знакомом языке буре и волнам, морю, и они немедленно повиновались и утихли. И я, как служитель Твоего Евангелия, Господи, прошу Тебя, дай повеление тем людям отдать деньги. Я так Богу сказал. Вы знаете, через 3 дня я звоню туда, к брату, и он полный радости говорит, брат, автомобиль отдали и гроши отдали. Слава Богу! Слава Господу, братья! Это старый метод, старый щит, но он помогает. Но он помогает. Мы можем сказать нашему отцу. Правда? Слава Господу! Это очень важно. Бог дал нам это. Этот щит. Первое Слово Божие, второе – кровь Христа и молитва. Знаете, сегодня у нас есть власти. Часто они защищают, где нужно, но не везде могут. Но в те времена дети Божьи, верующие, церковь была многогонимая. Никто не хотел, как и было в Советском Союзе под коммунизмом, то самое. Может быть, только теперь в большем масштабе. Знаете? И вот пришли апостолы к церкви и сказали, братья, сестры, нам запретили даже упоминать об имени Иисуса. Запретили. Что будем делать? Пошли на колени. Мы читаем в 4 главе Деяния. Как они воззвали, как возвысили свой голос. И говорят, Господи, люди нам так сказали, а что Ты скажешь? И он говорит, я слышу вас, потряс этим местом. И люди пошли, Божьи люди, и говорили Слово Божие с дерзновением. Я люблю это слово в русском языке. Отважно, с дерзновением. Бог отвечает, хвала Господу. Братья и сестры, Бог еще отвечает на молитвы. Это богатство наше. Я думаю, ничто иное так не укрепляет веру, как ответ на молитву. Правда? Слава Богу! Вы пережили, я пережил. Много раз было в семье, в собрании, или где, в ином месте. Были ужасные положения, но Бог вывел нас. Слава Ему! Одну ночь мне Господь показал нашего среднего сына, он убит. 3 сына, знаете, в юношестве все переболели на мотоцикле. И в одну ночь я вижу сон, я вижу эту хайвей или автобан, эту дорогу. Все видел во сне. И он был убит, наш сын. Это говорю во сне. Я встал и говорю жене. Говорю, мама, и он еще был тогда не обращен. Говорю, мама, наш сын Дэнни в опасности. И вы знаете, мы стали на колени. Мы вручили его Богу, окружили его нашими молитвами. И там, на том месте, был убит, но не наш сын. Так случилось, они вдвоем ехали на мотоциклях, тот и тот. Дорога открытая, едет перед ними большой ластер, как вы говорите, грузовик. И что-то едет медленнее, чем обыкновенно. Вони не знали, в чому діло, але перед цим грузовиком був маленький автомобіль, який сигналізував поворачувати наліво. Вони цього не бачили. Но шофер на грузовике видел, и поэтому ехал медленно. И один то другой, тот, хочет перегонять. И когда он пустился в обгон мотоциклов на 750 кубиков, знаете, с места рвет 100 километров, а тот круть налево, и он затормозил, и подняли его без сознания. Это было место нашего сына. Но мы оградили его молитвой, и Господь сохранил его жизнь. В скором времени мы молимся, идет пророчество. Вы услышите хорошую, приятную весть. И вот только прошло, может, два дня, телефон ночью.

Тот, что я цитировал, много может усиленная молитва праведного, там говорит нам об Илии, что он был человек подобен нам. Обыкновенный человек, не супермен, обыкновенный. Но помолился, и Бог ответил. Помолился и говорит, дождя не будет только по слову моему. Такое дерзновение имел человек. Вы знаете, мы обязаны слушать Бога. Но то удивительно в Библии, очень удивительно, и не всегда мы понимаем, что были времена и есть времена, когда Бог слушает человека, слава Ему. Были люди на земле. Были то Моисей, был Авраам, или Илия, или Церковь Христова, сегодня мы есть. И Бог Небесный слушает людей. Слушает. Господь говорит Аврааму, я истреблю за беззаконие эти города, Содом и Гоморру. Авраам стоит и говорит, Господи, неужели праведный сделает неправедных? А может быть там 50 праведников? Господь говорит, я не истреблю. И мы видим, Авраам стоит и ходатайствует за тот город, фактически там был его племянник. Ходатайствует. И Бог слушает. Слушает Авраама. И до тех пор, пока Лот не вышел из Содома и Гоморры, не полился дождь. Так что, братья, этот огненный и серный, сестры, не падайте духом и не падайте в панику. Если там был один праведник, и Бог не излил огня и серы, тем более в Форзайме или в другом месте, еще есть больше, чем это. Слава Господу! Слава Ему! Людей, которые молятся, которых Бог слушает. Хвала Господу! Когда мы посмотрим на себя, кто-то вымолил меня, кто-то вымолил вас. Правда? Кто-то вымолил. И мы были упрямые. Может быть, кто не такой, но большинство мы были упрямые. Мы не покорялись, но те люди не сдавались. Но стучали в небо, и Бог нас спас. Слава Ему! Аллилуйя! Средство старое, но оно действует. Аллилуйя! Хвала Иисусу! Дорогие, где победа наша? На коленях. Победим на коленях, победим везде. Нет? Если проиграем на коленях, или вернее поражение получим, получим везде. Не забудьте этого. Нет? Не забудьте. Если будем молиться, обращаться к этому средству, к этому щиту, Господь не защитит ли своих вопиющих к Нему день и ночь, написано с вопросом? Конечно, защитит. Слава Ему. Аллилуйя. Нужно, если есть проблема, будет ли то в доме или в церкви, усильте молитву. Не осуждение. Я говорю, не всякие разговоры. Усильте молитву. Бог знает, как вывести. Бог знает так, чтобы было хорошо нам, всем хорошо. Он знает. Хвала Ему. Он знает. Мы часто можем ошибиться, но Он не ошибается. Когда дети Божьи молятся, прибегая к этому щиту, Он защитит избранных своих. Слава Ему. Поняли? Надеюсь, что да. Надеюсь, что да. Дорогие, часто мне говорят, ты коротко говоришь. Говори больше. Я немного говорил, но я много сказал. Правда? Я много сказал. Эти три щита нам даны Богом. Слово Божие, кровь Христа на щит и молитва. Если ничто не берет, молитва возьмет свое. Аллилуйя! Мы имеем дерзновение пред Господом. Я говорю не раз, Бог давал мне такую привилегию наедине, когда жена спала, дети спали, или в другом месте, наедине, в закрытой комнате, войти в такой контакт с небом, что туда было ближе, чем сюда. Я это пережил.

Готовь себе церковь. Готовь. Смотри, приближается время, когда охладеет любовь. Умножится грех и сомнения. Готовь себя, слышишь? Готовь. Смотри не плотскими глазами. Держись исповеданных слов. И не отрекайся делами. Встряхнись. Мир готов поглотить, смешать тебя с грязью, обманом. Не дай же себя ослепить в угоду всем дьявольским планам. Вставай, вот предатель идет, держись. Нет, вцепись в Божью руку, беда всех нас переберет. И скорбь нам окажет услугу. Раскроет, кто друг, а кто враг, засветит все лица без грима. Все взвесит на верных весах, сквозь сердце проникнет незримо. Все выплескнет, все всколыхнет, покажет, чем душу питали. Где правда, где блеф, где расчет, все ракурсы спорной медали. Последнее время. Беги. Беги сквозь плевки по разлому, я слышу Христовы шаги. Беги от соблазна к святому. Готовь себя, церковь, готовь. Светильник заправь до затмения, собою займись, не злословь, храни себя от заблуждения. Смотри, чтоб тебе не упасть, чтоб кто не прельстил тебя ложью, не дай свою веру украсть и к адскому бросить под ножью. Пока еще день, торопись, все громче удары набата. Терпением впрок запасись, войною пойдет брат на брата. Склоняйся почаще в мольбе, когда будет Бог на пороге. Смотри, чтоб тот свет, что в тебе, тьмой не оказался в итоге. Готовь себя, слышишь? Готовь. День черный уже наступает, да не охладеет любовь, ведь только она нас спасает.

Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96:10.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дома в Англии девушки снова окунулись в светскую жизнь. Трудно было задумываться над Божьим призванием в самый разгар лондонского сезона развлечений. Пати вообще ни о чем не думала, кроме удовольствий. Сестры были постоянно окружены великосветскими молодыми людьми, одетыми по последней моде в узкие лосины и нарядные сюртюки. Флоренс выделялась своей красотой, и многие из них влюблялись в нее с первого взгляда. Замужество королевы Виктории с очаровательным молодым немецким принцем Альбертом привлекло в Лондон множество людей, и Нантингейлов приглашали повсюду на вечера и приемы, на которых в числе гостей бывали и королева с супругом. Казалось, что жизнь не может быть более захватывающей. Письмо от Кларки, в котором она писала о женской болтовне и капризах, встревожило совесть Флоренс. Да и новый друг, с которым она познакомилась в Англии, подтолкнул ее к серьезным размышлениям. Это был господин Бансин, германский посол. У него была дочь примерно одних лет с Флоренс. И Флоренс была желанным гостем в их доме. Посол был религиозным человеком, который, как и Кларки, искал пути для оказания помощи бедным и больным. «Хорошо бы вам увидеть Кайзерсверт, мисс Флоренс», — сказал он. «Что это и где это?» — спросила она. «Это наполовину госпиталь, а наполовину приют у нас в Германии. Место, где лечат и обучают бывших заключенных, которым некому оказать помощь. Его возглавляет пастор Флиндер», — добавила мисс Бансен. «Я хочу попасть туда и обучиться на сиделку». «Да, мне интересно узнать об этом подробнее», — сказала вежливо Флоренс. «Хотя моя мама не позволит мне уехать в Германию и тем более учиться профессии сиделки. У нас в Англии, как вы знаете, к ней относятся с презрением. Сиделки, как правило, женщины среднего возраста, опустившиеся и с плохой репутацией». «Я знаю, что ваши больницы в очень плохом состоянии», — сказал посол. «Они очень грязны и переполнены больными». «Да, да, они именно такие. Хотя в действительности я мало что о них знаю», — сказала Флоренс. Ее не очень интересовал Кайзерсверт. Она больше думала об Англии, которая как раз входила в один из самых трудных периодов своей истории. Начались голодные 40-е годы. В Шотландии люди уже голодали, и в Англии цены на кукурузу и картошку, основную еду бедняков, росли все выше и выше. Бедняки, а многие из них были без работы, не могли купить еду. Где бы Флоренс ни была, всюду она видела одну и ту же картину. Мужчины и женщины, которые были больше похожи на огородные пугало, чем на людей. Они ходили от дома к дому в поисках пищи. Некоторые сидели возле своих лачуг, не в силах выйти на работу в поле. По пути в Хэмпшир карета Нантингейлов то и дело останавливалась. И отец Флоренс бросал голодным монеты, за которые они чуть не дрались. «Бедняги», — говорила Фанни со слезами на глазах, «как это Господь допустил такое?» Флоренс также было жалко бедняков, как и ее матери, и она начинала понимать, чего Господь от нее хочет. Кларки и семья Бансинов направляли ее мысли в нужное русло. Будучи в имении Лихардс, она решила посмотреть, как же все-таки живут люди низких сословий. Она отправилась проведать их, и после этого снова и снова ходила туда. Она ужаснулась увиденному, и в дальнейшем так и не могла привыкнуть к такому положению. Она никак не предполагала, что люди могут быть так бедны. Когда она подошла к первому домику, то не решалась войти в эту жалкую хибару, из которой несло спертым неприятным воздухом. Но она вошла и на грязном полу увидела двух играющих детей. Один из них начал плакать, а другой покрепче прижал к себе куклу. Куклой служила деревяшка, завернутая в лоскут материи. Это была единственная игрушка во всем доме.
В комнате было холодно, дров для печки не было. Выбитые окна были заткнуты мешковиной. «Вы есть хотите?» — спросила Флоренс и достала хлеб. Дети бросились к ней и через минуту уже дрались за еду, катаясь по полу и вырывая ее друг у друга. Сверху раздался слабый голос. Флоренс оставила детей, которые на полу жадностью ели хлеб, и пошла наверх. Ступеньки были скользкими от грязи. В комнате наверху, рядом с железной кроватью, стоял поломанный стул. На нем надбитый глиняный кувшин с водой. И больше ничего. Ни штор, ни ковров в комнате не было. На кровати лежала женщина, укрытая несколькими рваными простынями. Она была очень худа. Щеки ее горели лихорадочным румянцем, и лоб покрыла испарина. Флоренс отступила назад, чтобы женщина не увидела выступившие у нее слезы. Ей хотелось бежать отсюда без оглядки. Но она взяла себя в руки и подошла к постели. «Как долго вы болеете?» — спросила она. «Я не знаю, уже много дней», — слабо ответила больная. «А доктор вас осматривал? Такие, как мы, не могут позволить себе доктора или лекарства. Они для таких богачей, как вы, мисс. А как насчет еды?» «Сколько?» Женщина перебила ее и быстро ответила. «У нас было немного старой заплесневелой картошки, а сейчас мы ходим на поле в поисках съестного и живем на подаяние, которое нам дают такие люди, как вы. Мой муж умер несколько лет тому назад, и у нас работать некому. Дети еще малы, старшему 4 года». Флоренс не могла поверить в то, что она видела и слышала. «Я скоро вернусь», — сказала она и, уходя, спросила. «А в соседних домах люди в таком же положении?» «Да, все так живут. Люди голодают по всей Англии. Почему никто не позаботится о таких, как мы?» Час спустя Флоренс снова шла из дому по направлению к лачугам. В корзинке она несла одежду, простыни, еду и лекарства. Это было началом нескончаемых посещений бедных и больных во всей округе. Она не слышала так отчетливо Божьего голоса, как она слышала его год или два назад. Но она знала, что Господь хочет, чтобы она посвятила свою жизнь тем, кто нуждался, и особенно больным. «В самом деле, поведение Флоренс стало совершенно бесцеремонным», — проворчала Фанни. Пати кивнула головой в знак согласия. «Она каждый день опаздывает к ужину, и по запаху можно сразу сказать, где она была. Она ходит по лачугам. Я уверена, что никаким мытьем не смыть заразу, которую она может оттуда принести». Фанни сморщила нос от отвращения и посмотрела на часы. «Ну сколько ее можно ждать? Уже опаздывает на полчаса». Она повернулась спиной к окнам, через которые смотрела в парк, и взяла Пати за руку. «Пойдем, дорогая». «Хорошо, хоть ты уважаешь свою мать. Если у Флоренс такие манеры, то мы будем есть без нее. Ей даже безразлично, что мы ожидаем сегодня гостей. Она думает только о тех ужасных людях. Она никогда не уделяет мне внимания», — заметила Пати с обидой, когда они входили в большую столовую, где их уже ожидали служанки, готовые подавать на стол. «Она знает, как я ранима, и что мне нельзя волноваться. Почему она проводит столько времени со слугами и крестьянами, а не со мной? Это просто невыносимо». Обиженно фыркнув, она села за стол. Обед подходил к концу, когда вошла Флоренс. Она помылась и переоделась в чистое, шуршащее шелковое платье. Она попросила прощения за опоздание, но не пыталась что-либо объяснять. Флоренс знала,
что ни мать, ни сестра не поймут ее чувств. По этой причине она никогда и не пыталась рассказывать им о том, что Господь призвал ее послужить Ему. Ухаживать за больными людьми, в особенности бедными, это не занятие для леди, сказала Фанни, когда служанка ставила тарелку перед Флоренс. «Но, мама», — начала Флоренс, «я не хочу слышать никаких «но», — перебила ее мать. «Так как ты себя ведешь, просто отвратительно. Вся округа только и говорит о тебе». Пати скривила губы. «Мне кажется, что следующим твоим шагом станет работа сиделкой». «Ты считаешь, что это так же позорно, как быть уборщицей?» — спросила Флоренс. Фанни встала из-за стола. «Для молодой девушки твоего круга и достатка, принадлежащей к такому дому, это будет гораздо позорней», — сказала она холодно. «Но я не думаю, что даже ты сможешь опуститься так низко». Вместе с Пати они вышли из столовой. Флоренс побледнела и ничего не ответила. В некоторой мере она понимала, что мать по-своему права. Сиделками работали в основном женщины среднего возраста, которые не могли найти себе другой работы. Многие из них не имели никакой подготовки и ничего не знали о болезнях и лечении. В больницы поступали только бедные люди, и в задачу сиделок входило мытье полов, чистка одежды, стирка белья и поддержание порядка. Многие из сиделок были аморальные, спившиеся женщины. Мать Флоренс была права в том, что эта работа не для образованной аристократической девушки. С другой стороны, ее друзья Кларки и Бенсоны были другого мнения. Кларки говорила, что самые лучшие сиделки в Европе – это католические монахини, которые выбрали эту работу не как средство зарабатывать деньги, а как служение Господу. Больницы, в которых они работали, были чисты, хорошо ухожены, и сами сестры были хорошо подготовлены и профессиональны. Дочь немецкого посла хотела обучаться на сиделку в одном из протестантских заведений такого толка. Флоренс считала, что профессия сиделки не престижна, потому что никто не пытался сделать из нее действительно нужную и уважаемую профессию в Англии. Она приняла решение, несмотря на противостояние, с которым она столкнется в семье и среди друзей, стать сиделкой. В июле 1844 года к Ньютингейлам в Эмбли приехали с визитом важные гости из Америки. Это были доктор Самуэль Гриди и его жена Джулия. Они были хорошо известны в своей стране, и одни люди любили их, в то время как другие ненавидели. Причина такого двоякого отношения вскоре стала ясна. Их гости были защитниками рабов и делали все, что в их силах, помогая борцам за свободу рабов в Америке. Джулия несколькими годами позже написала песню для республиканской армии, которая сражалась за освобождение рабов. «Мои глаза увидят славу грядущего Господа». Таким образом, Флоренс познакомилась еще с двумя людьми, которые любили всех нуждающихся, как Кларки и Бенсоны. «Доктор Хау», — сказала она как-то вечером, после того, как они пробыли у них несколько дней, «я бы хотела поговорить с вами». «Я к вашим услугам, дорогая Флоренс», — сказал он с непривычным для уха Флоренс американским акцентом. «Рад буду вам помочь». «Так о чем пойдет речь?» Но тут Флоренс увидела, как ее мать встала из-за фортепиано и направилась к ним. «Не сейчас», — прошептала она. «Я хочу поговорить с вами наедине. Не могли бы мы с вами встретиться завтра утром в библиотеке, скажем, часов в 10?» Доктор Хау кивнул в знак согласия. И тут подошла Фанни и села рядом с ними. На следующее утро, когда доктор Хау вошел в библиотеку, Флоренс уже была там. В длинном нарядном платье, которое почти касалось пола, она была сама молодость и привлекательность.
Ее лицо было серьезным. «Простите меня за то, что я вам надоедаю своими вопросами, но я не хочу говорить об этом с кем-либо из членов моей семьи. Садитесь поудобнее, пожалуйста». Она указала ему на большое удобное кресло у камина. Доктор присел, осмотрев уютную комнату, которая была обставлена шкафами с книгами, многие из которых были написаны на иностранных языках. Книги были в великолепных кожаных переплетах. На столе стояла огромная ваза с цветами. Он подумал о том, что состоятельные англичане живут в настоящей роскоши. У них есть все, что можно купить за деньги. Несомненно, эта молодая прекрасная девушка выйдет замуж за богатого молодого человека, будет жить в собственном доме и вскоре станет такой же, как все люди ее круга. Возможно, сейчас она хочет посоветоваться с ним о молодом человеке, которого она любит. Но первый же ее вопрос удивил его. «Знаете ли вы, что католические монахини, сестры, как их называют, работают в больницах?» «Да, я знаю», — ответил он. «Как вы думаете, будет очень шокирующе, если молодая девушка посвятит себя этой профессии?» Доктор пристально посмотрел на нее. «Вы имеете в виду стать монахиней?» «Нет, я имею в виду такой девушке, как я, обучаться профессии сиделки в больнице». «Ну, для Англии это будет совершенно необычным». Он задумался на минуту, а затем добавил. «Я обратил внимание, что в Англии все необычное воспринимается большинством людей как неподобающее». Его мнение о Флоренс полностью поменялось. Было очевидно, что она представляет собой нечто большее, чем просто приятная и веселая светская девушка. Он посмотрел на ее серьезное лицо. «Мне кажется, что вы имеете в виду себя. Если вы уверены, что такой образ жизни правильный для вас путь, то ступайте по нему, следуйте своему вдохновению. Хотя, конечно, многие люди вас не поймут. Как к этому относятся в вашей семье? Они будут думать, что я хуже, чем уборщица», — улыбнулась в ответ Флоренс. «Относитесь к этому спокойно. Идите по избранному вами жизненному пути, куда бы он ни привел вас, и пусть Господь вас благословит». Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96:10.

0: Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Псалом 34. Псалом Давида. Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною. Возьми щит и латы, и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует они их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою. Без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня. Воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшей головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались. Собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов, одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя. Чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно, и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Ты видел, Господи, не умолчи, Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною, да не говорят в сердце своем: «Хорошо, по душе нашей», да не говорят: «Мы поглотили его», да постыдятся и посрамятся все радующиеся моему несчастью, да облекутся в стыд и позор величающиеся надо мною, да радуются и веселятся желающие правоты моей, и говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему, и язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день». Псалом 35. Раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем: нет страха Божия пред глазами его. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его — неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божьи, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи, как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Насыщаются от тука дома Твоего, и из потоков сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источники жизни. Во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем, да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, незринуты и не могут встать. Псалом 36, Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет правду твою и справедливость твою как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавнующему. Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его, а кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый зло умышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты. А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным, и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, а потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Бога и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю, и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь». Видел я нечестивца грозного, расширяющегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир». А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их, избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповают.
1: Мы вспоминаем все милости эти, Твои утешения, Твою благодать. Ты наш Отец, а мы Твои дети. Можно ли большего в жизни искать? Ты триединый, великий и сущий, Духом Святым наполняешь сердца. Бог наш и Царь, Ты жизнь дающий, что после смерти не знает конца. Многое нам непонятно порою, что-то вообще сокрыто от нас. Господи Боже, идем за Тобою и благодарны Тебе в этот час. Ты нам до этого места помог. Мы счастливы, Боже, конечно, наш неизменный и любящий Бог. Будь возвеличен сердечно.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Луки 16:31. Эти библейские слова завершают диалог Авраама и умершего богача. Последний, попав в место мучений, был убежден, что если к его пятерым братьям явится воскресший Лазарь, они непременно покаются и обратятся к Богу. Богач был уверен, что его братьев обязательно должно потрясти невиданное чудо, и тогда они обратятся к Богу. Они должны пережить эмоциональный стресс, быть этим весьма впечатленными, и тогда будет успех. В итоге они взойдут на лоно Авраамова. Однако богач, который вел диалог с Авраамом, ошибался. Увы, в наши тревожные дни похожее искушение подстерегает многих христиан. Они буквально виснут на лентах новостей. Часами, вглядываясь в светящийся экран, отыскивают очередную конспирологическую версию происходящего. Они живут этим, питаются этим. По различным мессенджерам и социальным сетям перекидывают друг другу информацию. Их сознание, эмоции буквально переполнены всем этим. Почему они так делают? Все просто. Они согласны с библейским богачом. Они думают, что максимальная осведомленность в режиме реального времени о распространении зловещих болезней, эпидемий, войн, стихийных бедствий поможет им бодрствовать и быть припоясанными и готовыми. Сводки последних известий, горячие и острые, бодрят и трезвят их, как они полагают, лучше всего. На пике душевной взволнованности их сознание рождает гениальные афоризмы. События, происходящие в мире последнего времени, возвращают человечеству осмысление своего бытия. Это приводит миллионы людей к своему Создателю. Он возвысил духовные ценности над материальными. Вы серьезно? Не плод ли это воспаленного сознания? Великий Авраам со страниц Нового Завета, что действительно впечатляет, убеждает нас, потрясение, грозное невиданное событие или явление никого не приведет к покаянию. Человечество будет еще прочнее и грешнее прежнего. Где же мы будем искать миллионы пришедших к своему Создателю? Нет, мы не о крайностях. Информационными быть необходимо. Нужное знать надо для благоразумного поведения и правильной ориентации в текущих обстоятельствах. Однако это не есть пища для души. Самая грозная информация и ее толкование не является священным каноническим средством в руках Господа для спасения человека. Она не питает душу. Страх и грозная информация, возможно, лишь немногих способна побудить обратиться опять-таки к священным средствам спасения, предусмотренных Богом, а именно к Моисею и пророкам, как говорил богачу Авраам, то есть к Священному Писанию, к Библии. Вот что действительно избавляет, вот что действительно дает жизнь. Итак, мы толкуем с вами об опасности в сегодняшнем дне заменить для себя истинную пищу суррогатом, священные средства спасения ложными, учрежденные Господом священные инструменты поддельными. Что же это за священные средства спасения? Священное Писание. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Еще одно средство — это молитва. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши. Луки 21:28. Помазание. Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает,
и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Освящение. Всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист. Благовестие. Сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Римлянам 10:10. Возможно, наши выводы покажутся для кого-то банальными, давно известными и неинтересными. Согласно, Моисей и пророки, то есть священные писания, были неинтересны богачу при жизни. И, как он полагал, его братьям тоже. Однако других средств познания Спасителя для человека не предусмотрено. Пусть Библия и в это тревожное время будет для вас насущным хлебом, молитва — утешением, помазание — великой драгоценностью, освящение — насущной потребностью, а благовестие — желанным священным долгом. Возвожу в скорби очи к горам. Помощь мне и защита лишь там, где Господь в чудном храме живет и защиту свою подает. Он ноге колебаться не даст, не воздремлет хранящий тебя. Тот, кто все на земле сотворил, небеса навсегда утвердил. Днем тебя солнце не поразит, ни луна ночью Бог сохранит. Он хранитель от всякого зла, и во всякий час тень Он твоя.

Духовные размышления на каждый день. Вот число главных войск, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулова по слову Господню. 1 Паралипоменон 12:23. Храбрые мужи Давида. Господь подверг Саула, не раз проявлявшего непослушание, последнему испытанию, но он, увы, пал. 1 Царств 15 глава. И все же Бог позволил ему продолжать царствовать, призвав при этом Самуила помазать на царство Давида. Отмеченный послушанием и любовью к Богу, юный Давид одержал невероятную победу над великим Голиафом. Но после этого его стал преследовать Саул, и Давид убежал в Раму к Самуилу. Вскоре Давид поступил в школу Бога, чтобы усвоить важные уроки этих лет гонений. И к нему присоединились многие. После того, как по приказанию Саула были убиты 85 священников, оставшийся в живых сын первосвященника Авиафара бежал к Давиду. В первой книге «Паралипоменон» это предоставлено с точки зрения благодати Бога. Давида публично помазали на царство в Хевроне, который был построен за 7 лет до Цоана в Египте. Цоан

олицетворяет мудрость мира, мудрость же Бога, проявлявшаяся в том, чтобы иметь себе сынов, предшествовала любому плану мира. Хеврон был подходящим местом для того, чтобы Давид был помазан царем, и чтобы царство перешло от Саула к нему. В этом были задействованы все колена Израиля. Колено Иуды, из которого был сам Давид, упомянуто первым, наряду с коленом Симеона, проживавшим на той же территории. За ними шли сыны Левия и Вениамина, колено Саула. Все они были за нового царя.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Мы говорим о признаке последнего времени, и мы говорим сегодня о 7-м признаке. Если Бог поможет, наверное, не успеем. Мы сегодня дойти до 8-го и последнего, который я выделил в отдельный топик. Последний, 8-й, будет то, что называется отступление. 7-й признак, друзья, последних дней или последнего времени является евангелизация. Или проповедь Евангелия. И проповедано будет сие Евангелие, Царствие во всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Друзья, обратите внимание, что это было очень давно известный термин, который даже средневековая церковь, она понимала, о чем идет речь. А речь идет о том, друзья, что на планете Земля евангельское слово должно прозвучать в любом уголке вселенной. И это воля Божья, и это будет. То есть наступит такой момент, когда на земле не будет ни одного человека, ни одного, который бы не слышал об Иисусе Христе и о спасении. И когда такой момент настанет, друзья, тогда придет конец. Вот так буквально понимают многие богословы. И я, в принципе, не буду оспаривать эту точку зрения, друзья. Но когда случится этот момент, мы с вами не знаем. И это не значит, что все люди станут верующие. Это значит, что всем людям будет проповедано во свидетельство. Что обозначает во свидетельство? Это обозначает, друзья, что люди услышат, но не обязательно уверуют. Поняли? И нас сегодня больше интересует другой вопрос, друзья. Это статистика христианства. Я быстро пробежусь по статистике, чтобы долго не останавливаться, друзья. Это статистика, сколько христиан существует всего в мире. 550 миллионов христиан находится в Европе. Это миллионы. 550 миллионов в Европе. В Латинской Америке 543. В Африке 475 миллионов христиан. В Азии 350. Северная Америка, США, ну и Австралия 25, да? Вы видите эту вся статистика, то сколько христиан сегодня существует на эту статистику на 2019 год, друзья. Библия остается самой переводимой книгой за всю историю человечества. Однако по оценкам еще не имеет доступ к полному тексту на родном языке примерно 1,5 миллиарда человек. Примерно 1,5 миллиарда человек не могут читать Библию на своем языке. Это такие оценки. Я немножко по статистике пройду. По состоянию на октябрь 2016 года Библия или ее отдельные книги переведены и опубликованы на 3223 современных языка. В мире примерно 7 тысяч активно используемых языков, то есть почти половина. Вы же понимаете, например, если мы украинцы, то мы можем читать по-русски, по-английски. Текст Библии, можете прочитать это все, текст Библии на 636 языках, Новый Завет 1400 языках, отдельные книги Библии, хотя бы одна книга полностью на 1000, это все статистика, как сегодня Библия переводится по всему лицу земли. Приблизительное число приверженцев различных христианских конфессий. Население земли 7 миллиардов 530 миллионов. 7 миллиардов 500. Это население земли на сегодняшний день, друзья. Католиков 1200 миллиардов католиков. 16% католиков, друзья. Как? 200 миллиард 200 миллионов, да, я что сказал? Миллиард 200 миллионов, 16%. Теперь пробуем, с католиками понятно. Давайте попробуем угадать, кто на втором месте по численности? Как насчет православных? На втором месте, друзья, пятидесятники сегодня. На втором месте пятидесятники. Их 279 миллионов. Но посмотрите, насколько пятидесятники стали католиков. Хотя понятно, что католиков считают по, как? Да. Все католики. Католиков считают так, значит, Испания католическая страна, да. Сколько населения в Испании? Столько. Все католики. Да? Понятно, если уже касается вопрос пятидесятников, то тут понятно, что статистика более-менее близкая. Но вы представьте себе, 279 миллионов. Ну, имеется, и, конечно, я думаю, что сюда включены и харизматические течения, и все, что касается. Но всего-навсего, друзья, 279 миллионов, это всего-навсего 3,7%. 3% пятидесятников только. Это статистика, которую я нашел в Гугле. Это то, что Google дает. На третьем месте, друзья, православные, 225 миллионов. Видите, очень близко к пятидесятникам, 3% всего-навсего. Англикан 88 миллионов. Пресвитерианы на пятом месте 75 миллионов. Баптистов 70 миллионов. Методистов 70 миллионов. Лютеран 64 миллиона. Адвентисты 16 миллионов. Свидетели Иеговы всего-навсего 8 миллионов. Они очень далеко. Они очень далеко по сравнению с такими, видите, практически в самом конце. Хотя 8 миллионов – это тоже сумма большая. Вопрос, будет ли пробуждение последних дней? Быстро. Будет или нет? Кто считает, что не будет? Хорошо, сегодня, друзья, поймите правильно, есть ли прямой текст в Писании, который позволяет нам утверждать, что будет пробуждение последнего времени? Друзья, прямого текста нету. Есть тексты, из которых мы выводим толкование. Например, Даниил пишет, в последние дни народ Божий что? Усилится, дальше как? И будет действовать. Народ Божий усилится и будет действовать. Из этого текста можно прямо вывести, что в последние дни будет пробуждение. Еще какие места нам позволяют говорить, что будет пробуждение последних дней? Иакова 5:7. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и дождь поздний. Вы знаете, что дождь ранний в Израиле шел в начале, когда засевались поля. Дождь поздний шел, когда? После жатвы шел поздний дождь. После жатвы. Иоиль, и будет после того, излию духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и ваши дочери, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Это место Иоиля исполнилось отчасти. Отчасти. Даниила 11:32. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Я выбрал три места, которые позволяют мне, например, сказать, что я верю и ожидаю пробуждения последнего времени. Я верю, что степ-бай-степ, то, что будет в последние дни, описано в Библии. Вы верите в это или нет? Я верю, что оно есть. И если говорить, друзья, где оно описано, если вы меня спросите, как я выдаю вам, я получил это от Господа. Я могу сказать, что я верю, что это Дух Божий нам открыл с братьями в свое время. Мы верим, друзья, что взятие Ильи от земли – это прообраз того восхищения, которое ожидает церковь. И все, что делал Илья, вы обратите внимание, что Илья временами делал абсолютно нелогичные вещи. То есть он шел несколько сот километров только для того, чтобы развернуться и уйти потом оттуда. Я когда-то, у меня есть целая беседа, я не буду сейчас к этому возвращаться, но Илья, иди туда, пошел. Илья, посмотрите, сколько он там проходил перед тем, как он перешел Иордан. Зачем он вообще ходил? И везде, где он ходил, его сопровождал кто? Елисей. И потом он ушел, а Елисей остался. Так вот, друзья, возвращаясь к последним дням Ильи, перед тем, как это все случилось, как вот эти все были происшествия с Елисеем, там было еще одно событие, которое было совсем незадолго до этого. Вы помните, что это было за событие? Это была гора Кармил, друзья. Это была гора Кармил. Я верю, что гора Кармил является прообразом того, что нас ждет в последние дни. Что это было такое? Это было столкновение двух духовных систем. Это были пророки Вааловы, и это был пророк Господен. Причем пророков Вааловых было множество, пророк Господен был один. Какая была цель этого столкновения? Какая? Показать всему миру, всему Израилю, показать, кто есть Господь, настоящий Господь. Поэтому я верю, друзья, что пробуждение последнего времени, оно будет приблизительно вот такое, друзья. Потому что мы все хотим, мы все верим в то и хотим, чтобы Бог дал нам помазание, да? Для чего, например, мне помазание? Скажите, если вы со мной согласны. Я хотел бы, друзья, чтобы сегодня во время коронавируса, например, все увидели, что мой Бог живой. Аминь. И увидели эту реальность так, как увидели тогда. Чтобы, это, чтобы ни у кого не осталось никакого сомнения даже, что на этой церкви пребывает Божье благоволение, чтобы все в этом убедились. И если не коронавирус, то пускай другое, какое-то событие, еще что-то. Но я хочу, друзья, чтобы сегодня люди смотрели и говорили, смотрели на тебя, на меня и говорили, истинно, Господь есть Бог. Так говорили, да? Так вот, друзья. Самое интересное, что я быстро эту мысль сформулирую, и мы двинемся дальше, потому что не хочу, как я уже сказал, это есть в беседе, я очень много на эту тему говорю. Друзья, проблема в том, что из столкновения церковь выйдет победительницей. То есть весь мир увидит, что на стороне церкви, пробуждение будет такое, что весь мир увидит, что на стороне церкви есть нечто особенное. И церковь выйдет из этого переживание из этого пробуждения, как победительница, что ни в коей мере не даст ей никаких что бонусов или привилегий. Вы поняли? Потому что мы думаем так сегодня. Вот если бы неверующие увидели руку живого Бога, они бы точно уверовали. Скажите, Израиль уверовал тогда или нет?
2: Нет.
1: Нет. Более того, пробуждение приведет к тому, что на церковь Господню восстанет Иезавель. Она поднимет свою руку и скажет, живой этот или они останется. Живой не станет. Конечно, там, да, я не буду, друзья, обращать ваше внимание, хотя давайте быстро. Вы понимаете, что не весь Илья там был один. Там был один. Весь ли Израиль был на стороне Ильи? Вся ли церковь получит помазание? Нет, не вся. Помазание получат отдельные выборочные люди. И эти люди будут думать так, как Илья. Как Илья думал? Я остался один. Один я остался. На всю церковь я один. Бог нам говорит, что это будет не один Илья, что это будет группа людей. Я сохранил для себя тех, и там прямо написано, что это будут за люди. Это будут люди, которые не преклонили колено свое перед Ваалом, их уста не лобызали. Я не хочу углубляться, вы должны понимать, что в этом всем есть смысл. Что сегодня церковь, она, большая часть церкви, она лобызает Ваала, она преклоняется перед Ваалом. И нам не надо сегодня быть частью этой церкви. Вавилон, народ мой, выйди, не делай. Я не хочу сейчас оправдываться, потому что времени нету, да? Тем более, что эта беседа записана. Если кто-то нас слушает, вам интересно, беседа называется «Таинство восхищения». Я очень много там говорю об этом. Да. Но вот вам, друзья, последнее время. Как я вижу пробуждение последнего времени? Я вижу излияние Духа Господнего на отдельных людей среди церкви Господней. Бог взвесит некоторых людей, не всех. Бог посмотрит на дом горшечника и выберет себе несколько. И даст им право и власть. И на них будет право и власть. И они будут действовать так, что все люди, потому что Израиль, во-первых, наблюдал, все люди будут убеждены, что Бог за ними, Бог за ними, Бог за ними, Бог за ними, друзья. И когда это все случится, когда мы такие будем все, знаете, слава, аллилуйя, какое дело, все пророки Ваалы постыжены, дубравлены, все повержены, слава Богу, тогда восстанет Иезавель и скажет, я тебя убью. И со страху вся церковь будет что? Текать, прятаться. Ну, пока еще нет. Пока еще поскитается, пока еще там целое, да. Шевцов хочет восхищения. Я не против Шевцова. Давай. Лепешку съест, поспит. И там все вот эти все описано, друзья. Поэтому я верю, друзья, что это признак последнего времени. Пробуждение последнего времени будет. Дождь последний будет. Знаете, для чего? Я вам скажу, для чего. Потому что, например, если вы меня спросите, почему, например, я в этом уверен. Потому что очень много сегодня увеличивается сила сатаны. Мы это видим. Как усиляются люди, служащие сатане. Поэтому, по справедливости, Бог должен усилить тех, кто служит ему сегодня. Аминь. Итак, пробуждение будет, во-первых, основано на чудесах и знамениях. Я верю, друзья, что пробуждение последних дней будет основано на чудесах и знамениях. То есть это не будет пробуждение такое, хотя в 90-е годы и было у нас пробуждение, но оно было основано в основном на покаянии. Также пробуждение 90-х лет, 90-х годов в нашей стране, в Советском Союзе, равно как и здесь, оно больше было на покаяние. То есть люди каялись, люди принимали Христа. Это было большое чудо. Хотя были и какие-то чудеса, были знамения. Тогда как я верю, что пробуждение последнего времени, оно будет больше иметь основу на чудесах и знамениях. То есть Бог будет действовать сверхъестественным образом. Оно не будет привязано ни к какой личности, друзья. Не будет такого, что встанет какой-то великий пророк, и за ним будут идти, и он будет кого-то учить. Пробуждение будет не будет привязано вообще к людям. Бог будет брать кого-то, использовать. Знаете, как у нас было, я, по-моему, уже много раз рассказывал. У нас было так. Мы молимся за изгнание, и Бог берет и использует одного человека. И повинуются ему демоны. Мы собираемся на другой раз, на другую молитву, и этот человек начинает повелевать, и пшик, ничего нету. Пустота. А Бог берет из среды нас еще кого-то и использует. И Бог не отдал помазания никому. Сделал свою работу, а помазание кочевало по людям вот так. То того использует Бог, то того. Вот так приблизительно будет. Потому что сейчас такое время, когда люди... Мы сегодня уже не успеем поговорить с вами про заблуждение или про отступление. Но сегодня помазание, я верю, помазание Бог не дает свое никому. Потому что люди Божьим помазанием торгуют. Они его превращают в деньги, в славу. Они его себе приписывают. И я не про харизматов только говорю. Посмотрите на наших писяднических проповедников. Посмотрите, друзья. Не буду об этом говорить. Оно не будет привязано ни к какой местности. Никакой... Вы помните, да, раньше пробуждения были привязаны к местности и так дальше. Бог будет действовать в любой местности, где, народ, где найдет верных своих и народ, который любит его. Оно будет базировано на понятии святости. Послушайте, я на это хочу сделать ударение. Пробуждение последнего времени не будет базировано на понятии веры. Оно будет базироваться на понятии святости. Я на это делаю ударение и утверждение. То есть в основу пробуждения последнего времени будет положено чистое и святое хождение пред Богом. Я, друзья, вообще считаю, что пробуждение без святости – это не Божье пробуждение. Всякое пробуждение, которое, например, учит, для того, чтобы начал действовать Дух Святой, вам надо больше молиться, вам надо научиться вере, вам надо еще что-то. Это не Божье пробуждение. Любое пробуждение, которое исходит от Бога, оно начнется с того, что Дух Святой начнет вести нас к святости. Потому что написано в Слове Божьем так. «Освятитесь сегодня, завтра, ибо к третьему дню я совершу среди вас чудеса». Это закон был всегда такой. Всегда такой был закон. Не приведет ни к каким глобальным переменам. Как я уже сказал, пробуждение придет, Господь даст власть, но большого такого всплеска покаяния не будет. Даже Даниил пишет, некоторые присоединятся к ним, но притворно и так дальше. Поэтому пробуждение последнего времени, оно будет для того, чтобы совершилась больше Божья справедливость. Оно не будет в такой форме, что значит пробуждение и тысячи людей пойдут за Христом. Не для этого. Это будет для того, чтобы, во-первых, утвердить нас в помазании, да? И приготовить нас к последним дням. Во-вторых, друзья, чтобы совершилась справедливость, потому что увеличивается помазание сатанинское, увеличиваться должно помазание Божье. Действуют те, кто поклоняется иному, и должна действовать церковь. Также, друзья, это пробуждение, на мой взгляд, будет для свидетельства некоторых, и это пробуждение будет для тех, друзья, будет небольшая часть людей, на которых это пробуждение подействует как таблетка замедленного действия. Знаете, как действует таблетка замедленного действия? То есть люди не подсоединятся к церкви, видя то, что делает Бог, видя, что Господь совершает великие чудеса и знамения, они не станут христианами. Но, когда наступит время начертания, будет часть людей, которые это начертание не примут, именно по той причине, что они видели вот эти чудеса и знамения, и именно из этих людей Бог будет населять впоследствии тысячелетнее царство. Поняли? Друзья, отступление сегодня не успеем. Я столько сделал интересных вопросов для отступления. На следующий, я думаю, на следующий разбор мы с вами поговорим про отступление, хорошо? Отступление уже есть, и мы не будем говорить про то, что будет. Мы на нашем разборе в следующем поговорим о том, что есть. И поговорим, друзья, знаете о чем? Я хочу сегодня поговорить о, не сегодня, а в следующий разбор, я хочу поговорить о практической стороне отступления. Понимаете, я наперед эту мысль скажу, и мы уже идем с вами к молитве. Поймите меня правильно, друзья, когда я смотрю, как страдает народ Божий от всех проходимцев, которые называют себя сегодня пасторами, апостолами и различными этими, как оббирают этих людей, как их обманывают, забирают у них деньги, забирают у них здоровье, все. Я одно только скажу, друзья мои, народ Божий, скажу это на прямой эфир, не будьте сегодня глупыми. Если народ Божий будет мудрым, никакой лжеапостол нас не обберет. Я, друзья, за свою жизнь не дал ни копейки никому из лжеделателей. Может, я преувеличу, потому что были сборы, где я участвовал, и там, может быть, где-то, как-то, да. Но я сегодня могу сказать твердо, что я об этом молился, я искал лица Божье, и сегодня я вам твердо говорю, что моя вера не основана ни на одном человеке, и вам этого желаю. Не основывайте свою веру ни на каком человеке, такого никогда не было. Я в следующий разбор слова покажу вам, как было у апостолов, потому что некоторые думают, что там стоял апостол Петр и всем управлял, или апостол Павел и всем руководил, друзья, там такого не было. Там Дух Божий использовал всех в Церкви Христовой. Там не было особенных, помазанных архи. Там все были равны, потому что это Церковь Христова, друзья. Сегодня ни один член в теле, он не важный. Нету такого члена, и если вы видите работу моих рук, это не значит, что там не задействованы мои глаза, или мои ноги, или моя печень и мой желудок. Там задействовано все тело, и надо понимать это все. Да? А если я говорю, у меня золотые руки, ну то... Вы же должны понимать, что это просто заблуждение. Ну, позолотили некоторые. Да. Хорошо.

Как будешь жить без Бога в этом мире, путь без Него в погибель приведет. Без Бога мир отравлен лишь грехами, грех за грехом находишь в мире сём. Все ищешь ты душе своей покоя, отраву мир сегодня даст тебе. Кипит сегодня зло вокруг тебя же, но знай, что путь и жизнь здесь есть другая. Она дана нам Господом Христом. К любви своей Христос нас призывает. Мой друг, зовет Он и тебя. В свои объятия любящей рукою возьмет, согреет душу Он твою. Грехи своею кровью Он омоет, простит грехи и сердце оживит. Твой дух согреет нежною любовью, и в сердце он покой и мир вселит. Вести тебя он будет за собою к небесной, вечной, неземной стране, где вечная любовь Христа святая царит, и не кончается она. К любви тебя Господь сегодня призывает. Откликнись на призыв Христа. Путь за Христом, он не для маловерных. В нем скорбь, гонения, раны и плевки. Кто жаждет правды, тот ее находит. А кто во лжи, останется с грехом. Лишь в Иисусе истина святая, лишь в нем есть путь и истина, и жизнь.

0: Момент творения.
1: Божьи специалисты по опасным отходам. Окружающая среда и без помощи человека производит много вредных отходов. К ним относится и пепел лесных пожаров, содержащий радиоактивные вещества. Уран и другие радиоактивные элементы естественным образом возникают в природе и растворяются в грунтовых водах. Фреоны, производимые для морозильных систем замораживания, образуются и при извержениях вулканов. Считается, что эти вещества вредят озоновому слою Земли. В самом деле, сама окружающая среда производит намного больше вредных отходов, чем человек. Поскольку такой процесс загрязнения – естественная часть творения, следует ожидать, что окружающий нас мир изначально наделен способностью самостоятельно перерабатывать эти вредные отходы в безвредные вещества. Наука только начинает открывать, каким образом Творец заложил в творение способность решать эту проблему. Ученые выяснили, как некоторые бактерии очищают воду, содержащую растворенный уран. Бактерии одного вида соединяют фосфаты с ураном, превращая их в кристаллы фосфата урана. Эти кристаллы сохраняются в самих бактериях, не причиняя им вреда. Другой вид бактерий с помощью ферментов создает урановую руду, которая потом выводится из воды. Еще один вид бактерий расщепляет фреоны. Наш мир в самом деле прекрасно задуман и устроен. Видя, как Создатель организовал удаление вредных веществ в природе, мы учимся избавляться от вредных отходов человеческой жизнедеятельности.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96:10.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Однажды, с подлинным наслаждением рассказывая об Иешуа каждому встречному, который соглашался меня слушать, я познакомился с Иосифом. Он происходил из неверующей семьи и, как многие светские сабры, считал Танах просто историческим документом, описывающим древнюю историю народа Израиля. Он знал кое-что и о современной научной критике Танаха, не желал принимать слова буквально, как они написаны. Ему нравилось громогласно оспаривать чуть ли не все, что я ему говорил. И я уверен, что нашим оживленным дискуссиям могла внимать вся округа. «Вы меня не убедите», — восклицал он со страстью, — «что этот ваш Иешуа упоминается в Танахе. Это всего лишь выдумка христиан, которые считают наш Танах

снес его во власть и великую славу. Иосиф был назначен вторым после фараона властителем Египта, и Иешуа был назначен царем над всеми народами, и сейчас он сидит на троне по правую руку от Господа на небесах, как написано: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Иосиф был назначен начальником над хлебными запасами. Он распределял хлеб не только египтянам, но и жителям всех стран, пострадавших от голода. И Иешуа, как хлеб жизни, питает весь мир своей милостью и милосердной любовью. Братья Иосифа пришли в Египет, чтобы купить немного пищи, так как в Ханаане свирепствовал голод, и в конце концов они предстали перед Иосифом и получили от него хлеб. Дети Израиля сегодня страдают от духовного голода. Те же из них, кто приходит к Иешуа, получают от него хлеб жизни. Иосиф узнал своих братьев, а они его не узнали. Иешуа очень хорошо знает весь свой еврейский народ, хотя их глаза все еще слепы, и они не могут видеть его. Братья Иосифа приняли его за египтянина и разговаривали с ним через переводчика. Еврейский народ продолжает относиться к Иешуа так, словно он язычник, отказывается называть его настоящим еврейским именем и не хочет признавать его своим братом. Иосиф сурово обходился со своими братьями, пока не удостоверился к своему полному удовлетворению, что они всем сердцем раскаялись. И Иешуа все еще ждет, чтобы его семья признала свой грех против него и перестала винить его в своих несчастьях. Иосиф открылся своим братьям и сказал им: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». И Иешуа скоро откроет свое лицо детям дома Давидова, излив на них дух милости и молитвенного смирения. Тогда они воззрят на того, которого пронзили, и осознают, что продали своего брата по крови и плоти язычникам. Иосиф сказал своим братьям, чтобы они не печалились и не жалели о том, что продали его, потому что Бог отдал его в их руки, чтобы сохранить жизнь им и многим другим людям. Он сказал им: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сохранить жизнь великому числу людей». Точно так же дети Израиля не понимали, что делают, когда выдавали Иешуа римлянам на казнь. Но даже на кресте Иешуа воскликнул: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Бог обратил это в добро и использовал отвержение Иешуа евреями для того, чтобы спасти язычников. Иосиф пригласил своих братьев прийти и жить в земле Гесем, чтобы спастись от голода. И Иешуа тоже приготовил место в своем царстве для своего народа, евреев. Слушавший меня Иосиф закрыл глаза и задумался. Я понял, что он озадачен. Помолчав, он сказал: «Это действительно интересно. Я много раз читал историю Иосифа, но никогда не замечал этого удивительного сходства его жизни с жизнью Иешуа. Теперь мне трудно отмахнуться от этого сходства, как от простого совпадения. Если бы совпали одна или две детали, это было бы понятно. Но в вашем изложении похоже, что вся история Иосифа и его братьев — ничто иное, как отражение взаимоотношений Иешуа с его еврейским народом». Тут в комнату вошла моя мать, неся поднос с двумя стаканами горячего мятного чая и тарелкой печенья. Наш разговор явно подошел к концу. Мы спустились с небес на землю. Поговорив еще немного о том о сём, Иосиф ушел, и мы больше с ним не встречались.
Потом я молился за него и просил, чтобы Господь взял его в свои надежды.

ложные руки. Танах гласит, что слово Господне, которое мы говорим другим людям, не будет тщетным и наверняка достигнет цели, ради которой было изречено. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Исайя 55:6-11. «Верю, что придет день, когда Иосиф познает Иешуа. Народ Израиля, Богом избранный народ, понимает он это или нет. Евреи остаются богоизбранным народом, даже если отказываются или не могут справиться с задачей, для которой избраны. Наверняка придет день, когда Иешуа откроется своему народу. Тогда они примут его с раскаянием и угрызениями совести. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Захария 13:1. Это будет день, о котором говорит Павел. «Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Что за славный и благословенный день ожидает нас? Именно в предвидении этого чудного дня Господь призвал и продолжает призывать свой народ стать царством священником и святым народом, не замыкаться в себе, не тратить время на бесцельные раскопки останков прошлого, а быть светом, сияющим для всего мира, чтобы земля была наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Молю Господа, чтобы многие из детей Израилевых пожелали стать верными Господу и служить Мессии до того, как Он придет с громовым рыком, как лев Иуды, судить живых и мертвых. Приди же скорее, Господь Иешуа!

совесть – это данное Богом второе «я». Греческое «synidesis» – совесть, сознание, которое независимо от воли человека оценивает его мысли и поступки и укоряет его, когда он поступает или поступал против уставов порядка. Совесть человека проявилась только после грехопадения. После того, как впервые был нарушен установленный Богом порядок. Совесть может проснуться в человеке, когда он только еще намеревается совершить греховный поступок. Так она заговорила в Пилате, когда он по настоянию иудеев отдал Иисуса на распятие. Совесть может пробудиться в человеке и в момент совершения им неправедного поступка. И, наконец, совесть может наказывать человека за уже совершенное преступление. Некоторые грехи оставляют в сердце человека след, который не стирается на протяжении всей жизни. Проснувшаяся совесть может подтолкнуть человека к покаянию, а также повергнуть в отчаяние. Если человек совершил неправый поступок, то совесть укоряет, беспокоит, преследует до тех пор, пока Бог не простит его и не очистит его совесть. Человек не в состоянии самостоятельно успокоить пробудившуюся совесть ни делами, ни хождением в церковь. Только Господь дарует чистую совесть. Совесть может быть немощная или спящая. Такой человек может услышать от кого-то о чьих-то грехах, а совесть тут же напомнит о его личных. Я был свидетелем того, как одна женщина, идя за гробом своего отца, плакала и говорила: «Папочка, прости меня, я тебя обижала». В этот момент совесть ей напоминала о ее нехорошем отношении к своему отцу. Иногда совесть судит неожиданно. Она может напоминать о грехе даже ночью. Проснулся человек, а совесть напоминает о соделанном. И ворочается человек сбоку на бок. Совесть мучает, сердце болит. Я читал, что те люди, которые исполняли смертные приговоры во времена сталинского террора, зная, что жертвы невиновны, после мучались в совести своей, а некоторые заканчивали жизнь самоубийством. Но как же быть с уже совершенными грехами? Прошлое не вернешь, а преступление совершено. Как смотрит на это все Бог, судья, которого не обманешь? Он долго терпит нас, не спешит нас наказывать. Долго терпит, не желая смерти грешника. Божий суд справедливый, за грех – смерть. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Римлянам 6:23. Бог послал на землю своего Сына Иисуса Христа, который умер на кресте за грехи всех людей и за твои, дорогой слушатель. Все люди виновны перед Богом и должны исповедовать свои грехи перед Ним, исповедать в глубоком раскаянии. Неподкупная совесть напомнит тебе, что Бог все знает. Вот как Юрий Лермонтов сказал в своем стихотворении «На смерть поэта». «Но есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед». Справедливость требует возмездия. Бог знает все, от Него ничто не сокрыто. Не глуши же голос совести, которая напоминает тебе о соделанном. Стань на колени перед Богом и попроси прощения. Сердечную молитву покаяния Бог всегда услышит. Он простит твой грех, как обещал в Слове Своем. И ты станешь с колен прощенным, оправданным, заметишь легкость на душе. Я прощен Богом. В Евангелии мы читаем, как к Иисусу привели женщину, взятую в грехе, и сказали: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии,
а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. А заканчивается это событие обращением Иисуса к женщине. «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она сказала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». «Иди и ты, покаявшись, и впредь не греши. Радуйся, ты прощен, у тебя есть светлое будущее. Иди к таким же прощенным и вместе радуйтесь». Христос придет снова за прощенными. Вы на суде Божьем не будете. Всему на свете свое время. Время успеть или опоздать. Время носить чужое бремя. И время Господа принять. Время копить и время тратить. Время гнушаться и сострадать. Но будет время и расплаты. Что в жизни сеял, будешь жать.

все беды на меня. Я есть путь и истина, и жизнь. Евангелие Иоанна, 14 глава. Ты говоришь, все беды на меня, лишения, болезни и утраты. Я не припомню в жизни и 3 дня, чтобы не пришлось платить мне горькой платы. Ты говоришь, живу в какой-то мгле, в душе и в небе вижу только тучи, устал от слез, я ем печаль и хлеб, а у других судьба намного лучше. Ты говоришь, скажи мне, почему нет радости, нет мира, нет покоя? И чем больна душа, я не пойму, но чувствую, должна быть жизнь другою. Что мне сказать, о друг усталый мой? Ты задаешь знакомые вопросы. Когда-то они были предо мной, и я тебе на них отвечу просто. Ты несчастлив? Без Бога счастья нет. От бед устал, но беды — голос Божий. Темно вокруг, лишь в Иисусе свет. Ты смерти ждешь? Поверь мне, жизнь дороже. Жизнь с Иисусом, счастье только в нем. Даются Богом и покой, и радость. Господь зовет тебя, стучит в твой дом. И хочет Иисус с тобой быть рядом. Придя к Нему, ты обретешь покой. Вздохнет душа, исчезнут все тревоги. С Иисусом станет жизнь твоя другой. Когда-то я нашла блаженство в Боге. И я считала счастье дни, как ты. Одной руки хватило бы для счета. Несчастье было, горы суеты, как будто надо мной смеялся кто-то. И я, как ты, по бездорожью шла, судьбу свою порою проклиная, из чаши зла, как воду грех пила, себя оправдывая, не одна я. И я, как ты, жила среди мира бед, душа моя устала счастья жаждать. Но, слава Богу, я нашла ответ. Иисус к себе позвал меня однажды. Воистину, то был счастливый час. Я ко Христу шагнула осторожно, и выглянуло солнце в первый раз, и очутилась я в объятиях Божьих. И стало мне понятным вдруг тогда, откуда я, зачем, куда иду я. Из рук Христа взяла спасение дар, и Он собой наполнил жизнь пустую. В ней место есть и счастью, и слезам, но мой Господь все смыслом наполняет. Ты можешь убедиться в этом сам, и в жизнь твою Иисус войти желает. Он слышит каждый вздох твой, каждый стон. Он видит, как тоскуешь ты и плачешь. Тебя утешить может только Он. Приди к Нему, и будешь жить иначе. Иисус все раны сердца твоего рукой любящую врачует. Он исцелил боль сердца моего. Помочь тебе найти Христа хочу я. Аминь.

любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96:10.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Людям присуще ошибаться, и это не секрет. Даже в нашей речи широко бытует выражение «на ошибках учатся». Но нередко за допущенной ошибкой следует оправдание. А это говорит о том, что немного есть желающих учиться на ошибках, притом на своих ошибках. В предыдущей беседе мы говорили об ошибках, допущенных Авраамом. Он позволил своему отцу Фаре руководить жизнью его семьи, тогда как Бог возложил эту ответственность на Авраама. Авраам проявил самонадеянность. Вместо того, чтобы обратиться к Богу за помощью, он решил укрыться от голода в Египте. В результате, только по милости Божьей, Авраам остался жив. Допустив ошибку, многие отрицают свою вину, несмотря на то, что вина налицо. Существует также и другая категория людей. Признав ошибку, они стараются обвинить в ней кого-то другого. Чаще всего козлом отпущения становится кто-то из близких – муж, жена, дети, родители. Третья категория ошибающихся прибегает к следующей уловке. «Да, произошла ошибка, но…» И они стараются списать свою вину за счет обстоятельств. Может быть, ты стал замечать, что вместо того, чтобы выучить урок и сделать соответствующие выводы, у тебя тоже появилась привычка оправдываться не только перед людьми, но и перед Богом. Если это так, значит, необходимо изменить свое отношение. Нужно признать свои ошибки, исповедать их перед Богом и испытать радость прощения. Сегодня нам хотелось бы поговорить с вами об ошибках неповиновения. Это ошибки, которые мы очень часто допускаем в своем следовании за Господом. Мы увидим, что с давних пор, с самых первых страниц Библии, путь к повиновению был длинным и трудным. В Библии мы находим конкретное повеление Божие, и мы узнаем и о последствиях своего выбора, когда мы принимаем решение исполнить повеление Господне, или решение пренебречь ими. В книге Второзакония, в 30 главе, в стихах с 15 по 19, мы читаем слова, с которыми Бог обращается к народу израильскому. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его, и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его. И будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для овладения которую ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Из этого отрывка мы видим, как Бог расценивает повиновение Его уставам, и как важно повиноваться Господу для нас самих, для нашего благосостояния. Через Священное Писание Бог также знакомит нас с людьми, опыт которых может помочь нам понять Божьи принципы и применить их в нашей жизни. В качестве примера возьмем Сару и Авраама и посмотрим, как они научились повиноваться Богу. Это был для них продолжительный процесс. Не в один миг, а постепенно они начали понимать, чего Бог требует от них. В самом начале Сара и Авраам неутомимо выясняли, целесообразны ли Божьи повеления. Они постоянно искали подтверждение тому, что Божьи требования и повеления реальны. прошли годы. И только со временем Авраам и Сара научились беспрекословно повиноваться тому, что велел им Бог. Повиновение – это сознательный выбор. При каждом поступке, при каждом действии, ежедневно, ежеминутно мы делаем выбор. В зависимости от сделанного выбора, каждый из нас может быть или победителем, или неудачником. Мы можем принять решение или положиться на Бога, или же положиться на свои собственные амбиции и способности. Именно в таком положении находились Сара и Авраам. Они стояли перед необходимостью выбора. Бог велел Аврааму и Саре следовать за ним, в землю, которую он им укажет. Бог также обещал произвести от них великий народ. Но жизнь Сары и Авраама была осложнена обстоятельством, о котором мы узнаем с самого первого знакомства с ними на страницах книги «Бытие». В 11 главе этой книги, в стихе 20, мы читаем: «Сара была неплодна и бездетна». В 16 главе мы снова находим напоминание об этом. А это указывает на немаловажность этого обстоятельства. Там написано: «Сара, жена Авраамова, не рождала ему». Согласно обычаям того времени, бездетность расценивалась как отсутствие Божьего благословения. В то время благосостояние каждой семьи измерялось не только величиной доходов, но и размером семьи. Например, в 126-м псалме мы читаем: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой». И несмотря на то, что Авраам, как мы читаем, был очень богат скотом и серебром и золотом, у него не было наследника. А какой смысл умножать богатство, если некому его передать? Бог же продолжал обещать Аврааму наследника. Фактически, Бог обещал, что от Авраама произойдут многие народы. Бог обещал благословение. Шли годы. Но почему-то Бог все время откладывал день исполнения своих обещаний. Саре и Аврааму причина была непонятной. Неужели Бог не в состоянии был сдержать данное слово? А может быть, Богу нужна была помощь Сары и Авраама, и он не мог приступить к осуществлению намеченных планов, ожидая проявления инициативы с их стороны? В конце концов, кому помогает Бог? Тем, кто живет по принципу «на Бога надейся и сам не плашай», или тем, кто до конца полностью полагается только на его помощь? Давайте посмотрим, что и когда обещал Бог Саре и Аврааму, чтобы нам понять, ожидали ли Сара и Авраам исполнения Божьих обетований, или же своими поступками они мешали их осуществлению. Согласно тому, что написано в Библии, вначале Бог сказал Аврааму: «Пойди от земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». После этого Бог тщательно разъяснил, что Он пошлет Аврааму наследника и ведет его в землю обетованную. Выслушав все сказанное Богом, Авраам не был до конца уверен, каким образом Бог исполнит обещанное, а поэтому нашел нужным переспросить. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Элиезер из Дамаска. Вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Заметьте, что у Авраама проскальзывают нотки нетерпеливости, и его выводы о Божьих намерениях далеки от истины. На вопрос Авраама Бог отвечает следующими словами. «И было слово Господа к нему, то есть к Аврааму, и сказано, «Не будет он, Элиезер, твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сочетай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». После этого разговора с Богом Авраам наконец-то избавился от своих страхов и полностью возложил свое упование на Господа. Мы читаем, «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Но за этим последовало пророчество Божие, в котором Бог подробно разъяснил обетования, которые были даны Аврааму. «И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй». «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». После этого пояснения обетование Божие, данное Аврааму, было исчерпывающе конкретным, за исключением одной детали. Авраам все же никак не мог понять, откуда у него возьмутся потомки. К большому сожалению, после многих лет бесплодия, Сара пришла к выводу, что Бог не сможет употребить ее для осуществления своих целей, что она не сможет быть активной участницей в осуществлении замыслов Божьих. Сара и мысли не могла допустить, что потомки, обещанные Аврааму, должны были выйти из ее утробы. Обратите внимание на то, как начинается 16 глава книги «Бытие». Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка,

действиям, к поступку Сары. Мы можем даже попытаться оправдать действия Сары, говоря, ведь она не знала, что ее и Авраама ожидало чудо. Как она могла продолжать ждать, когда прошло так много времени, а Бог ничего не сделал, чтобы сдержать данное слово? И вместе с тем, у нас нет никаких оснований оправдывать Сару, потому что мы не видим, чтобы она пыталась вопросить Господа и выяснить, что означало обетование Божие об обещанном потомстве. И еще Сара не просила, чтобы Бог утешил ее. Тем временем служанка Сары, Агарь, зачала и родила сына Измаила. А Сара так и осталась неплодной. Ее нетерпеливость и изобретательность не привели ни к чему хорошему. Ревность, горечь, обвинения в адрес Авраама и жестокость по отношению к Агаре — такими были плоды Сариной поспешности. Огорчение и боль Сара вымещала на Агаре, которую Авраам никак не мог защитить, отдав в Сарина полное распоряжение. В ответ на жалобы Сары он сказал: «Вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею, что тебе угодно». Прошло 13 лет, о которых в Писаниях ничего не сказано. И только после такого продолжительного срока Бог снова мог явить себя Аврааму и Саре. Бог совершил чудо. Он открыл утробу Сарину и сделал ее способной даровать жизнь. Такова история Сары и Авраама. Они хотели повиноваться Богу и следовать Его водительству, но в ожидании действий Божьих допустили целый ряд ошибок. А теперь каждый из нас может проверить свою жизнь и свои поступки. Давайте припомним, как мы пытались ускорить осуществление обетований Божьих, вместо того, чтобы во всем довериться Богу. В наши дни, точно так же, как это было во дни Авраама и Сары, нелегко определить, в каком случае следует проявить инициативу и начать действовать, а когда нужно просто терпеливо ожидать, как должны были ожидать исполнения обетований Господних Авраам и Сара. Не имея возможности заглянуть в будущее, будучи не в состоянии проконтролировать поведение людей, вовлеченных в решение того или другого вопроса, каким образом мы можем сделать правильный выбор и принять правильное решение? Как я могу знать, чего Бог хочет от меня? Вопросы, подобные этим, встают перед каждым из нас. И слава Богу за то, что Он всегда готов оказать помощь, и Он дарует надежду, что мы найдем правильный ответ, если спросим себя, каковы мои побуждения в момент действия? Чем продиктованы мои поступки? Страхом и гордостью или верой и желанием прославить Бога? Ищу ли я выгоды для себя или во всем хочу прославить Бога? Дорогой друг, просил ли ты Бога о конкретном ответе на твою молитву? Просил ли ты, чтобы Дух Святой послал тебе свое утешение и мир в те периоды, когда приходится подолгу ожидать исполнения Божьих обетований? Проанализировав свои ошибки, исповедуй их, и ты можешь быть совершенно уверен в том, что Бог простит тебя там, где была допущена ошибка. И тогда Бог поможет тебе не повторять те же ошибки неповиновения и даст силы во всем быть послушным Ему.

имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодею, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». 1 Петра 3:16. Совесть — это чувство и сознание моральной ответственности за свое поведение и поступки перед самим собой, перед окружающими людьми, обществом. Это нравственные принципы, взгляды и убеждения. Совесть — одно из главных и очевидных свойств нашей души. Это центр нашей моральной сущности. Греческий правитель Периандр, живший в VI веке до рождения Христа, на заданный ему вопрос, что такое свобода, он ответил: «Это чистая совесть». Совесть лишает человека покоя, подрывает его энергию, омрачает мысли, а также угнетает настроение и лишает сна. «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста», — восклицает у Пушкина царь Борис Годунов, вспоминающий о своем злодеянии. Наша совесть неподкупна. Она часто уподобляется магнитной стрелке компаса. Стрелку можно вывести из ее естественного направления, но в ней все же заложено устремление к северу. Друзья, нужно всегда хранить свою совесть в том состоянии, в каком мы желаем иметь ее в момент смерти.

Когда твой друг в горах повис над бездной, а ты не можешь там ему помочь. Когда попытки выжить без

как на дно уходит под ногой. И сколько раз летело в небо эхом. О Боже,

любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96:10.

католик, православный, баптист, пятидесятник. Кто в христианстве главный, кто первый, кто десятый? Во всех исповеданиях единый крест страданий, но разные учения, где верное течение? Поставлены границы, все спорят, где же лучше поститься и молиться, где правильнее учат, где истина живая, и где Христос спасает, и где дела Христовы свершаются по слову. Тому, кто хочет верить, так трудно разобраться, в какой открыть храм двери, что Богу поклоняться. Так много есть названий: католик, православный, баптист, пятидесятник. Кто первый, кто десятый? Нам задают вопросы о вере, о спасении, а во Христе все просто. Одно Он дал учение, сказал одно: «Любите и ближнему служите». Любовь всему основа, вот благодать и слово. Название не важно, не имена спасают. К Христу приходит каждый, кто истине желает. Ни мертвые законы, ни свечи, ни иконы и ни церквей упрянства. Христос — вот христианство. Одна на детях Божьих лежит печать сегодня, и отличить несложно воистину Господних. Они живут любовью, не дорожат собою, не дорожат названием Христовы христиане. Католик, православный, баптист, пятидесятник, кого возьмет Бог в славу? Ни первых, ни десятых. Но тех, кто в Сыне Божьем для неба был готовым, и отличить несложно воистину Христовых. Они придут к Иисусу, и Он своих не спросит: «В каком ты был союзе? Название чье ты носишь?» Всем тем, кто жил по вере, Иисус откроет двери, получат оправдание Христовы христиане, и скажет им Спаситель: «В небесную обитель войдите».

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Евангелие от Матфея, глава 13. «Вышед же в день тот из дома, и Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступившие ученики сказали ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им ответ: для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали бы видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает «посеянное при дороге». А «посеянное на каменистых местах» означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А «посеянное в тернии» означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы и домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы, свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Все это Иисус говорил народу притчами и без притчи не говорил им. Да сбудется сказанное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И приступивши к нему ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи эти, пошел оттуда. И, пришед в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их. Евангелие от Матфея, глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежавших с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла своей матери. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышед Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили

ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнавши его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Евангелие от Матфея, глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию вашим преданием. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступивши, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово твое, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». И Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, это оскверняет человека? Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а кушать неумытыми руками не оскверняет человека.
И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны

Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеенка, вышедшая из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедши, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перешед оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ удивлялся, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 полных корзин. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Евангелие от Матфея, глава 16. И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно. И поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Они же помышляли в себе и говорили: «Это значит, что хлебов мы не взяли». Уразумев то, Иисус сказал им: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, сына человеческого?»
Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господь, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».

Если бы Божьи дети были богаты и не знали испытаний, они не знали бы утешений благодати, как знают их сегодня, и даже наполовину. Странник, которому негде преклонить голову, тем не менее надеется на Господа. Нищий, живущий на хлебе и воде, все равно доверяется Богу. Вдова, убитая горем, не теряет своей веры в Христа. Какой славой венчают они Евангелие! Божья благодать проявляется и умножается в нищете и испытаниях верующих. Святые мужаются во всех переживаниях верой в то, что все им содействует ко благу, что в заведомо сложных жизненных ситуациях рождаются истинные благословения, и что Бог наверняка пошлет им либо скорое освобождение, либо скорое подкрепление. Терпение святых лишний раз доказывает силу божественной благодати. В тихую ночь, глядя на маяк у моря, мне трудно определить прочность здания. Необходимо, чтобы грянула буря. Лишь когда в маяк ударят бурные волны, когда обрушатся буйные ветры, я узнаю, насколько он прочен и надежен. Так обстоит дело и с работой Духа. Его дивным творением являются те святые, которые в трудных обстоятельствах остаются стойкими и непреклонными. Спокоен средь бурь, средь нагрянувших бед. Ты веришь в реальность грядущих побед. Надеющийся прославить Бога должен быть готов к испытаниям. Никто не прославится перед Богом, покуда не будет многократно испытан. И если на твоем пути встретится не одно испытание, радуйся, ибо ты познаешь наилучшим образом абсолютную достаточность божественной благодати. Никогда не думай, а вдруг. Отбрось эту мысль. Бог никогда тебя не подведет. Богу, который был верен тебе до ныне, необходимо доверяться до конца.

В одном селе, где пением торжественным сердца волнуют птицы в небе синем, жила, по вере, Божью милость женщина, вдова, без мужа, с верующим сыном. На ней видали старенькое платьице, его всегда с иголочки одетым. Пришла пора, вдове пришлось расстаться, стал в институте юноша студентом. Немало бедной довелось помучиться, чтоб обеспечить юноше учебу, продать домишко, скромное имущество и перейти в незрачные трущобы. Свой тяжкий крест несла самопожертвенно, пересылала деньги аккуратно. Не знала лишь измученная женщина, что сын пошел дорогою разврата. Поскольку Бога не видали в космосе, не верил он в божественное слово. Катился в бездну по наклонной плоскости, специалист, талантливый, с дипломом. Сынок взрослел, вкушая сытый окорок, не слыша, как от горя мама стонет. Закончив вуз, он стал известным доктором, забыв о Боге, матери, о доме. Забыл о материнских он лишениях, совсем забыл, бессовестно и скоро. Но мать есть мать, в груди ее решение идти пешком к сыночку в дальний город. Зима была морозами суровыми, перед глазами снежная пустыня. А мать идет барханами сугробными, не отдыхая, думая о сыне. Нашла она, превозмогая трудности, тот особняк и робко постучала. Навстречу сын, неласковый до грубости, иди на кухню, отдохни сначала. «Сыночек мой, божественную истину ты не забыл?» — спросила со слезами. «Не надо, мать, вдаваться в эту мистику. Иди на кухню, я чрезмерно занят». Стенокардия сжала сердце лапами, в душе осадок выпал от обиды. Старушка-мать на кухне горько плакала, но черствый доктор этого не видел. Потом ждала его с долготерпением. Устал, придет, надеялась навстречу. Гремел оркестр, звучало чье-то пение. С друзьями сын резвился целый вечер. Он не пришел, забыл о бедной матери. И мать ушла несчастная обратно. А сын, порывшись в памяти внимательно, вдруг стал винить себя за путь развратный. Он вспомнил вдруг, как мать во время голода пыталась заработать крошку хлеба. Ценился хлеб тогда дороже золота, а он был сыт и благодарен небу. Но годы шли, и выветрилась истина из головы беспечного повесы. О вечной жизни думал легкомысленно, его влекли другие интересы. На утро мать искал он, звал по имени, но обнаружил краткую записку. Пришли к своим, но те его не приняли. Учти, сынок, что к ищущим он близко. Да, мир во время первого пришествия Христа не принял, и Спаситель распят. В деревню сын задумал путешествие и заказал для этой цели транспорт. Вот домик детства господина гордого. Стучит, из дома вышла незнакомка. Я сын вдовы, приехавший из города. Здесь раньше жил я, будучи ребенком. Хочу у мамы я просить прощения за инцидент, случившийся на кухне. 7 лет назад для вашего учения был мною дом у мамы вашей куплен. Вы опоздали, милый, со свиданием. Вчера ее селом похоронили. Кому нужны все ваши оправдания? Лежит она сердечная в могиле. А вас она неблагодарно помнила, мечтала видеть в смертные минуты, а вы гордец, как я все это поняла, ее труды забыли почему-то. Пришел к своим, но те его не приняли. Он на кресте был грешниками распят. Как жаль, что той, придерживаясь линии, и вы попали в дьявольское рабство. Бог вам судья, но в озере пылающем готово наказание всем гордым. Сын посетил указанное кладбище. Печаль комком спазмировала горло. Он пал на хом в молитвенном признании своих грехов, и горестно рыдал он, бурлили совесть и воспоминания, но раскаяние было запоздалым. Да осенит сознание прозрением, возьмем урок из этого серьезный. Любите матерей, но своевременно, доколе живы и пока не поздно.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. Это был поворотный пункт в жизни Флоренс. Бог только однажды заговорил с ней напрямую, и она понимала, что Он говорит с ней и через других людей. Она была уверена, что Он говорит к ней через доктора Хау. С того момента, когда Бог призвал ее, прошло 7 лет. Это было долгое время ожиданий, но теперь она знала, чего Бог хотел от нее. Вся сложность заключалась в том, чтобы убедить семью в своей правоте. Флоренс рассчитывала на человека, который, как она полагала, поможет ей разрешить эту проблему. Это был доктор Фаулер, возглавляющий больницу в Салбери, недалеко от Эмбли. Он был большим другом семьи. Как-то он остановился погостить у них на несколько дней. Фаулер был не из тех докторов, которые мирятся с запущенностью старых больниц. И он уделял внимание улучшению условий труда сиделок в заведении, где он работал. Флоренс не раз писала ему, проявляя интерес к лекарствам и медицине. Она перечитала все книги, которые могла найти на эти темы, и они были испещрены ее пометками. Фаулер знал о ее интересе к этому делу. Флоренс была уверена, что его приезд в Эмбли поможет ей решить вопрос о своем будущем. И с его поддержкой она сможет уговорить свою семью. За ужином Флоренс завела разговор о больницах. «Конечно», — сказала она, — «это не предмет обсуждения за столом, но больницы находятся в таком ужасном состоянии. Они, как правило, грязные и требуют ремонта. Палаты переполнены больными». «Какой ужас!» — вставила Фанни. «Мне прямо дурно становится, когда я думаю о них». «Я не удивлюсь такому состоянию больниц», — сказал Фаулер. «Нет денег, чтобы содержать их в чистоте. Во многих больницах простыни меняют раз в месяц, независимо от того, сколько пациентов спало на них. А как обстоят дела с сиделками?» «И не спрашивайте об этом, мисс Флоренс. Я делаю все, что в моих силах, чтобы подобрать женщин, которые бы соответствовали этой профессии. Но на это уйдет очень много времени». Флоренс оглядела всех сидящих за столом. Серебряный сервиз отражал падающий от лампы свет. И ее отец, сидя в конце стола, молча смотрел в свою тарелку. Ее мать сидела на противоположной стороне, и на ее аристократическом лице читалось неудовольствие от затронутой запретной темы. Пати, сидевшая рядом с миссис Фаулер, заерзала на стуле. «Я спрашиваю о них, потому что сама хочу стать сиделкой. Позвольте мне приехать к вам и учиться в вашей больнице». После этих слов на несколько мгновений установилась мертвая тишина. Затем Фанни вскрикнула. «Ах!» Не в силах сказать что-либо. Пати вскочила из-за стола и, схватившись за голову, выбежала прочь.

«Не могу себе представить, как она все это выносит», — сказала Фанни возмущенным голосом. Она держала в руках первое письмо, которое прислала Флоренс, и теперь все вместе сидели в гостиной и обсуждали его. «Вставать каждый день в 5 часов утра», — добавила Пати. «Она и дома вставала в это же время», — сказал отец. «Она считала, что это лучшее время для занятий». «Да», — сказала Пати, — «но она не завтракала без 6:15». Она посмотрела на страдающую мать. «Посмотрите, что она пишет о еде. Они едят 4 раза в день». «Да, но им дают только 10 минут на прием пищи. 2 раза в день они едят суп и хлеб, а остальные 2 раза — похлебку с овощами». Фанни вздохнула. «Она так долго не протянет. Все-таки она воспитана как леди, и это ее погубит. Бедная Флоренс». «Сомневаюсь», — возразил муж. «Даже если ей будет очень трудно, она никогда не отступит от своего решения. Просто вы ее плохо знаете. Ее дух не так-то просто сломить. Отец всегда ее защищал и понимал лучше, чем мать и сестра». Флоренс все же не попала в Солбери. Фаулеры были так же напуганы этой идеей, как и члены ее семьи, и доктор приложил все усилия, чтобы отворотить ее. Вместо Солбери она устроилась в Кайзерсверт, в котором Шарлотта Бенсел училась на сиделку. Для матери Флоренс это заведение было ничуть не лучше больницы, хотя это место было совершенно не похоже ни на одну из британских больниц. 20 лет назад Флиндер, молодой немецкий пастор, и его жена у порога своего дома столкнулись с освободившимся заключенным, которому некуда было идти и некому было помочь. Они приютили его в ветхом домике, расположенном в саду. Он был первым из многих бывших заключенных, получивших здесь убежище. Вслед за заключенными они обратили свои сердца к сиротам, а также больным. Сейчас заведение включает в себя приют, дом для бывших заключенных, школу подготовки учителей и больницу. Повсюду было чисто, аккуратно, и над всем царила хорошая дисциплина. С сиделками работали хорошо обученные, добрые и честные христианские девушки, а также женщины. Все они служили другим людям из любви к Богу. Флоренс была очень счастлива, что приехала сюда, и хотя она мало говорила о своей религии, намерение стать сиделкой было выражением ее любви к Богу и ее желанием творить Его волю. Она предполагала пробыть в Кайзерверте 3 месяца, а затем вернуться домой и приложить все усилия, чтобы на практике применить свои знания. Для нее было нелегко приехать в Германию, и она решила, что каждый час будет проводить с наибольшей отдачей. Фанни, оправившись от своей истерики после того, как Флоренс попросила Фаулера позволить ей поработать в их больнице, дала выход накопившемуся гневу. Вначале она обвинила ее в неблагодарности к семье. Некоторое время она даже не разговаривала с дочерью и затем назначила ее старшей над кладовкой и бельевой, чтобы как-то занять ее ум. Флоренс была на грани нервного срыва и на несколько недель слегла в постель. Только когда друзья семьи мистер и миссис Брей предложили взять ее с собой в Италию, куда они собирались на длительный отдых, она начала поправляться. Но не мысль об Италии так подействовала на нее, а ее тайная надежда, что она попытается убедить Брейс Бирджей возвращаться через Германию, и она сможет увидеть Кайзерсверт, о котором так много слышала. Ей удалось повидать это место. Но за время этого отпуска произошло и более важное событие. Больше всего времени они проводили в Риме. И Флоренс любила посещать музеи,
бродить по улицам и ходить в церкви. Однажды она взволнованная вернулась домой после одной такой прогулки. «Я познакомилась утром с прекрасным молодым человеком». Миссис Брейс испуганно посмотрела на нее. «Я надеюсь, дорогая, это был не итальянец?» — спросила она резко. Флоренс рассмеялась. «О нет, это был англичанин, настоящий англичанин. Я сразу это поняла, как только взглянула на него». Миссис Брейс посмотрела на нее так, как будто это было еще хуже. «И он женат, очень веселый и интересуется тем же, чем интересуюсь я». «Но, дорогая Флоренс, не волнуйтесь, он не только женат, но и был вместе со своей женой. Они проводят здесь свой медовый месяц. Его зовут Герберт, Синди Герберт, а жену Элизабет. Она очаровательна». Миссис Брейс успокоилась и даже обрадовалась, когда Флоренс представила ей Герберта. Она написала ободряющее письмо Фанни о новых друзьях Флоренс. Они вместе посещали церкви, музеи, ходили на экскурсии и договорились встретиться в Англии по возвращению домой. Флоренс полагала, что мама будет рада принять их в доме, так как Элизабет была из хорошей семьи, а Синди Герберт был политиком, который, и это было очень видно, станет важным чиновником в правительстве. Они были из тех людей, которых Фанни и Патти любили принимать в Эмбли, но кое о чем Флоренс не упомянула в своем письме. Они были такими же энтузиастами, как и Флоренс, в том, что касалось улучшения жизни бедных людей. И особый интерес для них представляли больничные сиделки. При поддержке Гербертов и Кларки Флоренс нашла в себе силы для окончательного разрыва с семьей,

Фанни надеялась, что работа в госпитале отрезвит Флоренс, но она глубоко разочаровалась. Вернувшись из Германии, Флоренс еще больше горела желанием работать, чем это было прежде. Как-то Фанни наблюдала, как Флоренс рука об руку с Лиз Гербер ходила в своем любимом саду. Они то и дело останавливались, и Флоренс показывала ей рукой на дом. «Ты показывала Лиз прелести нашего дома?» — спросила Фанни, когда они позже встретились в гостиной. «Не совсем так», — ответила Флоренс. «А что же?» Флоренс улыбнулась миссис Герберт. «Мы планировали, где бы мы разместили палаты, если бы Эмбли превратить в больницу». Флоренс чуть не прыснула со смеху, увидев выражение лица своей матери. Лиз Герберт помогла Флоренс сделать следующий шаг в ее карьере. Чтобы продолжить свое обучение, Флоренс хотела попасть в одно из католических заведений, хотя она и не собиралась становиться монахиней или принимать католичество. Для этого она готова была поехать хоть в Дублин, хоть в Париж. Ей никак не удавалось уехать из-за болезней в семье. Тем не менее, после трех неудачных попыток она отправилась в Париж и начала обучение с католическими сестрами милосердия. В первый же день невозмутимые монахини провели Флоренс по палатам. Ее поразила тишина и спокойствие, которые там царили, и умиротворенность самих сестер-сиделок. Когда она поднялась в свою крошечную комнату, радость переполняла ее сердце. Она стала на колени и поблагодарила Господа за то, что Он дал ей возможность ответить ей на Его призыв. Подошло время сна, и, раздеваясь, она заметила небольшое зудящее красное пятнышко на руке, которое она машинально почесала. Сняв платье, она увидела, что вся покрыта такими пятнами. Флоренс чуть не заплакала, но затем села на постель и рассмеялась над абсурдностью такого положения. Она приехала в Париж, чтобы стать квалифицированной сиделкой. И вот надо же, заразилась корью. И пока она была изолирована в своей комнатушке, чтобы никого не заразить, пришло письмо из Англии. Она сразу узнала почерк Лиз Герберт и подумала, что это обычное письмо с выражением симпатий, с новостями об их общих знакомых. Но она ошиблась. Прочитав его, она поняла, что ей не суждено завершить обучение в Париже после выздоровления. Необходимо было срочно ехать домой в Лондон. Лиз сообщала, что пансиону престарелых дам в Лондоне необходима управляющая. Они искали человека, который бы следил за порядком в доме, командовал слугами и сиделками, отвечал за снабжение и понимал пациентов, которые происходили из респектабельных семей, но сейчас остались без денег и друзей. Лиз добавила в письме, что кандидатура Флоренс как раз подойдет для этой работы. Как только Флоренс прочитала это письмо, она решила, что ответит «да». Почувствовав себя лучше, она приехала в Лондон, чтобы взглянуть на Харли-стрит-1, улицу, на которой находилось это заведение. Потребуется много усилий, чтобы убедить комитет женщин согласиться с ее планами. Посещали ее и сомнения – правильно ли она поступила, оставив обучение в Париже. Вскоре после ее приезда Господь заговорил с ней снова, но она никому не сказала об этом. Второй раз за 16 лет она услышала его голос. Он сказал ей, что она поступила правильно, и здесь ее ожидают великие свершения. Звуки оркестра донеслись до Харли-стрит, и бледные щеки старых леди порозовели. В этих звуках было что-то волнующее, и пальцы невольно сами отбивали ритм. Те, кто мог ходить, подошли к окну.

окнам, чтобы посмотреть, что же происходит внизу. Флоренс тоже взволновала эта музыка. Она быстро подбежала к двери, хотя заведующей такого заведения вроде бы и неприлично было бегать, и вместе со своими сиделками смотрела на происходящее. Они все смотрели вслед уходящему за угол оркестру. Оркестранты были одеты в блестящую позолотой форму, и среди медных инструментов выделялся большой барабан, отбивающий ритм. У Флоренс появилось непреодолимое желание пойти вслед за ними. За оркестром на ухоженных лошадях ехали офицеры. Их шлемы сверкали в лучах солнца, и длинные султаны на шлемах раскачивались в такт лошадиного аллюра. За офицерами ехали гвардейцы. Неожиданно, забыв, кто она и где находится, Флоренс замахала им рукой. Она постояла на крыльце, пока солдаты не исчезли из виду, и затем ушла к себе заниматься своими нескончаемыми делами. Это была весна 1854 года. Первые соединения британской армии грузились на корабли и отправлялись в Крым, чтобы присоединиться к своим французским союзникам. Очень немногие люди точно представляли, где находится Крым. Знали только, что он находится где-то в районе Черного моря. Мало кто понимал, почему после 40-летнего мира Англия снова вступила в войну. Знали только, что развязана война между Россией с одной стороны и Англией, Францией и Турцией с другой. Все были уверены, что их храбрые солдаты скоро разобьют русских, как почти полстолетия назад русские разбили Наполеона. Флоренс знала о военных действиях больше, чем простые обыватели, и все, что касалось этого, было ей интересно. Ее друг Синди Герберт был секретарем в военном министерстве, и Лиз постоянно рассказывала, сколько у него было забот. Флоренс считала, что ее личного участия здесь не потребуется. Крым был далеко, на другом конце Европы, и, как и другим людям, ей казалось, что русские скоро будут разбиты, и английские солдаты возвратятся домой. Во всяком случае, у нее было достаточно дел на Харли-стрит. Когда она приступила к работе, пансион был в запущенном состоянии. Она не только все привела в порядок, но и повела хозяйство более рационально и экономно. Приступив к своим обязанностям, она на следующий день вызвала к себе экономку. Проходя мимо ее комнаты, сиделки слышали их голоса. Голос Флоренс был тих и сдержан, в то время как экономка метала громы и молнии. Затем дверь с треском распахнулась, и она выскочила из комнаты. «Если вы недовольны тем, как я веду дела, я немедленно ухожу. Платите мне или не платите, но я не останусь там, где я не нужна», — кричала она у открытых дверей. «Очень хорошо», — сказала Флоренс тихо. «После обеда вы можете быть свободны. Я сама буду вести дела, пока не найду более честного человека, чем вы». Экономка так хлопнула дверью, что затряслись стены. Ее щеки пылали. Она ворвалась в свою комнату и через 2 часа убралась во свояси. Из длинной вереницы это был первый неприятный разговор. Служанки уходили одна за другой. Месяцем позже был уволен один из врачей. «Я не примирюсь с ленью и нечестностью», — говорила каждому Флоренс. Она не теряла самообладания, только глаза ее становились холодными, и губы вытягивались в прямую линию. Немногие могли взять над ней верх, когда она была уверена в своей правоте. Комитет учредителей пансиона, в ведении которого были средства для содержания пансиона, увидел в ней разительное отличие от прежней управляющей, которая всегда делала то, что скажет комитет. Флоренс же делала то, что считала правильным, игнорируя при этом решение комитета. Однажды к дому подъехала в карете леди,
член комитета. Слуга поспешил открыть дверцу и помог ей выйти. Перья на ее шляпе слегка покачивались, когда она не спеша подошла к двери и без стука открыла ее. «Где миссис Флоренс?» — спросила она служанку, которая подошла к ней. «В подвале, мадам». Леди вопросительно подняла брови. «Мне кажется, вы не поняли вопроса». «Я спросила, где управляющая». «Я правильно вас поняла. Она в подвале, где хранится уголь». С этими словами служанка отступила назад. «Если вы хотите, я провожу вас туда». «Вздор!» — проворчала дама, подходя к подвалу и плотнее запахивая свое пальто. Затем, став на верхние ступеньки, она закричала. «Миссис Флоренс, что вы там делаете?» С фонарем в руке Флоренс осматривала кучу угля, разгребая его в стороны. Она была в своем черном платье, и ее было трудно различить в мерцающем свете фонаря. Не оглянувшись, она продолжала свою работу. «Мне не нравится продавец угла», — сказала она, не разгибаясь. «Можете убедиться, сколько мусора он нам привез. Я давно подозревала, что он нас обманывает, поэтому сама решила все проверить. Надо договориться с другим угольщиком». «Что мне на него смотреть?» — пожала плечами леди. «Я в этом ничего не понимаю. Лучше взгляните на мое новое платье. Я его испачкала на ваших ступеньках». Флоренс подошла к лестнице. «Посмотрите на мои руки», — ответила она, показывая ей черные ладошки. «Вы не можете мне помочь без риска испачкаться». Она задула лампу, и они медленно пошли по коридору. «Пока вы здесь, я хочу обсудить с вами некоторые вещи. Мне нужен лифт». «Лифт? Зачем вам лифт?» «Для того, чтобы поднимать пищу из кухни наверх. А то, пока ее донесут, она остывает». «Мне не приходилось слышать ни о чем подобном». «Вы еще услышите, мадам. Они будут установлены в каждой больнице». «Это все?» Тон посетительницы был очень холоден. «Нет. Я знаю о том, что в комитете есть решение о том, что я должна принимать только женщин, принадлежащих к англиканской церкви». «Да, конечно. Я хочу, чтобы вы и весь комитет знали, что я буду принимать и католиков, и евреев, и каждого, кто в этом будет нуждаться». И прежде чем посетительница нашла, что ей возразить, она ей очаровательно улыбнулась. «Позвольте, я вымою руки, а затем мы вместе пройдемся по пансиону, и вы увидите, что я предпринимаю для того, чтобы он стал достойным местом, таким, каким вы хотели его видеть». Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

Вчера друг от друга скрывали мы лица, сегодня болезнь. Нужно Богу молиться, неважно теперь, кто был прав. Уже гонит разум злорадствуя сердце, ведь знаешь, что суд есть, и некуда деться от жатвы потерь и расправ. И будут опять говорить, быть не может, ведь Бог есть любовь, Он спасет и поможет, а время для мира уж нет». Теперь разделенное царство распалось, к тому, что случилось, лишь горькая жалость, и кто на вопрос даст ответ? Бывает, что поздно взывать и молиться. Откройте сердца, поднимите вверх лица, ведь злой день когда-то придет. Как нужно единство среди нас и внимание, для ближнего время и ум, и старание, и дух во Христе оживет». Уйдут и болезни, и страхи пустые, и церковь наполнится славой Мессии, и стон прекратит даже плоть. Поднимется в рост исполин средь ненастья, чье тело, здоровое каждою частью, направит к победе Господь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11:1. Необходимость веры. Верите ли вы в Бога? Знаете ли Его? Есть ли связь между Ним и вашей душой? Можете ли вы довериться Ему во всем? Полагаетесь ли на Него, на Его Слово, на Его руку? Помните, что если у вас есть какие-либо сомнения в этом отношении, то о преданности не может быть речи. Любая преданность имеет основанием личную веру в живого Бога. И это особенно важно в наше время, когда исповедание столь же широко, сколь и поверхностно. Недостаточно лишь сказать, что веришь. Сегодня такого слишком много знаний и исповедания уст. Легко сказать, что веришь, но какая польза, как замечает Иаков, если кто-то говорит, что имеет веру? Вера — это божественная реальность, а не какое-то человеческое усилие. Она основана на божественном откровении, а не на проявлении нашего разума. Она соединяет душу с живым Богом, будучи прочным звеном, которое ничто не может разорвать. Она возносит ввысь и несет вперед, что бы ни случилось. Падение и смятение, заблуждение и зло, холодность и безразличие, раздор и разделение, неудача и отход в сторону, спотыкание и непоследовательность — все это может быть, будучи способным поколебать уверенность. Но вера, неустрашимая и невозмутимая, держится за свой спокойный, неизменный путь. Она полагается исключительно на Бога и находит в нем свои ресурсы. Ничто не может поколебать верность Бога, и ничто не может поколебать уверенность сердца, которое верит Ему на слово. И помните, что вера — это просто верить Богу на слово, верить в то, что Он говорит, потому что это говорит Он. Как просто! Бог открыл Себя, и вера исходит из этого откровения. Бог сказал, и вера верит Его Слову.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В предыдущей радиопередаче мы отметили, что весь смысл праздника Рождества кроется в одном единственном слове – благодать. Мы говорили также о разнице между благодатью и добрыми делами. Было сказано также, что благодать невозможно заработать. Разница между благодатью и делами указывает на существование двух различных путей получения праведности у Бога. Эти два пути – закон и Христос. Об этих двух путях мы читаем в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 17 стихе, где сказано: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Итак, первой альтернативой является закон, данный Моисеем, тогда как второй альтернативой является благодать и истина, пришедшая через Иисуса Христа. Но так как никто не увенчался в деле соблюдения закона, никто из нас не может искать праведность с Богом через дела закона. Как следствие, для нас остается только одна, единственная альтернатива – благодать через веру. И апостол Павел в послании к Римлянам, 10 главе, 4 стихе говорит: «Потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего». Очень важно иметь перед собой этот тезис, говорящий о праведности. Имея смысл приобретения праведности Божьей, смерть Христа на кресте закрыла закон. Для Бога закон не имел больше значения. Бог дал для человечества альтернативу веры во Христа и его искупительную смерть. Сегодня я намерен показать вам те условия, в которых было погружено все человечество, не знавшее Божьей благодати. Когда мы это поймем, мы поймем, почему одна только благодать может принести избавление человечеству. Первая иллюстрация состояния человечества до появления Божьей благодати найдена нами в Евангелии от Матфея, 4 главе, в стихах от 12 до 16. Этот текст описывает начало земного служения Иисуса в Галилее. Я всегда почему-то вспоминаю его в праздник Рождества. Сначала человечество, находящееся во мраке духовном, и затем появляется проявленная благодать. Читаю: «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Это картина человечества до того, как на сцену пришел Иисус Христос. Люди жили во мраке. Эти люди жили в земле тени смертной. Что значит эта картина для тебя? Я могу суммировать всю эту картину в трех словах: мрак, безнадежность и никакого ожидания, кроме смерти. Это и было условие жизни человечества вдали от благодати Божьей. Один перевод фактически говорит, что эти люди сидели в стране тени смерти. Там не было никакого движения. Люди не могли оставить своей территории. У них не было иного выхода. Тень смерти, длинная тень смерти, каждый день висела над их безрадостной жизнью. У этих людей не было чего ожидать, кроме смерти. Какая безнадежность! Какое несчастье!
И, наконец, воссияла Божья благодать. Да, Божья благодать к этим несчастным людям. Вместо тени над ними появился свет, и к тому же свет великий. Если бы этот свет сам по себе не появился над их головой, они бы ничего не могли сделать самим себе. Это и есть благодать Божья. Она бесплатна, незаслужена. Мы не можем давать ей свой приказ. Все, что мы можем делать, это только ответить на ее зов. Пусть Господь поможет каждому из нас сделать свежий ответ этой чудодейственной благодати в этот праздник Рождества. Пусть увидим мы себя такими, какими мы есть, или какими мы были до Божьей благодати. И после этого давайте будем восхищаться невероятной глубиной и богатством благодати, дарованной нам от Бога. А теперь я желаю показать вам те же условия, тех же людей, без благодати Божьей, только описанные апостолом Павлом. Послание к Ефесянам, 2 глава, стихи от 1 до 5. Читаю. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Обратите внимание, что апостол Павел видит исход для человечества только в благодати. «Мы были мертвыми духовно, мы были мертвыми по преступлениям и грехам, мы были отрезаны от жизни Божьей, мы не были в состоянии отвечать Богу. Подумайте только над беспомощностью и безнадежностью мертвого человека. Вы можете преподнести даже закон к мертвому человеку, но он даже не увидит его. Вы можете проповедовать мертвому человеку, но он не услышит. Вы можете показать мертвому человеку хороший пример, но он ничего не поймет, он мертв. Мертвый человек ничего не добьется в жизни, потому что он мертв. А это было наше состояние». Апостол Павел говорит, что все мы были духовно мертвыми, мертвыми по природе. Для многих людей это нечто непопулярное, но тем не менее истина. По природе мы были отрезаны от Бога. Мы жили в мире без Бога и без Его благодати. Наш дух был скован во мраке естественной ночи, и мы не могли помочь самим себе, не могли откликнуться, не могли делать добра, потому что были мертвыми. Это и есть одна из ясных причин, почему закон не мог никому помочь. Апостол Павел говорит об этом в послании к Галатам, 3 главе, 21 стихе. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Если бы закон мог дать жизнь, то закон мог бы помочь мертвому человеку. Но закон не может дать жизни. Закон не имеет жизни. Он не имеет жизнь, дающей природы. Он просто говорит нам, что делать. Он прекрасный, он святой, он праведен, но он не может дать нам жизни. А ведь мертвый человек нуждается только в одном. Он нуждается в жизни. А жизнь приходит исключительно через благодать. Нечто подобное произошло в Галилее, куда пришел Иисус Христос. Он пришел к тем, которые находились в краю тени смертной. И вот славный великий свет воссиял над этим народом, свет благодати и милости. Это сделал Бог от начала до конца. Это и есть природа благодати. А теперь на минуту мы заглянем в Ветхий Завет и найдем там человека без благодати Божьей. Здесь нет разницы между Ветхим и Новым Заветом. Откроем Псалом 13, 2
и 3 стихи и прочтем нечто, относящееся ко всему человечеству. Здесь говорится о сынах человеческих, то есть о всех людях мира. Читаю. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались ровно непотребными. Нет делающего добра, нет ни одного». Обратите внимание на то, что это не новый, а Ветхий Завет. Первоначально эти слова относились к Израилю, но теперь они включают в себя все человечество, потому что Бог смотрит на всех сынов человеческих на земле. Он смотрит и ищет делающего добро. Он ищет человека, который уже нашел Бога в своей нужде. И ответ звучит: не было ни одного такого человека. Интересно, что без благодати Божьей мы даже не могли знать о своей вопиющей нужде, нужде иметь Бога. Есть в чудном американском гимне «Великая благодать» такие две строчки. «Эта благодать научила мое сердце страху Божьему, и эта же благодать освободила меня от страха». Без благодати Господней мы не знаем ничего, потому что мы как мертвые люди. Мы начинаем думать о своей ужасной ситуации только с того момента, когда благодать Божья вливается в наше сердце. Я помню, как после своего обращения ко Христу, когда я вкусил благодать Христову вполне, я сказал: «Конечно, я был грешником, в этом нет никакого сомнения. Но слава Божьей благодати за ее освобождение от греха и зла, за ее спасение». Вы прослушали радиопередачу

0: Момент творения.
1: Просто истории. Притчи помогают донести мысль. Сам Иисус зачастую прибегал к ним в своем учении. С помощью притчи можно доходчиво излагать естественно-научную информацию. Однако они не годятся для того, чтобы устанавливать научный факт. К сожалению, Чарльз Дарвин сделал притчи неотъемлемой частью своего научного метода. И многие современные эволюционисты продолжают эту традицию. Вот один из примеров этому. Сторонники теории эволюции давно пытаются найти объяснение яркого, роскошного оперения некоторых птиц. Действительно ли петуху нужны такие красивые перья на хвосте? Эволюционисты утверждают, что самки предпочитают самцов с наиболее ярким оперением, и чем оно ярче, чем многочисленнее потомство. Эволюционисты называют это сексуальным отбором. И о чем нам говорит эта история? В научном смысле ни о чем. Она не объясняет, откуда вообще взялись цвета, почему самки предпочитают наиболее заметных представителей противоположного пола, как изначально возникли петухи, почему есть птицы с неприметным тусклым оперением. Она вообще ничего не объясняет. Эволюционисты сами признают, что не знают, как эволюционировала репродуктивная система. Поэтому рассказ о том, как петух заполучил свое яркое оперение, остается просто историей, за которой нет никакого научного обоснования. А когда дело доходит до историй, то я предпочитаю библейские. Их истинность гарантирует сам Творец.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Ледник – это огромная масса льда, который формируется, когда снега выпадает больше, чем тает. Слой за слоем ледник растет до гигантских размеров. Это тот же лед, что ты кладешь в стакан с напитком в жаркую погоду, только его размеры достигают нескольких километров в длину, ширину и глубину. Крупнейший в мире ледник находится в Восточной Антарктиде. Это ледник Ламберта. Он действительно гигантский, 470 километров в длину, от 30 до 120 километров в ширину и 2,5 километра в глубину в некоторых местах. Айсберги – это куски ледника, отколовшиеся от него и отправившиеся в плавание. Столкновение с айсбергом опасно для кораблей. Вспомните трагедию Титаника. В мире больше ледников, чем мы себе представляем. В них содержится 3/4 всего земного запаса пресной воды. Поэтому необходимо беречь ледники, заботясь об окружающей среде. Всю эту воду в ледниках заморозил Бог. Знаешь как? Прочитай об этом в Библии, и пусть твое воображение поработает. Представь себе ледяное дыхание Бога, способное мгновенно заморозить тонны воды. Несомненно, Бог всесилен. От дыхания Божьего лед образуется, и водная ширь замерзает. Иова 7:10.

свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его». Псалом 96, 11, 12.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».
1: Последние 2 тысячелетия еврейской истории наполнены леденящими душу рассказами о зверствах, которые творились над еврейским народом, так называемыми христианами и другими ненавистниками евреев. Это началось с официальным принятием христианства, когда учение Христа стало укореняться и распространяться среди языческих народов. До этого народы не имели никаких монотеистических концепций. Не имели они и представления о том, кто такой Бог Израиля и его Мессия. В Новом Завете, в книге Деяний святых апостолов, в главе 10-11, мы читаем, что Иешуа посредством видения велел Симону Петру идти в Кесарию и проповедовать Евангелие язычникам. Петру было нелегко поверить, что он понял Господа правильно и что такова действительно воля Божья. Он не мог и помыслить о том, чтобы войти в дом язычника, да еще римлянина, и принимать вместе с ними пищу. Позже остальные апостолы сурово упрекали его за то, что он осмелился принести Божью благую весть о спасении необрезанным язычникам. Насколько же все изменилось в наши дни, когда христиане не евреи удивляются каждому еврею, нашедшему свой путь к Мессии. Роковой исторической ошибкой еврейского народа было то, что мы пытались как бы монополизировать Бога, думая, что Он принадлежит только нам. Позже многие неевреи повторили ту же ошибку, когда они своей верой принимали Мессию Израиля, но пытались осознанно или неосознанно отделить нас от Него и лишить Иешуа принадлежности к еврейству. Поступая так, неевреи помогали усугубить раскол, возникший уже на ранней стадии между раввинским и мессианским иудаизмом. Кроме того, многие из язычников и идолопоклонников приняли лишь внешние ритуалы того, что они считали новой религией, часто встраивая христианство в свои прежние языческие ритуалы, что привело к весьма странному результату. Например, почитание святых в римско-католической церкви – ничто иное, как почитание древнегреческих и древнеримских языческих богов, прикрытых христианскими одеяниями. Так, римская богиня Венера стала Девой Марией. Другие языческие боги стали апостолами, святыми, ангелами и покровителями. Их статуи были помещены в соборы, чтобы им могли поклоняться неграмотные толпы, поощряемые к тому священниками и епископами. Каждому так называемому святому был выделен особый день в церковном календаре, и этот день отмечала вся церковь. Подобным же образом возникли традиции, связанные с Рождеством и Пасхой. Они почти не имеют под собой основы в Священном Писании. Отношение некоторых отцов к церкви к евреям было возмутительным. Они называли евреев детьми сатаны, христоубийцами, ненавистниками всего доброго. Священники призывали к массовым убийствам евреев, чтобы умилостивить разгневанного Бога и умиротворить святых, выражения, заимствованные из обихода язычников. Понятно, что при таких обстоятельствах и в такой атмосфере христианство стремилось как можно скорее отделиться от иудаизма. Неудивительно и то, что стремление было взаимным. Так прошло более 15 веков ненависти христиан к евреям. Даже реформация, произошедшая в XIX веке, не привела к существенному улучшению ситуации. Имена великих реформаторов, включая Мартина Лютера, в еврейском обществе ассоциировались с грубыми антисемитскими высказываниями этих христианских лидеров. Многие из протестантских церквей унаследовали от католиков враждебные отношения к евреям. Правда, протестанты всегда утверждали, что в вопросах теологии для них единственным авторитетом является Библия, и очистили христианство от многих чужеродных его сути примесей. Тем не менее, протестанты все же старались держаться подальше от евреев, так как, подобно своим предшественникам-католикам, верили, что Бог оставил свой древний народ и избрал вместо него другой, христианскую церковь. Эта известная ересь под названием «теология замещения» провозглашает, что после заключения Нового Завета с Иисусом Христом церковь унаследовала все благословения, обещанные евреям в Танахе, так как она верна Господу и повинуется Ему, а на долю непокорных евреев выпали одни лишь проклятия закона. Даже некоторые из тех христиан, кто понимал Божью истину так, как она изложена в Писании, не хотели признать, что евреи остаются избранным Божьим народом, хотя бы потому, что Бог обещал быть верным своему древнему завету с патриархами Израиля. Эти христиане были достаточно честны, чтобы признать, что когда-то в будущем евреев все же ожидает славная судьба, и они будут играть важную роль в Царстве Господнем, но только в том случае и тогда, когда все обратятся в христианство. Без сомнения, во всех этих ложных учениях много высокомерия и предрассудков со стороны неевреев-христиан, которые считают себя более праведными, более верными и более послушными Богу, чем заблудшие евреи. Понятно, что это чувство превосходства не находит никаких оснований ни в Библии, ни в исторической реальности. Кстати, для примера вспомню Тануса, молодого араба-католика, с которым я познакомился в Яффе. Разговоры, которые мы с ним вели, могли бы показаться смешными, если бы это не было так печально. Однажды я был у него дома. Все стены были увешаны «священными» в кавычках изображениями Мадонны с ребенком Иисусом на руках, святого Георгия, сражающегося с драконом. Висела здесь и репродукция «Тайной вечери» Леонардо да Винчи и серебряное распятие изображения Христа на кресте. Я не мог не вспомнить религиозных евреев, завешивающих стены портретами раввинов и еврейских святых. Под подушкой в своей постели Танус держал маленький крест, как амулет против сглаза, и на счастье, точно так же, как суеверные евреи держат амулеты в своих домах. На полке в комнате лежал пыльный Новый Завет, явно редко открываемый. Когда я заговорил с ним о Мессии, Танус упорно настаивал, что евреи должны обратиться в христианство, чтобы спастись. Я спросил его, что конкретно он понимает под терминами «обратиться в христианство» и «спасение». Ведь люди могут использовать одни и те же слова, вкладывая в них совершенно различный смысл. Так что я хотел удостовериться, что мы правильно понимаем друг друга. Для него слова «обратиться» и «спастись» были синонимами. Оба термина означали присоединиться к римско-католической церкви. Другими словами, стать хорошим католиком, принять крещение от священника, регулярно посещать церковные мессы и участвовать во всех католических ритуалах. Вы действительно думаете, что еврей должен стать христианином, чтобы спастись? Спросил я. Ведь Иешуа был евреем, не так ли? Можете ли вы, Танус, объяснить мне, почему еврей должен сменить свою религию и обратиться, чтобы принять своего еврейского мессию? Да, Иисус Христос действительно родился евреем, согласился он. Но он стал христианином, когда его крестили в реке Иордан. Скажите, а что это за крест висит у вас на шее? Почему вы его носите? Глупый вопрос. «Я христианин, а крест – символ моей религии». А вы знаете, что если человек носит крест на своей шее только как украшение, вместо того, чтобы ежедневно нести его по жизни, распиная собственные плотские желания и похоть, как велел Иисус, то крест принесет ему смерть, а не жизнь. Боже упаси! Танус торопливо сотворил крестное знамение по католическому обычаю. «Я просто ношу крест, как носили его мои родители, как носит мой священник. Все христиане носят крест, не особенно размышляя над этим. И вообще, почему это вы, евреи, заинтересовались нашим христианским крестом?» «Этот вопрос, Танус, мне задают и многие евреи. Они тоже не могут понять, почему я, еврей, верю в Иешуа, человека, который был распят на кресте и умер позорной смертью. И они были бы правы, если бы Иешуа так и остался в могиле. Но вы помните, что случилось на третий день? Конечно, он воскрес из мертвых», словно хвастаясь своими знаниями, ответил Танус. «И что это значит для вас?» – спросил я. «Уверены ли вы, что вам обеспечена вечная жизнь, поскольку у вас живет Иешуа, восставший из мертвых? Вы действительно пережили новое рождение?» «Конечно, меня же крестили в церкви». «Нет, Танус, я спрашиваю, родились ли вы заново или нет. Верите ли, что смерть и воскресение Иешуа – ваши собственные смерть и воскресение?» И что лишь он один, не церковь, не священник и даже не сам Папа Римский, может спасти вас и даровать полное прощение грехов. Танус явно испытывал замешательство и смущение. Он не мог понять, чем являются сказанные мною слова – чистой ересью или истиной живого Бога. «Наш священник никогда не говорил с нами об этом», наконец признался он. «Мы в такое не верим. В такое верят муджадегины, по-арабски «заново рожденные». Возможно, так вас учит церковь, но что об этом говорит Бог? Вы когда-нибудь читали Новый Завет?» – спросил я. «Нет, священник не позволяет нам самим читать Новый Завет. Он говорит, что религия – дело богословов, и что только тот, кто учился в богословской семинарии, может правильно понимать Евангелие. Каждое воскресенье он объясняет нам, что там написано, и даже читает нам отрывки из Нового Завета на латыни». «Так вы, наверное, очень хорошо знаете латынь? Вы понимаете, что читает священник?» «Ну, сказать по правде, нет. Видите ли, я не такой уж религиозный человек. Я хожу на мессы только по праздникам, а с тех пор, как похоронил мать, не бываю на мессах даже на Рождество и Пасху. Я не очень-то религиозен, я простой, обыкновенный человек». «Вы хотите сказать, что даже по своим собственным меркам вы не на высоте? В таком случае, как вы можете быть уверены, куда попадете после смерти?» «Этого никто не может знать», – задумчиво сказал Танус. «Если человек ведет праведную жизнь, ежедневно молится, если он крещен и регулярно посещает мессы, то у него есть шансы попасть на небо. И, может быть, церковь даже канонизирует его как святого через много лет после его смерти. А если он дурной человек, то наверняка попадет в ад. Ну, а если он и не праведник, и не злодей, то наверняка попадет в чистилище. Католики верят, хотя нигде в Писании об этом не сказано, что существует чистилище, особое место временного пребывания, где души умерших очищаются, пока не станут достойными рая. А вы знаете, Танус, что говорится в Новом Завете о новом рождении?» Танус не знал, и я воспользовался этим обстоятельством, чтобы объяснить ему благую весть о Господнем спасении через Иешуа, Мессию. Как это ни грустно, но предрассудки, упрямство и укоренившиеся психологические барьеры помешали ему отдать свою жизнь Иешуа и принять его в качестве господина своей жизни. Могу только соболезновать ему.

Помню этот случай, потому что из любви к моему народу и повинуясь Писанию, которое учит проповедовать Евангелие, во-первых, Иудею, я заговорил с израильтянином и рассказал ему о Мессии. Мне почему-то показалось, что монах не был заново рожденным верующим, так как израильтянин весьма заинтересовался моими словами. Я решил наглядно продемонстрировать ему, что недостаточно быть формальным христианином, чтобы попасть в Царство Небесное. Я повернулся к монаху, с которым уже познакомился до этого, и спросил его: «Сэр, вы уверены, что после смерти попадете на небо?» Он ответил почти как Танус: «Очень надеюсь». Тогда я спросил: «Предположим, вы стоите у небесных врат, и Господь спрашивает, почему вы думаете, что можете войти? Что бы вы ответили ему?» Ответ монаха был типичным: «Я как мог старался быть хорошим». «Тогда зачем же Иешуа принес себя в жертву, если вам достаточно быть хорошим, чтобы попасть в его царствие?» – озадачил я его. Как и Танус, он, по-видимому, никогда не задавался этим вопросом. Я открыл Писание и попросил его прочесть следующие строки: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Я особо указал на 8 стих: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Монах был поставлен в тупик, словно впервые в жизни открыл для себя эти строки. Я использовал эту возможность, чтобы показать ему еще кое-что из Писания, например, вот это место. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Израильский бизнесмен, прислушавшийся к моему разговору с монахом, слегка улыбался. Тогда я открыл свой Танах и показал ему пророчества Иеремии и Иезекииля, в которых Бог обещал заключить с евреями новый завет, прощение и дать им новое сердце и новый дух. Я разъяснил ему, что вся мессианская, христианская вера основана только на Танахе, и что тот, кто этого не понимает, не знает ни Иешуа, ни Нового Завета. Монах, хотя я о нем даже не упоминал, невольно служил при этом живой иллюстрацией к моим словам. Перед лицом грубого антисемитизма, то скрытого, то явного, наличие христиан, разделяющих идеи библейского сионизма, словно освежающий ветерок в раскаленной пустыне. Я уже упоминал в своей книге мессианских неевреев, христиан, любящих Израиль всем сердцем и постоянно молящихся за мир и процветание Израиля и Иерусалима.
Они торжественно признали тот факт, что они ничем не лучше, ничем не выше любого другого.

Грешника в мире, будь то еврей или не еврей, и приняли слова апостола Павла, сказавшего об этом: «Вам, говорю, язычникам, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверие, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслине и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Есть еще и такое совершенно ясное место. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивших стоявшую посреди преграду. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Ефесянам 2:11-14-19-20. В среде этих мессианских неевреев, которые по-настоящему поняли смысл Нового Завета, можно встретить беззаветную преданность делу Израиля. Многие из них часто бывают в Израиле. Для развития страны они жертвуют деньги, время и силы. Они посылают своих детей работать добровольцами в кибуцах, больницах, домах престарелых и даже служить в израильской армии. И они служат Израилю, живя в своих странах и являясь очень эффективным произраильском лобби, выступающим в поддержку идеи сионизма. Например, многие из них оказывали давление на правительство бывшего Советского Союза, чтобы оно выпустило еврейских отказников и узников. Многие люди обязаны им своей свободой и выездом в Израиль. Группы таких сионистов-христиан не во всем согласны между собой. Между ними идут споры и о ключевых проблемах. Но все они едины в безоговорочной поддержке права Израиля на существование в своих границах. И все они верят, что обетования, данные Богом своему древнему народу, действительны и в наши дни. Все вместе они активно протестуют против разного рода международных резолюций, осуждающих Израиль. Но многие религиозные вожди Израиля не одобряют деятельность сионистов-христиан и поддержку, которую они оказывают еврейскому государству. Противники этих христиан либо сами антисемисты, либо подозревают сионистов-христиан в каких-то тайных мотивах и миссионерских намерениях.
Так или иначе, но некоторые из ключевых постов правительства заняты людьми, которые изо всех сил стараются препятствовать деятельности сионистов-христиан. Они отказывают мессианским верующим в праве въезда в Израиль и не продлевают визы тем, кто уже находится в стране. В общем, они стараются осложнить жизнь мессиан в Израиле. Печально, но поступая так, лидеры правительства рубят сук, на котором сидят. Всем известно, что у изолированного Израиля в мире немного союзников и защитников, которые бы так любили и поддерживали нашу страну, как сионисты-христиане. Я уверен, что если бы израильский премьер-министр знал, как наши миграционные службы обращаются с этими людьми, он бы направил внутреннюю политику Израиля на укрепление и развитие связей с этими союзниками. Всем сердцем верю, что близок день, когда буквально исполнится пророчество Исаии относительно сионистов-христиан. «И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце Твое, потому что богатство моря обратится к Тебе». Достояние народов придет к тебе. Принесут золото и ладан, и возвестят славу Господа. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся, и придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева. Исаия 60, 3, 5, 6, 10, 14.

«Соделаю основание твое из сапфиров». Исаии 54:11. Не только видимая сторона Церкви Божией, но и то, что сокрыто от глаз, прекрасно и драгоценно. Основания Церкви невидимы, и пока они остаются непоколебимы, нам и в голову не приходит дорожить ими. Но любая работа Господа бесценна и совершенна. Глубокие основания дела благодати драгоценны, как сапфиры, и ни один человек не способен постичь славу Его деяний. Мы возводим здание нашей веры на завете благодати, который прочнее железа и долговечнее алмазов, над которыми не властно время. Основание из сапфиров вечны, и завет пребывает во все века, пока жив всемогущий. Одним из оснований является Господь Иисус, на котором нет ни пятна, ни порока. Он вечен, прекрасен, как сапфир. Во Христе воплотилось все величие никогда не знающего покоя моря и красоты всеобъемлющего лазурного неба. Наш Господь мог бы быть сравнен с рубином, когда из Его ран текла искупительная кровь. Но сейчас Он излучает голубое сияние любви, любви вечной, крепкой и бесконечной. Наши вечные упования возведены на основаниях правосудия и верности Бога, которые чисты и прозрачны, как сапфиры. Мы спасаемся не благодаря компромиссу добра со злом, не благодаря победе милости над правосудием или отмене закона. Нет, взором веры мы видим непогрешимость основания нашего упования. Оно выстоит в огненной буре Божьего возмездия. Сам Господь воздвиг основания для упования Своего народа. Для нас вопросом жизни и смерти является вопрос о том, строим ли мы наши упования на этом основании. Добрые дела и церковные обряды не есть основание из сапфира, но это основание из соломы, дерева и хвороста, и оно воздвигается не Богом, а только нашими самонадеянностью и тщеславием. Наши основания скоро будут испытаны. Горе тому, чья высокая крепость рухнет из-за того, что была построена на зыбком песке. Тот, чья обитель возведена на сапфирах, может спокойно ожидать бури и огненного ветра, потому что его здание не поколеблется.

Я шла по дороге. Здесь масса витрин. Вдруг вывеску вижу. Святой магазин. К нему я приблизилась. Дверь отворилась. И я в магазине тотчас очутилась. Сон ангела вижу я в том магазине. Один подошел и подал мне корзину. Сказал мне: «Иди и себе набирай. Здесь все для идущих в обещанный край. Бери сколько надо. Все, что унесешь. И если не хватит, то завтра придешь». И ангел на полке рукой указал. А там все. Товар неземной лишь лежал. Большую коробку взяла я терпение, любовь и надежду, и банку смирения. В корзину кладу разумение слова, а там в упаковке и вера готова. Пакет поднимаю, там мудрость лежит. Дух Божий вдруг ясно душе говорит: «Иди и возьми много мужества, силы, чтоб верной остаться тебе до могилы». Корзина пакетами все наполнялась, но я в благодати еще понуждалась. Взяла я спасение, ведь даром дается, оно через Иисуса нам всем достается. Спасение побольше взяла, чтоб хватило для близких, родных, чтобы Божья сила и их привлекла, указала путь в небо, чтоб стало спасение дороже им хлеба. Вот близится выход, последний уж ряд. Мир, радость и песни хваления лежат. Беру их, корзину с трудом поднимаю и к кассе иду, кошелек вынимаю. У кассы сияющий ангел стоял. С улыбкою нежной он ясно сказал: «За то, что в корзине, не надо платить. За деньги нельзя эти вещи купить. За них уплатил уж Голгофой Христос. Себя добровольно он жертву принес. Все это берется бесплатно, лишь веруй. Дары в магазине даются не мерой. Бери это все и старайся так жить, чтоб имя Иисуса могла ты светить, чтоб свет неземной и в тебе отражался, и ангел со мною тот час распрощался».

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Сегодня поручили сказать о глубине каяния. А чтобы уйти на глубину, нужно определенное время. И, к сожалению, мы живем в такое время, когда много делается поверхностно. Все быстро, суета, мы куда-то спешим и поверхностно, и на глубину. Так бывает трудно нам попасть. А Слово Божье так говорит. 106-й Псалом с 23-го стиха там так написано. «Отправляющийся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дело Господа и чудеса Его в пучине». Он речет, и восстает бурный ветер, волны поднимаются. И там написано, люди шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Вообще, братья и сестры, когда мы на глубине, на какой-то, тогда мы удивляемся этой глубине, и мудрость наша, она исчезает. К сожалению, часто бывает, мы поверхностно себя оцениваем. Вот смотрим на себя в зеркало, и где-то мы полны вроде бы так энтузиазма, смотрим на себя. Вот с этой самоуверенности, с этой гордости все войны начинались, драки все начинались. А потом чем заканчивалось? Войны обычно чем заканчиваются, друзья? Тем, что начинают искать моменты к примирению. Как примириться? Все побитые, избитые, тонны мяса в землю легли и начали думать уже о мире. Уже совсем они не те. Начинали войну вот так, а заканчивают войну уже вот так. Все. Мне однажды пришлось в поезде ехать, и там молодые люди подрались. Два молодых человека в поезде не давали никому спать, шумели там. И проводница пожаловалась другим двум молодым людям, таким спортивным. Говорит, не дают спать никому от нас в поезде, тут люди. Ну, те подсели к этим двум и начали разговаривать. А вы что не даете спать людям? А те говорят, а вы кто такие? А что вы нам будете указывать? А почему вам нельзя указывать? И они как разодрались, как разодрались. Я ехал в этом вагоне, в плацкарте, на боковушке, они там в соседнем. Они так дрались, что даже вот у меня все просто не в крови были. Полчаса они бились двое на двое, я не знаю, они просто... Что там было в этом вагоне? А знаете, чем все это закончилось? Что когда через полчаса они уже не были такими, когда они полчаса назад были. Вот, они уже другие были. У них не было уже этой прыти. Они такие задыхаются, такие все уже еле живые. А когда их на первой станции высадили и повели в отдел всех, я смотрел на них в окно, и мне так было их жалко. Они такие жалкие, такие бедные. А еще недавно они были такими героями. Друзья, к сожалению, бывает, что мы тоже вот такие герои. Я вот смотрю на человека такого гордого, самоуверенного, вижу, и как в зеркало смотрю. Я тоже когда такой был, полный такой вот, воевать хотел. А с кем? С кем воюет гордый человек, друзья? С Богом воюет. А чем эта война закончится? Да тем, что тебе придется головку все равно склонить. Невозможно с Богом воевать. Да и нужно ли воевать с Ним? Господь говорит, не воюйте вы со мной, не воюйте. Склонитесь передо мной, помолитесь Господу. И 14 марта, ровно 30 лет назад, я это сделал. Я встал на колени и сказал, Господи, я капитулирую. Я бедный человек, у меня ничего нету. Ни воли у меня нету, ни силы, ни разума. Вообще у меня ничего нету, я ничего не могу. Господи, я бедный человек. Я признал полное поражение. Но сначала так не было. Я до этого каялся 3 месяца назад и думал, сейчас я начну своими силами себя исправлять. Сейчас начну курить бросать, наркоманить начну бросать, спортом начну заниматься. А потом 3 месяца я бросал и видел, как ничего у меня не получается. Ничего я не могу, я бедный человек. И вот 14 марта встал, и с тех пор, знаете, друзья, вот я самый счастливый человек с тех пор, 30 лет. Самые счастливые. Прочитаю место из Писания Евангелия от Матфея, 3 глава, 7-8 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехиднины, кто внушал вам бежать от будущего гнева? сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам». Вот здесь люди шли к Господу с покаянием. Вообще они шли к Иоанну Крестителю, но Иоанн крестил крещением покаяния. Покаяние перед кем? Перед Богом. И вот эти люди шли, как будто бы каяться. Но Иоанн Креститель остановил их. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Вы в своем сердце хвалитесь, вы говорите: мы дети Авраамовы. Вы видите какие-то свои преимущества, как вам помочь? Вы бедные люди». И он говорит: вы не думайте говорить в сердце своем: «Отец у нас Авраам». Не думайте так, потому что Господь силен все изменить. Есть в Библии такое повествование, как зашли два человека помолиться в храм. Один мытарь, а другой фарисей. И вот мытарь стоял там у дверей и бил себя в грудь. И повторял всего несколько слов: «Будь милостив ко мне, грешнику». Все, больше ничего не говорил. Но сам в себе фарисей молился, сам в себе. Вот мы здесь прочитали: не думайте говорить в себе. А он говорил в себе: благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди. Он ставил себя внутри выше других. И в этом была его беда. Один брат рассказывал, говорит: у нас в детстве мама огород, семья большая, и полоть нас к работе приучала, и мы должны были огород полоть. И вот мы полем, а потом обед. Мама говорит: идите на обед. Но мы пошли на обед, а сами ставим колышки. Докуда мы дошли прополку, чтобы после обеда найти это место? Как вы думаете, глубокая прополка шла, нет? Вот, к сожалению, так бывает мы и перед Богом тоже. Вот как-то нам хочется вот что-то вроде бы поменять. Но кто внушил вам? Сотворите достойный плод. Глубоко сделайте это, Господь говорит. Не надо это делать поверхностно. Я покаялся, когда со мной покаялся еще один человек, его Ваня звали. Спустя 25 лет я этого Ваню нашел в Липецкой области, и мы встретились с ним. Друзья, когда я к нему приехал, я увидел его таким бедным. Он дома, там у него окурки около печки валяются. 25 лет он назад таким был, он и сейчас таким. Мы приехали к нему со служителем, и он служителю говорит. Он немножко заикается, так на меня пальцем показывает. Вот он когда покаялся, он как попер в гору. Как пошел всем благовествовать, и обиженным, и блатным, и пошел. А я подумал: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. И вот, говорит, Паська-то на горе, а я вокруг горы все еще хожу. Братья и сестры, вот Господь хочет, чтобы мы все-таки двигались к Господу вот как-то по-правильному. Господь хочет, чтобы у нас покаяние было глубокое, чтобы вот так сокрушиться сердцем глубоко перед Господом. Господи, да кто я? Кто я? Ничтожество, кто я? Но бывает, люди, знаете, всю жизнь проживут грудь колесом. Бывает, и такими умирают. А что потом? А в Библии написано: «Горького запьет тогда и самый храбрый». Перед Господом никто не устоит. Даже если ты здесь на земле устоял, нашел в себе сопротивление против Бога, такую силу. Но перед Ним, когда ты Его увидишь в вечности, там не устоишь. И будет плач и скрежет зубов. В аду не будет ни смеха там, ни каких-то дерзких криков, ни дерзких слов. Нет. Там будет плач и скрежет зубов. Вот чем люди будут там заниматься. Почему? Потому что перед Богом никто не устоит. И, друзья, неразумно нам это делать. Книга пророка Исаия, 1 глава, здесь Господь задает такой вопрос 5 стихом. Исаия, 5 глава, 5 стих. «Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло». Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Друзья, вот так оглянуться в своей жизни, я к тем обращаюсь, которые еще Господа не знают. Оглянитесь назад, посмотрите. Сколько трудностей, сколько проблем, сколько переживаний, и конца, края нету этим проблемам. А где выход? Господь говорит: я ваше внимание привлекаю к себе. Во что возбить еще, чтобы привлечь внимание? Остановитесь, оглянитесь, осмотритесь, обратитесь и живите по-настоящему. Евангелие от Луки, 15 глава, здесь описывается о блудном сыне история. Этот блудный сын ушел из дому, хотел красиво жить. И вот с 17 по 19 стих здесь так написано. «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Решение принял такое. И он говорит: «Я пойду к отцу, но я не имею в себе права говорить: я сын Авраама, или я имею какое-то преимущество, сейчас придя к отцу». Он говорит: «Я приду, скажу: я не достоин даже быть наемником у тебя. Я такой негодный. Я такой конченый человек». Друзья, это глубокое покаяние. Это глубокое. И когда он это совершил, Господь помиловал его. Одного человека разумного судили. Он на скамье подсудимых сидел. Преступление серьезное совершил. И знаете, такой он премудрый оказался. Когда ему дали последнее слово, он говорит судьям: «Граждане судьи, прокурор, все, кто здесь присутствует, я хочу в последнем слове вам признаться, что это не я сделал это преступление, а это сделала моя греховная плоть». Но судья оказалась тоже не глупая. Она говорит: «Хорошо, если это ты не делал, мы тогда тебя отпускаем, а твоей греховной плоти 8 лет дадим». Друзья, знаете, вот мы порой, бывает, так хотим себя как-то оправдать, как-то вот как-то объяснить. Да это моя греховная плоть, да это люди меня толкнули, да эти были такие обстоятельства, да это было вот так. И сам в себе какое-то объяснение, какое-то оправдание. Сейчас мы слышали, да, что скажут люди. Не надо ничего этого в сердце своем иметь, не надо. Не надо никуда смотреть. Господь тебя зовет сегодня. Господь хочет тебя простить, жизнь твою поменять. Когда-то в Библии описывает такая история. Пришел к Давиду пророк Нафан. Пришел пророк Нафан и начал ему рассказывать историю про овечек, про богача, про бедняка. Такая история интересная. Давид внимательно слушал. А потом, когда он говорит: «Ну как ты думаешь, вот этот богач правильно поступил или нет?» Давид очень резко осудил этого богача, очень резко. Он говорит: «Достоин смерти этот человек. Достоин смерти». А Нафан говорит ему: «Так это ты». Друзья, вот в каждом из нас живет прокурор. Мы так способны осуждать других людей, так способны видеть их недостатки, и кого-то даже и на смерть готовы. Он достоин смерти, достоин наказания. Но, друзья, когда касается нас, почему-то в нас сразу просыпается адвокат. И мы начинаем объяснять: «Да это же моя греховная плоть, да такие обстоятельства, да так был воспитан, вокруг меня были такие люди, да я же...» Что происходит? Почему, когда других прокурор, когда себя адвокат? И, друзья, когда Давид услышал приговор: «Это ты, который достоин смерти», Давид честно сказал: «Согрешил я». Он не стал оправдываться, он признал себя грешником, вот этим человеком, про кого была речь. Братья и сестры, в Евангелии от Луки, в 7 главе, есть еще такое повествование. 7 глава, немножко поглубже коснуться. Здесь 35 стих, такое слово написано: «И оправдана премудрость всеми чадами ее». Я задавал верующим вопрос, о чем здесь написано, и не все верующие ответить могут. Что это за «оправдана премудрость всеми чадами ее»? Какая премудрость? И зачем надо премудрость оправдывать? Вот если я сужу сам себя, «Господи, будь милостив ко мне, грешнику, я конченый, я плохой человек, я столько наделал, столько зла вокруг меня, сколько людей от меня пострадали, одно несчастье, я сужу себя». И тогда я становлюсь дитем Божьим. Я каюсь перед Господом, становлюсь дитем Божьим, и тем самым я оправдываю премудрость. Премудрость – это Христос. То есть я говорю: «Он не виноват, я виноват». Я оправдываю премудрость своим

оправдание себе. Он говорит, я хочу сойти с креста. Но он же там на кресте не за красивые глазки, друзья, а за определенные преступления. И он достоин этого наказания. Но почему-то он хотел себя оправдать. Бывает, друзья, так некрасиво поступаем мы, когда хотим себя оправдать. Как это со стороны выглядит? Вот человек, желающий себя оправдать. У меня случай такой был. Сынишку своего наказал я. У меня 10 детей, из них 6 сыновей. И вот я одного из сыновей наказал, и знаете, ну, было за что наказать, наказал его. А он голову так опустил низко, убежал дома, у меня санузел, туда он забежал, закрылся и на защелку, и там. А я, знаете, так запереживал, думаю, может, я недостаточно объяснил ему, за что я наказываю, может, я его как-то огорчил, обидел, мне больно. Друзья, знаете, если кто-то думает, что родителям приятно наказывать своих детей, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что Богу приятно вас бить, вы ошибаетесь, Ему это неприятно делать, Он страдает из этого. Но Он вынужден это делать, чтобы вам помочь, нам помочь. И вот когда мой сын там был, а я переживал, пошел, помолился, Господи, может, я что-то не так сделал. А он, знаете, вышел оттуда и вынес мне письмо. Это письмо я вожу с собой, вот на клочке туалетной бумаги он его написал, я уже 5 лет его с собой вожу. «Папа, прости меня за то, что я капризничал. Пожалуйста. Папа, любимый, самый в мире красивый». Я это письмо прочитал, друзья, и думаю, вот когда мы осуждаем себя, как мы тогда возвышаем Господа? «Оправдана премудрость всеми чадами ее». Друзья, он мое так сердце утешил. Я думаю, сегодня Господь тоже очень хочет, чтобы мы утешили сердце Отца нашего Небесного. Утешили тем, что осудим себя, скажем, Господи, прости меня. Друзья, сегодня гимн пропели про эту женщину, которая пришла Христу ноги помазать миром. Друзья, она знала, куда она идет. Она не перепутала ноги, она не пошла этому фарисею там ноги омывать. Нет, она пошла по верному направлению. Ее сердце подсказало, куда надо ей идти. Она пошла именно к тому, который ее поймет, который ее простит, который может все в жизни ее изменить. Она не ошиблась. Друзья, мы сегодня призываем вас не перед нами встать на колени, а именно к его ногам припасть. Потому что только в нем настоящее счастье, радость и мир. Мне недавно одна сестричка написала смс-ку. Я был в поездке, написала смс-ку, и в смс-ке пишет, что мне делать. Я пишу в ответ, а что случилось? Она пишет, а вам что, мое письмо не передали? Я говорю, нет, не передали. И все. И общение наше. А у меня что-то на сердце так тяжело. Так стало тяжко мне, думаю, что за письмо? Я ей написал, а кто должен был передать? Она говорит, брат мой должен был. Написала мне, брат мой. Называет его имя. Я звоню этому брату. Говорю, у тебя там письмо от сестры для меня? Ну да. Открывай его. Он говорит, я не могу открыть. Она сказала, лично в руки отдать дяде Васе. Я не могу открыть. Я говорю, открывай письмо сейчас и читай вслух, что там написано. Вы знаете, он открывает письмо и читает. А там она открывает свои грехи. Она верующая уже, Господу она обратилась. А свободы нету. И вот она открывает свои грехи там, свои переживания все, а потом говорит, Бог меня не слышит, в мире я никому не нужна, и я ухожу из жизни. Это прощальное письмо. Я, друзья, тут же позвонил этой сестре. Сначала она трубку не брала, я думал, все уже, я опоздал. Но она взяла трубку, и мы хорошо пообщались. Вместе поплакали, хотя так на расстоянии. Помолились Господу. И Господь ее помиловал. Друзья, если вы устали от своей жизни, может быть, она чересчур легкомысленная. Может быть, нету в этой жизни глубины покаяния. Нету глубины посвящения Богу себя. Нету глубины изучения Слова Божьего. Нету глубины молитвенной жизни.
И вот эта поверхность.

Поверхностная жизнь, она никого не удовлетворяет. Она и нас не удовлетворяет, она и Бога не удовлетворяет. Друзья, а как быть? А Господь зовет сегодня и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Господь зовет нас сегодня на глубину. Мы, друзья, будем сейчас заканчивать. И я уверен, что в нашем собрании есть люди, которым надо каяться, и глубоко каяться, и сердечно каяться, и сокрушаться глубоко в себе, чтобы началась новая, настоящая жизнь.

Бог долго терпелив, но не навек терпенье. Есть у него черта, кто ступит за нее, свершает роковое преступление, и Божий суд сам на себя влечет. Годами можно попирать святыню, сажать за веру, мучить за Христа, костями наполнять ущелья пустые и истину Господню отвергать. Все до поры до времени возможно тому, кто слух к истории закрыл, кто правдой пренебрег, ожился с ложью и сам себя законом объявил. Кто ж в Библии читал про пир у Валтасара, о реках вин и горах апельсин, о том, как на стене в ту ночь рука писала «Мене-мене, текел и упарси», тот знает, почему царя постигла драма, чем перешел черту и страшный суд навлек. Он приказал нести сосуды, что из храма его отец в набеге уволок, и из священных чаш святынь Иерусалима наложницам и женам дал он пить во имя идолов из камня, меди, глины. И тут оборвалась терпение Божья нить. И мудрый Даниил слов толковал значение. Веселый царь стал бледен, как мертвец. Исчислил царство я, и нет тебе спасения. Я положил тебе и царствию конец. Ты взвешен на весах и найден легким. Я царство разделил, соседям дал твоим. Вот смысл тайны и для всех уроки в словах «Мене, мене, текел и упарсин». История не лжет, на свет выводит правду, и зло не сходит с рук, хоть долго Бог молчит. Уж если оправдал он что себе по праву, он это отстоит и впору защитит. Открой глаза, взгляни и трепещи, презренный, где Голиаф, Ахав и царь Синакерим, где гордый Вавилон и Ирод царь надменный, где грозный царь Иван и все, кто были с ним. Сей список продолжать возможно бесконечно. Ариец, Гитлер, где? И Сталин, где грузин? Распад и гибель ждут смеющихся над вечным от слов «Мене, мене, текел и упарсин».

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Боже, храни меня в мире от зла, чтоб с Твоим именем к цели я шла, чтобы бежала всегда от греха, чтоб отражала нападки врага. Будь мне прибежищем, крепкой скалой, светом и нежностью, чистой водой.

Дорогие дети, мое сердце переполнено радостью и благодарностью Богу за то, что мы имеем вот эту возможность говорить с вами. Живые звуки Божьего Слова да достигнут ваших сердец и приведут их к спасительной благодати нашего Господа. Мы коротко повторим прошлое ради тех, кто пропустил прошлую программу, а потом пойдем дальше. Мы говорили в прошлый раз о том, как израильтяне в своем бегстве из Египта дошли до Черного моря и остановились перед ним. Увидев, что египтяне гонятся за ними, они испугались и не знали, что делать. Но Господь повелел Моисею разделить воды моря прикосновением жезла, и воды расступились, и весь народ перешел на другую сторону безопасно, а гнавшиеся за ними войска фараона были потоплены в волнах сошедшегося над израильтянами моря. С благодарным сердцем воспели израильтяне благодарность Богу на другом берегу моря. Сегодня мы пойдем дальше. После избавления от нападения войск фараона, израильтяне пошли дальше в пустыню Син. Эта местность не была плодородной, как Гесем, в котором они привыкли жить раньше. Это была дикая местность, где ничего съедобного не было среди растущих на земле колючих растений. Не было также и воды, и люди начали роптать на Моисея и Аарона. Проходя через местность Мерру, они нашли воду, но не могли пить ее, потому что она была горькой. Мерра значит горечь, и поэтому эта местность называлась так. Народ начал жаловаться Моисею и просить у него помощи. И он обратился к Господу, как поступить. И Господь указал ему куст и сказал, чтобы он отломил ветку от него и коснулся воды, и она станет приятной и вкусной, и люди смогут утолить жажду. Господь хотел, чтобы народ научился полагаться на него, и сказал им, «Если ты будешь слушаться голоса моего, голоса Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, я не наведу ни одного из тех бедствий, которые я навел на египтян, но буду хранить тебя в безопасности во все дни твои, потому что я Господь, целитель твой». Когда народ пришел в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и они решили остановиться там на отдых. Скоро же и этого было мало для израильтян, и они снова начали роптать на Моисея и говорить, что лучше бы им было умереть в Египте, где у них были котлы с мясом и вдоволь хлеба, чем умереть здесь от голода. Моисей снова взмолился Господу, и Господь ответил ему, «Я пошлю вам хлеб с неба, и пусть народ собирает его ежедневно, сколько нужно на один день». Я хочу испытать их и проверить, будут ли они доверять мне и исполнять повеления мои. В шестой день пусть собирают на два дня, и я дам им больше, чем в другие дни. Моисей возвратился к народу радостный и сказал, «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, потому что Он услышал ваш ропот и жалобы на Него. А мы что такое, что мы ропщим на Него?» Это на Господа ропот наш, потому что Он вывел нас и теперь ведет дальше в Ханаан. Когда говорил Аарон к народу, и вот оглянулись они и увидели славу Господа в облаке, и голос был Моисею. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни что-то мелкое, круповидное, как иней на земле. И смотрели израильтяне и говорили друг другу, что это? Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дает вам. Собирайте его каждый день постольку, поскольку каждый может съесть. По числу душ в каждом шатре собирайте. И сделали так люди, и собирали. Кто мало, кто много, кто сколько мог съесть. Мерили той мерой, которой сказал им Моисей. И у тех, кто собрал много, не было лишнего, и у собравших мало, не было недостатка. Моисей сказал, чтобы никто не оставлял этой пищи до утра, но некоторые не послушали его, и оставили до утра, и завелись черви, и оно стало издавать противный запах, так что никто не мог есть собранное на другой день. Утром рано собирали люди манну, хлеб с неба, и когда вставало солнце, она исчезала, как снег. На шестой день собирали на два дня, потому что суббота была святым днем отдыха и служения Господу,
и манна не портилась и не заводились в ней черви, как в другие дни. В субботу не падала манна с неба, и народ ел то, что запас себе с прошлого дня. Нашлись также такие, которые не доверяли вполне Моисею, и вышли на седьмой день собирать хлеб, но ничего не нашли. Господу это не понравилось, и он сказал Моисею: «Долго ли будете уклоняться от заповедей моих и повелений моих?» И народ покорился Господу и отдыхал в субботу, в седьмой день недели. Манна была на вкус приятна, как лепешка с медом. Одну меру велел Моисей сохранить на все поколения народа в память о манне в пустыне. И Аарон поставил эту меру перед ковчегом, где происходили богослужения, и она не портилась. Народ израильский ел манну 40 лет, пока не пришел в землю свою, где снова мог сеять и жать. Есть люди, которые говорят, что 40 лет – слишком длинный срок для такого путешествия, и что его можно совершить за более короткий срок. Верно, но эти люди забывают, что народ израильский не делал пробег через пустыню, а шел с женщинами и детьми, с больными, стариками и скотом, и им нужно было часто останавливаться для отдыха, подкреплять силы, ожидать прироста в стадах. Иногда они по несколько месяцев оставались на одном месте, встречались со всякого рода препятствиями на пути, и все это занимало время. Мы будем читать об этом проведенном в пустыне времени, и вы сами поймете, что невозможно было пройти его за более короткий срок. И кроме того, у Господа в плане были именно 40 лет, как число символическое, которое еще в других местах Писания появляется несколько раз. Лично я верю, что это было так, уже потому, что так говорит Божие Слово, Библия, а она не ошибается. Вы знаете, дети, что это Слово достигло меня и вас только благодаря тому, что во всей истории человечества были люди, готовые отстаивать его до смерти. Был, например, человек по имени Поликарп. Он был личным другом апостола Иоанна, другого ученика Господа нашего Иисуса Христа, и одним из руководителей церкви в Смирне. Он был ярким светочем ранней церкви, но его арестовали и приговорили к смертной казни за веру. Перед тем, как сжечь его всенародно на костре, губернатор предложил ему еще один раз, последний раз, воспользоваться возможностью отказаться от веры в Господа Иисуса Христа. «Отрекись от Христа, отрекись и будешь жить». Что же ответил Поликарп? «Я служил ему 86 лет, и он ни разу не обидел и не подвел меня. Как могу я хулить моего царя, спасшего меня от гибели?» Поликарп умер на костре, но были и другие. Был, например, некто Джон Уиклиф. Кто это такой Джон Уиклиф, не знаете, дети? Вот я вам сейчас расскажу. Это тот человек, который спустя столетия после появления латинской Библии перевел ее на английский язык, разговорный, понятный простому народу Англии. Но его привели на суд, и он смело выкрикнул: «С кем, думаете, имеете дело? Со стариком на краю могилы? Нет, вы имеете дело со Словом Божиим». Спустя несколько лет после его смерти ненавидящие его люди выкопали его кости и сожгли их, чтобы удовлетворить свое чувство ненависти. Но пепел, который был брошен в ручей, как и влияние его жизни, поплыл в реку, и из реки в море, и во все концы земли. Это влияние достигло и нас, и многие поколения людей получили Слово Божие на понятном для них языке. Да вот еще была такая смелая женщина, которую звали Елизавета Уэлш, жена проповедника Джона Уэлша, проповедовавшего Евангелие по всей Англии и Франции. Его сослали из любимой Шотландии и приказали

«Будет поклониться моим епископам», — снова строго сказал король. «Или он никогда не увидит Шотландии». Щуплая, маленькая Елизавета подняла свой фартук и сказала: «Пусть лучше его отсеченная голова будет положена мне в подол». Наступило молчание. Она вышла. И что же? Голова ее мужа не попала в ее подол. Он умер в своей постели несколько недель спустя после проповеди Евангелия перед большой толпой. Но его жена подвергла риску свою голову. Они оба могли быть убиты. Да, были и многие другие. Но истории о них не вместились бы в наши 15 минут. Они прошли победным маршем сквозь века и принесли нам вечное Божие Слово. Они жили и умерли, и их преследователи жили и умерли. Всякая слава человеческая, как цвет на траве, но Слово Божие пребывает вовек, а это есть то Слово, которое мы проповедуем вам.

Нам становится ясно, на дороге тернистой, с малой верой опасно жить среди атеистов. Чтобы не знать отступления, чтобы идти против ветра, друг, молись на коленях, укрепляется вера.

0: Глава 7. Владик поставил в угол свои резиновые сапоги. Он только что вернулся от Сергея. Ну и погода на улице. Грязно и холодно. Сейчас он дома, в уютной обстановке, продолжит строительство своего рыцарского замка. Осталось только построить подъемный мост. Но, войдя в детскую, Владик остановился как вкопанный. «О, ужас! Света!» – закричал он. «Света, что ты наделала?» И Владик помчался к маме. «Мама! Света!» Но мама, приложив палец к губам, энергично затрясла головой. «Потом, Владик, ты же видишь, я разговариваю по телефону!» Разгневанный Владик вернулся в детскую. «Ну и Света! Все разрушила!» Кубики конструктора валялись на полу. От замка осталась неразрушенной только часть башни. Владик с удовольствием отлупил бы сейчас Свету, но она, конечно, у своей подруги. Ну, тогда он придумает что-нибудь другое. На маленькой скамеечке сидели аккуратно одетые куклы Светы – Катя, Лиза и Клара. Владик схватил Катю с длинными белокурыми кудрями. Это любимая кукла Светы. Владика так и подмывало отрезать ей волосы, но, подумав, он решил лучше хорошенько и подальше спрятать ее. Владик сунул Катю под свитер и быстро прошел на кухню. Мама все еще сидела в коридоре и разговаривала по телефону. «Прекрасно!» «Мама, я вынесу мусор!» – крикнул Владик. Взяв полиэтиленовый мешок с отходами, он выбежал на улицу. Мусорный домик стоял перед их домом возле дороги. В домике стояли две бочки. Владик бросил мешок в бочку, затем он вынул Катю из-под свитера. Тоже в бочку? Нет, на это он все же не решился. Он посадил Катю между обеими бочками и, закрыв дверь домика, довольно вернулся домой. «Пусть теперь Света ищет свою куклу. Никогда не найдет!» «Владик, как это мило с твоей стороны!» Мама, улыбаясь, шла ему навстречу. «Спасибо, что ты вынес мусор, хотя я об этом даже не просила». Владик слегка покраснел. «Да не за что», – пробормотал он и скрылся в детской. Он попробовал построить замок заново, но на этот раз замок получился не таким удачным, как прежде. Для большой башни не хватало кубиков, а подъемный мост заедало. «Как досадно!» В дверь позвонили. «Мама, мама, смотри, что я смастерила у Нины!» Света вбежала в комнату, размахивая маленькой золотистой короной из бумаги. «Это корона для принцессы. Я подарю ее моей кукле Кате». «Стоп, стоп, Света!» – еле удержала ее мама. «Корона, конечно, очень красивая, и она украсит твою куклу. Но сначала сними сапоги». Света быстро сняла сапоги, надела тапочки и побежала в детскую. «Катя, смотри, корона для тебя!» Света остановилась перед скамеечкой. На ней сидели Лиза и Клара. «Но где же Катя?» Света посмотрела вокруг. «Владик, ты не видел Катю?»
1: «Нет».
0: Владик усердно рылся в ящике с кубиками. «Пусть Света поищет свою куклу, так ей надо». И Света принялась искать. В кровати, под кроватью, в кукольном домике, в шкафу, на полке с игрушками. Затем она побежала на кухню. «Мама, Катя пропала! Я уже все обыскала! Мама, ты не видела мою куклу?» Мама отрицательно покачала головой. «Мама, а ты поможешь мне искать?» «Ну хорошо, сейчас». Сняв кастрюлю с плиты, мама вместе со Светой обыскала всю детскую, но Кати нигде не было. Света становилась все печальней. Когда с работы пришел папа, она со слезами бросилась ему на шею. «Папа! Папа, моя кукла пропала! Катя, моя самая любимая!» Теперь к поискам присоединился и папа. Под диваном, на террасе, в шкафу, в ванной комнате. Безуспешно. «Владик, ты не хочешь нам помочь?»
1: «Нет, сейчас не могу, я занят».
0: Владик нарочно шумел кубиками. Он слышал, что Света все еще плакала, и постепенно его гнев стал проходить. Теперь можно было бы и принести куклу и положить ее куда-нибудь так, чтобы никто ничего не заметил. Мама с папой и Светой как раз искали в кухне. Владик потихонечку, едва слышно, прокрался в коридор, открыл дверь и бегом к мусорному домику. Открыв дверцу домика, Владик оцепенел. Куклы не было. Катя действительно пропала. В ужасе он вернулся домой.
1: «Владик, что ты делал на улице?» – спросил папа.
2: «Я ничего. Мои сапоги, знаешь...»
0: Владик, не глядя на папу, быстро скрылся в детской. Папа удивленно посмотрел ему вслед.
1: «Что с Владиком?»
0: Вскоре они сели ужинать. Разговор не клеился. На одном конце стола сидела заплаканная Света, на другом – молчаливый Владик. Мама с папой растерянно посмотрели друг на друга.
1: «Ну, давайте помолимся», – сказал папа и поблагодарил Господа за еду. В конце он добавил: «Дорогой Господь, помоги нам найти куклу Светы. Аминь».
0: Владик готов был сквозь землю провалиться.
1: «Ах, как это ужасно! Как все ужасно! Если он расскажет правду, то мама с папой обязательно рассердятся на него. Нет, он не может рассказать!»
0: Молча ел он картофельное пюре. А когда встал из-за стола, мама обняла его.
1: «Владик, в чем дело?»
2: «Достаточно, что Света печальная, или у тебя тоже какие-то неприятности?»
0: Владик покачал головой и оттолкнул мамину руку. Он был расстроен.
1: «Кукла Светы пропала, и в этом виноват он!»
0: Владик не знал, что ему делать. На ночь папа решил почитать Свете особенно длинный рассказ, чтобы немного утешить ее.
1: «Присоединяйся к нам, сынок», – пригласил папа. Но Владик не захотел. Он быстро разделся, почистил зубы и лег в кровать. Когда Владик услышал, что папа идет к нему, чтобы пожелать спокойной ночи, он натянул на себя одеяло и притворился спящим.
0: «О, мой мальчик, как бы ты у нас не заболел», – пробормотал папа, погладив сына по голове. На следующее утро, в начале восьмого, вся семья собралась завтракать. Света держала в руках куклу Клару. Владик позевывал. Он плохо спал. Всю ночь ему снились какие-то кошмары о куклах, которые похитили злые драконы, живущие в рыцарских замках, а также о чудовище из кубиков из конструктора. Вдруг в дверь позвонили.
1: «Интересно, кто это к нам так рано?» – удивился папа и пошел открывать дверь.
0: Владик навострил уши. Из коридора послышался голос соседки. «Папа вернулся. А в поднятой руке у него была пропавшая кукла с белокурыми кудрями».
3: «Катя! Моя Катя!» – радостно завизжала Света и прижала к себе куклу.
0: Папа, улыбаясь, стал рассказывать.
1: «Представьте, кукла ночевала у соседской Танечки. Таня не хотела ее отдавать. А когда Ирина Андреевна спросила, откуда у нее появилась кукла, та ответила, что нашла ее у мусорной бочки. Очень странно. Но главное, твоя кукла нашлась, Света!»
0: Папа с мамой облегченно улыбнулись друг другу. А Владик?
1: Он покраснел, как рак, и вдруг расплакался.
3: «Кукла! Я виноват! Я спрятал ее между бочками!»
0: Папа посадил его к себе на колени.
1: «Расскажи-ка нам все по порядку. Что случилось?»
0: Схлипывая, Владик рассказал, как все произошло, начиная с разрушенного рыцарского замка и кончая пропавшей куклой.
1: «Да, это некрасивая история, Владик», – сказал папа. «Почему ты не рассказал об этом вчера, когда обнаружил, что кукла пропала?»
3: «Вчера я боялся, что вы рассердитесь, но сейчас я не мог иначе. Я должен был все рассказать. Мне так стыдно»,
0: – глотая слезы, бормотал Владик. Вдруг Света тоже расплакалась.
3: «У-у-у, твой замок! Я тоже хотела что-нибудь построить, но у меня получилось такое страшилище! У-у-у!»
1: «Из досады ты разрушила замок Владика?» – спросила мама.
0: Света кивнула.
3: «У-у-у, прости!»
1: «Ладно», – пробормотал Владик. «Прости ты меня за куклу. Ты можешь потом поиграть с моим замком, когда я его снова построю».
3: «Правда?»
0: – просияла Света и поцеловала брата в щеку, оставив на ней пятно от шоколадного крема. Глава 8. Владик возвращался из школы домой. Миновав дом, в котором жил Сергей, он оказался возле большого магазина. Возле витрины он невольно остановился. О, спидрейсер, его мечта! И Владик прилип носом к витрине магазина. Хоть он и не умел говорить по-английски, но слово «спидрейсер» он выговаривал отлично. Это яркий спортивный автомобиль с очень широкими шинами. У всех друзей Владика есть такая машинка. Ну, скажем, почти у всех. Владик просил маму тоже купить ему такую, но она отказалась. Она считает ее очень некрасивой и слишком дорогой. И к тому же, по ее мнению, у Владика уже достаточно машинок. Тогда Владик начал умолять папу. Но папа возразил, сказав, что сейчас не Рождество и не день рождения. «Купи его на свои карманные деньги», – сказал папа. При воспоминании об этом Владиком овладело чувство возмущения. «Да на такой автомобиль накопить из его карманных денег не хватит и 100 лет! Это несправедливо!» Владик разбросал ногами кучу листьев. Потом он снова вернулся к магазину. «Надо хотя бы испробовать этот автомобиль». Владик вошел в универмаг и сразу направился в отдел игрушек. Там на большом столе стояли машины самых разных размеров. Владик осторожно взял одну из них в руки. «Ты можешь его испробовать», – предложил появившийся вдруг продавец. Его руки были полны мягких игрушек, с которыми он тут же снова пропал между рядами полок. Он был занят. У Владика было достаточно времени. Неважно, если он придет домой чуть позже. Маме ведь тоже не важно, что он хочет эту машинку. Владик испробовал все. Указатели поворота, сирену, турбонагнетатель, маховик. Сначала на маленьком спидрейсере, потом на большом. Да, ничего не скажешь, суперавтомобиль. Наконец Владик поставил его обратно на стол.
1: «Обидно. У Леньки есть такая машинка, и у Сергея, и у Миши, только у него нет. Это несправедливо!»
0: Вдруг ему в голову пришла идея. Он осмотрелся. Никого не видно. Ни детей, ни продавцов. Владик быстро схватил маленький спидрейсер и сунул его в карман куртки. Больше всего ему хотелось сейчас умчаться, но это было бы слишком заметно. Сердце громко стучало. Перед эскалатором он снова обернулся. Нет, за ним никто не шел. Только тот мужчина на выходе, не смотрел ли он на Владика как-то подозрительно? Владик почувствовал, как покраснели его уши. Наконец-то он на улице. Теперь этот спидрейсер принадлежал ему. Но, как ни странно, особой радости Владик при этом не испытывал. Шурша листвой, он медленно побрел домой.
2: Наконец-то! Недовольно воскликнула мама, открыв ему дверь. «Где ты пропадал так долго?»
0: Владик молча смотрел на кончики своих сапог.
2: «Ну, давай быстро к столу!» – скомандовала она. «Обед уже почти остыл!»
0: После того, как мама снова ушла на кухню, Владик повесил свою куртку в самый дальний угол гардероба для надежности. Обед, домашние задания. Владику казалось, что все сегодня длилось гораздо дольше, чем обычно. Наконец, все позади. Владик прокрался к гардеробу, чтобы взять машинку. Но посреди детской сидела Света, собирая пазл. Ей, конечно же, нельзя было видеть спидрейсер. Все же знают, что маленькие сестры ябедничают.
3: «Мама, помоги мне!» – позвала Света.
0: Владик быстро спрятал спидрейсер в ящике с машинками. Наверх он положил большой мусоровоз. И все в порядке. Получалось все очень глупо. Наконец-то у него игрушка, о которой он так долго мечтал, но он не мог ею играть. И если приходится держать все в тайне, то ты ни с кем не можешь поделиться своей радостью. Владик угрюмо смотрел на ящик с машинками.
2: «Ну что, Владик, тебе скучно?» – спросила мама. «Сходи к Сергею, вдвоем вам будет веселей».
0: Но Владик не мог так просто пойти к Сергею, ведь ему нужно было как-то пронести машинку мимо мамы. Хорошо, что она не спросила, почему он взял с собой огромный мусоровоз. Дело в том, что в нем был спрятан спидрейсер. Сергей очень удивился, когда Владик вытащил свое сокровище.
1: «Супер! Почти как мой!
2: Так ты все-таки уговорил свою маму?
0: Владик пробормотал в ответ что-то невнятное. Теперь пришлось еще лучшего друга обманывать. К счастью, Сергей больше ни о чем не спрашивал. Некоторое время мальчики гоняли свои автомобили туда-сюда. Спидрейсер ездил просто здорово, даже по кубикам конструктора. Внезапно у Владика пропала всякая охота играть. В голову пришла мысль: а вдруг Сергей расскажет своей маме о моей машинке? Или даже моей маме? Лучше некоторое время не приглашать его к себе.
1: «Мне пора домой», — сказал Владик. «Мы сегодня раньше ужинаем».
0: Ну вот, опять солгал. Досадно. Владик был рад, что он снова дома. Мама посмотрела на него с удивлением. Обычно он возвращался от Сергея только после того, как она два раза туда позвонит. Владик удалился в детскую. Света у подружки, это прекрасно. Вызвали в спидрейсер из мусоровоза, Владик построил отличную гоночную трассу. Да, действительно суперавтомобиль.
1: Владик!
0: Владик поспешно спрятал спидрейсер за спину. Мама стояла перед ним с печеньем в руке.
1: Что ты там прячешь?
0: Уши Владика снова покраснели. В который раз? Мама пристально посмотрела на него. Что-то с сыном не в порядке.
1: Ну-ка покажи.
0: Владик нехотя показал автомобиль. Взяв его в руки, мама удивилась.
1: «Это же тот спортивный автомобиль, который ты выклянчивал у нас. Откуда он у тебя?»
0: Не глядя на нее, Владик ответил.
1: «От Сергея».
0: А мама все так же пристально смотрела на него.
1: «Вон как? От Сергея? А почему ты тогда его прячешь?»
2: Никогда раньше Владик не чувствовал себя так ужасно. Он не хотел лгать, но сегодня после обеда он только и делал, что лгал. Сначала Сергею. А теперь и маме. И Владик начал рассказывать. Почему стал рассказывать, он потом уже сам не знал. Может быть, потому что мама так смотрела на него, как-то серьезно и грустно. Владик рассказал обо всем. О том, как сильно ему хотелось иметь такую машинку, и что он не хотел делать ничего плохого. Но первого ему хотелось больше, чем второго. А потом игра с машинкой не доставила никакого удовольствия, чуть не плача, добавил Владик. Мама немного помолчала. Затем, обняв его, сказала.
0: «Совесть твоя черна, как сажа. Бог говорит тебе, послушай, это было нехорошо, приведи это дело в порядок». Она взглянула на Владика. «Как ты думаешь?» Владик сглотнул слюну. Они еще долго говорили с мамой.
1: Ты всегда можешь сказать злу «нет», громко, во весь голос. Это нелегко, но Бог поможет тебе.
0: Затем они с мамой надели куртки. Спидрейсер снова лежал в кармане у Владика. Ему было очень страшно возвращать машинку в магазин. К счастью, мама была рядом, и он был очень рад, когда наконец покинул магазин. Владик еще долго вспоминал удивленное лицо продавца. Владик вернул машинку, и теперь все в порядке. Мама, улыбаясь, смотрела на него.
2: «Ты сияешь, как медовый пряник», — сказала она. «Как пряник с веснушками, разумеется».
0: Глава 9. Сегодня обычное утро. На улице еще не рассвело, а в доме уже кто-то насвистывает песенку. Это Владик. Он любит рано вставать.
1: «Владик жаворонок», – как-то сказала бабушка. «Жаворонки уже рано утром начинают выводить свои веселые трели. Так рано, как Владик». Мама напротив – сова. Вечером бодрая, в хорошем настроении, а утром маму лучше не трогать. Свист Владика сегодня слышен везде – в ванной, на кухне и даже около крольчатника. Когда он засвистел особенно громко, из спальни показалась мамина голова.
2: «Владик, прошу тебя, дай мне поспать еще 5 минут!»
0: Но Владик ничего не мог с собой поделать. Он просто не мог не засвистеть опять через 3,5 минуты. Снова ту же самую песню. Наконец все сели завтракать. Мама все еще была полусонная и крепко держалась за кружку с кофе. У папы глаза раскрылись уже чуть больше, поэтому он мазал хлеб с маслом. Света пила какао, а Владик... Теперь он что-то в полголоса напевал.
4: «Владик, что это у тебя за навязчивая мелодия сегодня утром? Не можешь ли ты успокоиться на короткое время?» – спросил папа.
0: Владик покачал головой.
3: «Она сама с собой поется, я ничего не могу сделать».
4: «Сама с собой поется? Ну тогда спой нам ее как следует».
0: Это предложение Владику понравилось.
4: «Мой Бог так велик, силен и могуч, невозможного нет для него!» – запел он во весь голос и продолжил. «Все реки его, все горы его и звезды все создал Господь! Мой Бог так велик, силен!»
3: «Все, хватит!» – устало сказала мама. «Больше я сегодня утром не могу вынести!»
1: «Но эту песню я услышала от тебя. Ты на прошлой неделе играла ее на пианино и пела».
4: «Тогда мама была, наверное, пободрее», – улыбнулся папа. «Владик, это прекрасный гимн хвалы. И Бог, безусловно, радуется твоей песне. Он всегда радуется, когда мы его славим. Так же, как и ты этому радуешься».
0: Владик кивнул.
4: «Точно! Это как тогда, когда я нарисовал красивую картину с горами и звездами. А бабушка рассказывала, что сделал эти прекрасные горы и звезды Бог. Она сказала, что об этом говорится даже в молитве Иисуса. Я имею в виду о прославлении».
0: «Ах, да», – немного подумав, ответил папа. «Правильно, в самом конце там говорится, ибо твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Это действительно хвалебная песня, очень даже похожая на твою. Но теперь давай ешь». Владик сморщил лоб.
4: «Только взрослые думают, что невозможно одновременно есть и напевать, но это вовсе не так».
0: Школьные занятия оттянулись медленно, но Владик все время напевал свою песенку. Конечно, не во время уроков, это бы кончилось для него неприятностями, но на переменах, по пути домой, за обедом, делая домашние задания... Его пение заразило и Свету, и теперь они пели и насвистывали вдвоем.
4: «Владик!» – раздраженно сказала мама, проверяя его уроки. «Умолкни же, наконец! Мне сейчас не до песен!»
3: «Почему?» – удивился Владик. «Ведь это же песня для Бога! Ее я могу петь сколько хочу!»
0: «Знаешь, Владик!» – вздохнула мама. «Я встревожена. Тетя Нина сказала, что бабушка плохо себя чувствует. К телефону она тоже не подходит. Я боюсь, что с ней что-то произошло». В этот день мама еще несколько раз пыталась дозвониться до бабушки. Безуспешно. Бабушка не брала трубку. Поехать к ней было непросто, так как она жила далеко от них, за 200 километров. Владик задумался. «Может быть, папа сможет съездить к ней сегодня вечером?» Позднее Владик сел собирать пазл, разрезную картинку-головоломку. Но от непрерывных размышлений он то и дело брал не те пазлы. К тому же у него все еще в голове звучали слова песни. «Мой Бог так велик, силен и могуч». И тут вдруг он осознал, о чем поет, а именно «невозможного нет для него». «Если это так, тогда Бог позаботится и о бабушке. А если мама так и не дозвонится до бабушки, тогда Бог поговорит с бабушкой. Ему-то не нужен телефон». А он, Владик, сейчас сразу и скажет об этом Богу. И он начал молиться.
3: «Дорогой Господь, пожалуйста, присмотри за бабушкой и скажи ей, чтобы она нам позвонила. Аминь».
0: В конце молитвы важно сказать «аминь». Это он тоже от бабушки узнал. Она как-то объяснила ему, что «аминь» означает «да будет так», и что этим словом мы говорим Богу, что мы верим в то, что для Него нет ничего невозможного. Зазвенел телефон. Владик чуть не столкнулся в коридоре с мамой, потому что у обоих была та же самая мысль. Но звонила не бабушка, а папа. Он пожелал себе на ужин лапшу и соус с мясным фаршем.
4: «Лапшу с фаршем! Ну, у тебя и желание! Я здесь переживаю за бабушку!»
0: Владик скрылся в детской. Жаль, что у мамы такое плохое настроение. Он тоже переживает, но ведь он помолился. К тому же Света как раз напевала его песню своим куклам. «Мой Бог так велик, силен и могуч!» Владик тут же присоединился к ней, насвистывая мелодию.
2: Снова телефон и звонок. На этот раз Владик оказался быстрее. «Алло, бабушка?» Мама выглянула из кухни озадаченная, а голос на другом конце телефона засмеялся.
5: «Я гожусь тебе, может быть, в дедушке, но никак не в бабушке. А вообще-то я Олег Степанович из библиотеки. Твоя книга о кроликах пришла, Владик».
2: «О, здорово! Я сейчас приду за ней!» Владик положил трубку. «Мама, можно я сбегаю в библиотеку? Книга о кроликах, которую я заказывал, пришла!» Мама кивнула. «Давайте пойдем втроем. Это немного отвлечет меня от моих мыслей о бабушке». «Пой мою песню, мама!» Владик только собрался снова запеть, когда раздался звонок, но на этот раз у двери. «Наверное, трубочист», — сказала мама. «Он хотел сегодня зайти. Или папа». Света промчалась мимо мамы с Владиком.
6: «Теперь моя очередь!» — крикнула она и распахнула дверь.
2: «Нет, это был не трубочист и не папа. На улице стояла, широко раскрыв объятия, бабушка».
6: «Бабушка!» – завизжала Света.
2: Последовало шумное приветствие. Голоса Владика и Светы, мамы, бабушки и бабушкиной таксы смешались в кучу.
5: «Я хотела сделать вам сюрприз», – сказала бабушка, освободившись из объятий.
2: «И это тебе удалось», – с облегчением ответила мама. И прежде чем она могла сказать что-то насчет переживаний и бабушкиного молчания, Владик воскликнул.
6: «Бабушка, ты уже слышала мою новую песню? Теперь я буду называть ее «Бабушкина песня»!» И запел. «Мой Бог так велик, силен и могуч, невозможного нет для него!»
2: На этот раз его пение понравилось всем, и маме тоже. Только такса заскулила. Наступил вечер. Мама с папой пошли на день рождения, ведь дома была бабушка, она могла посмотреть за Владиком и Светой. Бабушка рассказала детям интересные истории о том, как люди жили раньше. Прочитала в пятый раз историю из любимой книжки Светы. Терпеливо ответила на многочисленные вопросы Владика. Но вот пришла пора детям идти спать. Взгляд бабушки упал на дверь, ведущую в детскую. Там все еще висел свиток Владика. Тот большой лист бумаги, который он принес с собой из старой церкви.
5: «Что это, Владик?» – спросила бабушка, разглядывая вычурные буквы. «Выглядит очень таинственно».
2: Владик рассказал бабушке историю о найденном свитке и о том, что было написано на свитке. Бабушка была в восторге.
5: «Ну и как?» – спросила она. «Ты в какой-то мере уже понимаешь молитву «Отче наш»?»
2: Владик задумался. «Да, кое-что он понимал. Сбор яблок в саду у Таисии Михайловны была супероперацией, и выходка Барсика на богослужении была очень забавной. Потом эта история со спидрейсером, ее Владик не любил вспоминать. И все было как-то связано с этой молитвой». Владик вдруг вспомнил очень многое, о чем ему нужно было обязательно рассказать бабушке. Он расплылся в улыбке.
6: «Конечно, я все понял про молитву! Так же, как я все могу рассказывать моей бабушке, я могу рассказывать и Богу. И так же, как у бабушки, у него всегда есть время для меня».

Слово вовремя. Радость человеку в ответе уст его. И как хорошо слово вовремя. Книга притчи Соломоновых 15:23.

Миллеры любили петь. «Жизнь посвящаю тебе и доверяюсь вполне. Ты управляй ею сам и направляй к небесам». Дружно пели они в тот вечер. Как только допели последний куплет, Петя предложил следующую песню. Но отец покачал головой. «Уже поздно, больше не будем петь». Он открыл Библию и прочитал вторую часть 15 главы книги «Притчи». «Сегодня мы будем говорить о радушных словах», — сказал отец. «Посмотрите, как много здесь написано о нашей речи. Как хорошо слово вовремя. Слова непорочных угодны ему. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Добрая весть уточняет кости». Мы с вами остановимся на 23-м тексте. «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя». Говоря людям добрые, ласковые слова, мы не только им доставляем радость, но и сами испытываем удовлетворение. «Расскажи рассказ», — попросил Тима. «Ты знаешь пример о радушных словах?» «Я знаю одну историю», — улыбнулась мама. Тима подсел ближе к ней. «Это произошло, когда мне было 14 лет. В нашей церкви проходили евангелизационные собрания. Один из приезжих проповедников, брат Андрей, пришел в нашу школу, чтобы беседовать с нами. Он говорил очень интересно. Я помню, с каким вниманием мы все слушали его. Когда он закончил проповедь, и мы помолились, нас распустили по своим классам. Школа была большая, учеников много, и, конечно же, поднялся шум. Во время всей этой суматохи брат Андрей стоял один. К нему почему-то никто не подошел. Его глаза были какими-то печальными. «Может быть, он вспомнил свою семью и детей?» – подумала я. Мне стало жалко его, и я решила подойти к нему. В это время брат Андрей пошел к выходу. Я побежала за ним и догнала его уже у самой двери. Заметив меня, он остановился. Я протянула ему руку и сказала: «Пусть Бог благословит вас. Мне очень понравилась ваша проповедь. Желаю вам хорошего дня». Я успела заметить лучик радости в его глазах и побежала в класс, чтобы не опоздать на урок. Через много лет мы неожиданно встретились. Я уже была взрослой, но брат Андрей сразу узнал меня и сказал: «Я хорошо помню, как ты ободрила меня после беседы в вашей школе. В тот день я был сильно печальным, а ты пожелала мне благословения и хорошего дня. Я на всю жизнь запомнил тот момент». «Чтобы ободрять других, не обязательно быть взрослым», — добавил папа, когда мама замолчала. «Дети тоже могут послужить благословением, если они прислушиваются к советам и поучениям старших. Нам надо стараться ободрять и вдохновлять других. Радушные слова имеют большую цену. В Библии написано, что слово, сказанное прилично, похоже на золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах». «Красиво сказано», — заметил Петя. «Да», — улыбнулся папа. «И сказал это мудрый Соломон в своих притчах. Давайте выучим 23 стих из 15 главы и будем учиться вовремя говорить радушные слова».